0: Улы храмда тужине, ай тужине. Юрада да пхевелен, ай ашине.
1: Юрада да пхевелен, ай ашине.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулданасларах радио легензен валли.
2: Шунатуа шуралнызен. Шунатуа шуралнызен.
3: Шунатла шурал лизем.
4: Сылыс сунат пресс-тире хизепле радит игензем. Эфирда шунатла шурал лизем кларым. Микрофон умнче Эвелина Листина.
5: Тогда Юрий Корнилов. Шершинчи ташла майоратман шинчук пулем. Тепризем бара, хызем уста дошла шишмар, та же азамлых не отзените врендище. Эликры, а тебя почаю не шкулинча таражаган Лилия Ефимова, вот даже утла отзене тюрле та же тюзембету слаштарать. Тюрле кювету има, та же зене и лемли дошла ма, педем чунджерен врендить. Везембе тюрле шайри конкурсы не хочунать, молды врендине еженать. Лилия Витальевна элик шкулинча пилюильня. Чуваш пачалык университетне пидерням. Эшбе графине районды культуры шурденчен пышланам. И кибинем шылдан пышлаза паинге кунчен эликри ачапыча унеш кулинче эшлеть.
6: Еп шуралны синер ялинче, элик районинче, шужол заюсне, элик шкульне петерне, шав шкул вагадинче, еп ташлама жюрене. Дом культуры не, кив дом культуры халюнда чергю, печекренях манасадик ранах, изе жюречи шунде. Перенюнда болза Леонид Ильич Шальзя шлече, пиде шимолан ташлаган хореограф. Варажанда печекренях садик ран ташла за шкулагай чинех, кайран темле майловал тухсагаря, элик районинчен, варайп кайран Ирина Васильевна терень девопатне ташлама жюрене.
7: Нандрых началах та же и не турдны. Та же ба, мэлэ мэ ба туслаш резер. Шкуда врэнь ищел зэнчэ. Та шасы мэлэ бушан загарага.
6: Ара трабирн кугам пиде хыт юрлачча. Перендаван ба дэнцэм дядя зам гармошка ба вылячэш. Мошэвэн биде та же ян мэн дуна боль. Прэгэнчэ мама хажат вуларе. Порна шу лебе он чухня вулзарад. Объявление жирна. Шанда та же ушка не бухнат тезе. Культура журдэнчэ тезе. Еб вара... Мам нагалар, ман ташла скелеттерим, епшанда ташла макаптерим. Шанба манан де садикра жохнех изе гайна жанда. Ташла скелни байып, ташлама дезе кайна жанда. Мама да хыт юрлана элик авал. Туйзене жюрене вал биде хыта. Юрланынде, ташланында вал туйзенде. Мошамба бүлінде.
7: Ташлама кымланыға, да юрлас сенебе турдым пулын серен, юрлама да юратны.
6: Юрлама ытлашы юратман эп. Культура жорт нечлемек зесінде юрлама хорадырады чеш. Пиде юрлас келмешче. Шавсы мақсан вірене скелмен не боли. Толка ташлас келетче. Шамба да ытларах ташлан эп. Каран шул замиртіне жемін юрлама да бушлар мінде. Хальван фольклорушкіне юрлама жүреп. Валенкене. Амшот сырах юрлас шутсағал болны. Вот шол иртіне жемін. Ол жынай шуғышсам. Ташла пырда, юрлап пырда. Вот.
7: Ташы ташлама шүрене. Электри культура жүртіне. Сыре елықтарманы. Кунчуклі ташларым шидет. Прағадып тезе. Каламаны умбек изарых враг вар.
6: Никшан домба каламан. Епечкірен артистка булап, артистка булап тезе жүреттім че. Сиккелезе. Парағыз шут пулман. Ман. Шамек тажы енбе. Шыби болінде ман. Жамба жамбек. Шуралзы жағында ташлаза юрлазақ бұрна жайыртерме бол.
7: Ташлазы ұвынанышке питтарықтардай тапсы дуғайт. Шамек болынды. Тем жүкле ташлазанда езір ұвынныне туйман.
6: Шок. Ұвынныне туйман. Мен жіндезен тажы хускануе пидевал хавхаландарать. Вестерзе рать. Мана пиди гележать. Шамбадан деп. Ша профессия врень мегайна. Школ гыщен сагрвончичим шулдайп школ бадерни, де сразу врень мегайна. Сагрвон дахармыш шулдайп падерни вренце. Декабрь уйгенче. Январганны еп. Февраль день пушлан ишлеме. Ша культура жорднче. Элькре. Сразу гында гильны манамалдан. Распределение баянычы Канашский района Табурдановына. Теме еп кунда гелестене. Где родился, там и пригодился денебек пули. Эльге гильдем.
7: Плейзер школ птерзин культуру чинчине время гене. Ташо сталых не ундагарах туптаны. Алла дипломильнде чинчих тюрех элеги таварнызыр. Ют черега стемен.
6: Ют черега стемен. Теме мана тван гелех туртну гунде. Әйелі кіре бұрынна ебір үнчүкне. Еп шуралзасын, пілік шол лажицесін, ебір ман аби дес бәдінде мамына. Ишлені плоду комбинатра, он плоду комбинатра бәдінде жанда пәчек пүрт порты жанда бұрынна ебір. Квартир бақпаны бөлінде. Бары жанда бұрынна ебір, әйелі кіре жанданақ садига жүрене, жанданақ клуба дашылыма жүрене. Шуралыны үшін пілік шолдан әйеліге күшін. Сего каран хайп все время, әйелі кіре бұрнап бір. Ну, май жол.
7: Дипломный специалист Ильгигала Таврында, культура чуть не ежевыначная, та же ЕНБ, ишлеме пушляры были зры. Мені бе, тим ліме бұштары малданақ?
6: Малданақ темішті үшлезе, ведущий специалист аққабы болса, культура жүрінші, да? Агент бірігат. Ерцей бұраган. Ондан әп методист по работе с детьми. Ша мен зенже ондан күндан күжаргалаза қамана. Дажы ба вірінмен қамдашылаза, ончүхне ташылаттары чеде Ерин Васильевна. Кайран үшін жорда күшсасын, шамырқырақ болны жы ончүхне. Ача зене бұштар мақыраны жи. Ерин Васильевна шлетчі де, ұмба бірле ташылаттым чеп. Шын культура жүртіне күшсасын, бара уже бұштар мағышларым коллектив. Кешін глас сенжен бұшланы да, мен вон намыш глас тұқсағай чен. Малдан вон глас варене чіштіға қалки бағодин сіпілмад, вон бір гласын вара. Мен тұқсағай чен ташылат чешшағында, бір группа бұқтында. А қалі юниор школінде вара ондай бір. Ішілеп бір жанашқал, илеп бір ұлды жолы жорыран, тұқырмыш глас тарин. Варенде бір вызене ұжа онда қашны жол, бір жар группа. Варенце галара бір қашны жол, қалман шутлазасын бүдім бет вады группа күнда. Чаваш сорымын жеде бір беші группа. Вот жанашқал группа замнумай. А малдан культура жорынча шленчук не прогруппа ильняде и шавзамба шленя мен гудуха калар зарычен.
7: Шам кухпать не кала давранс ползас не зар. А зене хорба я вщитарна в зембе ушкан ергеления. Малдан ги удуб зене млерих ергеза будрах. Шуму марча гарних мужен зерни хоранда. Пуян опус чукунчук не пельмелия нумади меле. Шам бадан азимунде. Болган маныка?
6: Болган на да бульганде. Но он чукне анчах варен забедерни наоборот. Хавгалун ба шленя. Анчах та же зам варен не зам. Мень бор варен не чукне пухна. Асхагала пуянлыга веш калар забана чазам жине мен верен низене мен дуны зене верен цел зене мен дузабыны кадарца кенеге була занди кенеге дырых мен дуны электрик кенеге зам калар чиш тажы кенеге зам журнал зам борчы жанда даже зам тухат чиш хаджама кебал зам жукка мен пухны даже зене ташлаттар забдерни кишин ларцан каран журнал зам жинже жыратты мырчы кенеге Штабур, шандан була завара, шандан музыка зэня унчухне, хальгиба магнитофон, паттифон замбамар, гармонист полна. Нотта замгдартында жанда, нотта замдырых, пире менду забаны. Нотты не балдан кай забарат тамарча, шавдашы гирлидезе. Вара врэнцелардачи, де вара гилетчи бире ташлаттарма. Ну, коллектива гизе. Унчухне Моисеев Альберт Васильевич шлетчи, клубра. Дмитриев Анатолий Григорьевич шлетчи, баянисам. Полож сабына, бізем. Каран күшірмір магнитофон жіне, бәйнесі сім сағал, қызенде ішінумай, халінде юниор школінде бор берін, Терентьев Владимир Иванович. Терлі енлі программы зімбе шлеп бір, народный берін бор, классика бор, подготовка концертных номеров берін бор, ритмики, мені танецы, бешен бек предмет сам бор, народный танец берін сеге цем бараш, Терентьев Владимир Иванович вылегала забарать.
7: Лилия Витальевна, она жылу була сезен, шын янах предмеле, школы шыны зарах культуру учичіне бдерне, шында да пілве тарнатма майгілчі, хайрах падабулінь.
6: Бурнзан, вырене стемень хамалдан, кача гайна, ача дуны денебек. Бурнзан, гаран, Ульянов, Яджилле, Патшалық университетне вырене гарастерым, заочна. Варен забедерзин вара, аслы білу илдим, шанда вара. Вот шандан вара, жамбак бурнап хахаль, искусство школен жешлеп.
7: Халик трезер, айды зине, терли еліне адалындар ма тұржадыр. Зине ташлама врендедер. Чываш таш зине тада хынақтарадыр иха, ташламашкын. Койын бедеше дерезер.
6: Чываш ташыне яланақ ташлап пребір. Чываш енчен перене яланақ, чываш ташы зам бур. Бәдем группы юниер школен жегал берін. Темеже группы да бур дерімға. Шанда берін кашны группен жег. Чываш ташы зам бур берін дует бур. Чываш ташы зам айдашлари дашлап пребір. Шамрықлық ташы бур берін. Ташы зам бур берін. Чывашла яланақ верене пір. Чываш енче бурны енбе. Ирин чуваш таши замел нахпур.
7: Ир школьница врени гензем, дар халихотра бутармайчок, врусланца бураще, школда пелю или гензем, син бада гизесим зем, чуваш ташине ташлама хирисимеши, ой, кумину магилю габиридезе, каламаши, умбек смасы мельминезер.
6: Умбаки не ильт меньхе, кунда умбак я была за ней. Камал бах ташла чузам, кашта старах шел зам гайзан уже взам, шел чуваш таши ташла скельмежу зень взень. Хаги, буги-буги, шуги-жуги, сейчас за ней современный, даже за мытларах ташла шингочно, но почекрех чухне взам, камалаще ташла тара Мендевап, как чиденьях пел уже, а у жена еще гостах. Чевашка биба, дошла про пирин специальный бру, и где сли, даже вижу, где сли костюм шлет терзе. Дошла ма Крыма гайма где забере, а пранзе шлет терзе мор костюм зеня костюм зеня, а шамыш сами шли забараще. Пирин хамрен юниор школе нам бак менчука, укся деньги жука, сям бада пирин, а шамыш сами шли забараще. Что да блин тухса жюри сползасын, пиди ну май жюри тухса жюри пребер. Коллег пирин спонсор за машибамаша. Каястывас пулзан вот халь пекайзегельдемир Москваны бар марту ехенде. Единые Россиян конкурс нежанда. Он давара худшиндамар лауреат сам пулза гельдемир. Он так он такай зенебр никшанда вырынцар гельмеспер. Яланах куба гизегелеппер, яланах вырын изегелеппер. Прямыш пулмазанда вишимыш лауреат шава гизегелеппер. Ражанда космос гостиницера. Ша в гостиницерах первый таша ташла небар мы пызык сцены женде. Укша деньги ен бежам бекшерек айзы снашам шам бетихыды полушащи.
5: Хизепли райот легенцем, а за эльдер эйтбер, паинги калажу хонывал, эликри ачапыча юмнер шкулинча ишлеген Лилия Ефимова. Он бахали калажу вамал адузатбар.
7: Хирзамизм кабрдисы кебе тыгынзы ташлащи зэн кашни усканыне снадыр милисыне азырғазан палай тюрек каладыр. Терсибе газан хворында азизым жын тес их пулзадымалы. Чем бады хвордайзыр ташладыр вземе бүлі?
6: Ташла мазырмай жок, ман бізене ташы не верентіне жок. Не, жаб движений зене веренте спать. Хамда ташла пызым бабырлі. Хамда шламазан мүлі ташла тече. Кузы екатарда спит таға бірлі дуза кытарда спит мүлі терс тумалы не мүлі. Хускану думала ундала бұдырмак ундала. Хам бірлі ташлап, мұмзырмай жок.
7: Хускану зем мүлі думалы незар тұдыржақ, онан дарадыр. Каладыр зене, зем баран езар мен каланыне итлеші. Хызенені жызене шинчектюледеші.
6: Ташы не довечень. Малдан два пржав хускану зене два пр шутлап пр шутлаза прейки вещи два тади сакр дарин шутлама были три деп а жизнь жизнь да бле прдич а плох хузам рашра шутлар деп сакр дарин деп пребежа на два прейки бе кудна уринеше клеп прдизе варажав счет пажа еще в движении зене вещь два пр малдан счет па каран музык не ярза два пр полмазан тата деп пре два пр Сейчас хускану нажавна. Два прода. Пока ту зажидеречень уже один сам его наше. Ой, вон да мордище. Почекрехи за не. Итлаши нужан ладмраз. Кат пызыкланы за не. Итларах итадап. Улты жор рядял почекрех. Хавартова натёл. Вара вазамба я бадарбилик минутанчах заниматься два пара. А ты замба, асли замба, херахшар минут. Та же варианте спузан, тем скервеня спузан. Сеге чёра да ирцегает. Пирн расписани ба. Пирн дата классик бор. Сейчас классик даши станогу минджа да малый вылаги. Пирня вишиндар задашла малый индиальвал. Вишим шкласрам бишло на чхальбирин. Восьмилетнее образование ужил чхальбирин. Прямо жикки маршол да вазам. Ритмика танец ташлаща. Гимнастика два пара. Вара вишим маршол обучение индивара. Пошла на дюже классика. Уразам шклемели тем деду молодого. Ой, пошла на я не умею, это болит, там болит. Не хочу, да вообще вара. Аджизам. Вара он добирин. Сейчас классика бадуш музыка герли. Унчух небр вара. Халах таши булзан. Баян ба, а кумба фортепиано ба. Павлова Надежда Александровна из Игилетхенми. Инструмент не, и сейчас замба это вапрыбр. Асларах мэнзэнджи. А то халги аджазам, хынахны курбун дыратса жюреші. Курбун зенегі штүрлетмелі. Тезе, арашам классико обязательно герлі.
7: Та жыра алаба кретке хусканы зен бізден малды вырында болі. Ритм білер жеча хол, келішкі ха.
6: Ритм денерен, пиди еврошлеме галги аджаба чазамба. Музыка на пиди лай илтмеші. Те еще в компьютер за баларный, по телефон баларный бабули. Хай види еврошлеме был загар. Малдан гибак мар. Вазам музыка пошла мышне, ильдеши нех мар. Уризам, у бабе гудаще, касала питтаваще. Али уризаня лартма, келетки зен лартма, пиди евр. Ну, май шлемеле, ну, торожа пржав. Начальный мендря иги жолны, конечно, жамба шле прибор кыштах. Шав гимнастика кыштах выпрямление корпуса. Вот шам их тумахатла напр, но пулать, шавах мандя булин, дузан булать. У бадада шлама варенни дети.
7: Гимнастика ранкене хушпыры хускану земде, та жура пур були, хальютра.
6: Гимнастика был обязательно тоже герли. Колесо зам да вапыр, шпагат зам да вапыр, кеберзем да вапыр жав мэнбе. Вазам пиде озылы я бала зам. Вазам таши зене дежамбек гимнастический ятла берин тажи бур. Шав упражнение зене ментуны зене вещи да вапыр тажи жинже. Ребер ужи урога шинжу башкара гармыр. Шав первый глаза дезам. А гимнастика хамыр ментуны не урок выходнече кайза гадартырмыр хулана шинжу башкара юниер шкалне. Пиде келешиш пирна дезам. Вот гимнастика ба унда да кунта да таши да бур. Унда да
7: Вренсень убада ташлама, вренетенде азизенде кундаки сежереген зим, зимде вғытыртны жемен баяқ ташлымаға нақса жидеші.
6: Вот перен кударанчин ха пилік шол болза. Пилік шол ташлашты, ажизама жақ ташлама врензе житнебек. Уже тұқса ғаймала ажизен, уже тұқлар зайапыр. Питер шал кыжамбек, ажизе қалар займа. Вот каран вазам келешшен ахмар, ну вот хальман тұқса ғарыш халінде 9-й глаз хыщын, онда гунда роше едірақ вренме. Вазам 9-й глаз потеречен ахташлар іш. Бол зам хальки даже зам ташлама жүрер іш. Манхира жебет Сегодня Мария Петровна как раз кисти, умбатня журежишь. В рендеген дегет шамбеки, хальгиши даже зомби. В замча, да, полный товар глаз подерзе, шанда дошла за дух сагарыш. Халь лайх туруш сагар жол варенью ту забадишьте. Халь навек тут цагбыра пар лайх рах, тререх. Но она джизам вежах лайх легиш. Матура джизаман.
7: Лив дальна эзрэнь хаврази зомби, хтерли шайри конкурс сыне, чаще за хушнадр. Рощей тип хуйн, дега загимеди вжитер, шамбих тысячи треди буадр. Тартык мазар, тулы выйфат по выйху мазар, чинью бумась плювал. Чундан тарыш малах врачей, шапай.
6: Ахаль был машхан, где был тухсагаясы. Штада был тухсагаяс пузан, трашей Женя, притащата житься. Я был Санкт-Петербург, та Великий Устюг тагайза, Волгоград тагайза, Сочи тагайза, таштата гайза жюрезе бір. Унда тухсагаяс у меня бір, шын гостюм замышлеп бір, яланах. Тарыжап бір, ташлап бір, бедену май вағыт, ягатса жидере бір, таш изене. Был зам весь международный конкурс сам, он тагайза сын пиде вейлы, коллектив сам бір ащи. Был зам умде бір намыс курас келмейш, шамбадай бір тарыжап. Жаппыр, шириплі деппыр, тұқсағай үшін бейді ғыдыды ваппыр, ажиза милықса да жидеш бұл, но қайза келзен бейді савын ашы. Но май шлеспет, он бакшира тұқсағай сползан. Шлемезір өзім болмаш. Жамба тұры жаппыр, мүнді ваппыр, жамба тұқса жүреп бірі бір. Базырта қаларым кударын чен, қайзасы никшанды, кұжалба келмен, яланах, лауреат, ячне езекіліне. Кубықсам да езекіліне мен земде.
7: Смахран, сирин бір-бір фестиваль конкурса газы кеймелі, шулі шивық мар, бекшире гайма хиршемеші, азизім, тажы ұшқы нежерегенсім. Аспа, келжеші, шула дуғашы.
6: Шула дуғашы, вот мендрен келет олы пілмесі, вот пор. Ак кышал шулдалы кірге ажазам келчіш, например, бұл ашамышсын жән беден ұмай келек. Кай маспыр деме бұлдарашы, тебір жол келчіш. Кая пырдеше, вот шулдан келет, ажизамда шулдан каштын жолы, тебір жоқны келеш, шутсыр хитрі ташлаған зам келеш. Тебір жолыне кыш ташламанны зам келеш, вот евір шлеме вазам бағытлары. Ашамырсын жынде биде келет. Вот ман ұткаларым 9-й класс хышын ғыргайзы бітіріш, вазам ба биде шымылчы шлеме мана. Коллектив пуштарын жеш прям, ашамыш сен биде дружный, шап группы зам ба биде нумай жері дұхрымыры бір. Кая пырде пырде, кая пырде пыр. Родители зам биде активный болза, хайзам мүндуза, ада жандага пырда гундага пыр биде нумай жері дұхса, вот биде жем нумай келе чавмин. А тепір коллектив пуштарын дымыр, вазам уже кая скелмеш. Ну, укша деньги дағар хаклан загарга, нумай герли биде, вот. Пілдер гайза келдемір, ол собсе моро группы бол, ашамышы, биде хавас пахкалар зеч. Но я б, итларах ашамыш не бірлей зыгаяп, бірлей бұл чырдезе. Тларах ашамышсен бе гаяп. Варах аваспах кележеші, пірле жамаға ашамыш бе, изе жүре бі тларах.
7: Виталина, ще хвар ума тұқсадыны еволық сіне шендерме пұлдарадыр. Бады кулин малдан мала талбынадыр. Умала на телевзіне тивші бе пұнштадыр. Айзіне ташынама қынақтарадыр. Кулин ех, шанымай ашы амыржын жән тазымаге иледері. Жыл земетіне хүшін сетін бе көрнішсесін. Ожысы мақсым калаши, хызен айзіне ташынама врентіне жән.
6: Ожысы мақсым калаган да бұр, каламанны да бұр деспәді. Но зам хизеплеш, вот ажизам веренце тухсагайн чухне, пить савнышлы вазам, ваш самах сэм галаще, тав замах не галаще, яланах, сцена жинях у барзах тав замах сэм галаще, ваш замах сэм галаще, шавда пите камала гаять. Ну, крашный жолах, пирин чав тухсагайн зэня, ваш самах сэм галаган бур. Ну, кайран, ман загаяще, ажизам да здоровцу дума брагаще, конечно. Халь в дитларах калаш мэж, ажи бачизам. Но ман загаймаш, кэрзэ тухсагаяш бурум бакизам, да? Салам лаган зэм дэ бур. А заилеш, калаш салара пырвара. Халь бурна же урахлалан загарде, ытлаши малдан хибакмар халя. Темне буз. Ну, порно же чанашкал халинде. Али хибакмар.
7: Даже искусыне чунба барын, тажын вартуны зене пенбех, ала ильнигай бедезе ширпенька мабулара дарай халя. Езерин дадахта времели хворанда пурга. Тени пан его азимбе пылек френзе бурадар.
6: Век живи, век учистись. Мен жоль бурнал, чан жоль варенес пэть. Кунда шлени май бэде, кашны жол, курсы повышения замбур, шанда жюреп пырваренме. Терли ень даже замба бери, чин зейлеще. Хамыр-хамыр, юстерзе бурапар, варензе бурапар. Варенмезер май жоу хальхи бурныш ба.
7: Чуваш республикин культурын тавадивище, шене хизепле яда падиш. Шагада да сетнчерере хавану шуратры боле, хорна азраны сенеже. Аппаны, шамбада жимбе хизепе тивишме буларнезер.
6: Хавгаландар айтын дешан жол жол ішлезеде яделмезен вара. Намыста. Порнеде бамаш бұлға дауна. Ну хама хам жұтлап тивішлі жав яда. Тезе жұтлап савына бін. Хамыны же жанышкал жан жол жол туза бұна ахалек саягай ман дезе. Ачазым ба нумай жол ішлебе пхал. Шидин юзем нумай. Кашны жолах диплом зем, грамоты зем берін. Ташта да тұқса жүре пір. Вырын зем ежына пір. Малаш неде хавгаланза ішлесче. Мен пенчишіне тувиче, мен гогорзалар ечен ішлесче. Юзім зем татахта да васче. Малала ішлесче, чуна барзах, тұржасчы.
5: Әлікре Аджапыча өнер школінде әшілеген Лейлі Ефимова құйын үшіне лайық білет. Аджасын бұлдарылық не адалындарасы ұншын пұрнышрет түптілі болса тоны. Үші үратнаран өнер школінде өріне кізімбе шулзерін жүдін өзім тұвад. Чывар спулекен культурында ба девішілі үшчен еда девіш нүскер тұржылыға малды варына құрад.
4: Шагында Ибер Евелина Лисина.
5: Да-да, Юрий Корнилов.
4: Сиренбес Булажатпар.
5: Эфир дазе при телеполучень.
2: Шунатла шуравнызем. Шунатла шуравнызем.
3: Шунатла шуравнызем.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
8: Алло.
0: Код города Чебоксары 8352.
9: А те они гильнедыт ма, мэнь кэчэндрэнь пуштарна оскерля.
10: Чаваш наци радиове, осла чаваш пул.

0: чиренай.
1: Мен бюджи кренит лени, черели упранай. Хавас паныне, хавас иль.
2: Савза паныне, савза иль.
1: Чаваш наци радиове, кунда юраду анчах.
2: Юраду анчах.

0: Легейн. Щугит Легейн.
1: Щербинит Легейн. Шур Итлегейн.
0: Миллион Итлегейн.
1: Миллион Итлегейн.
0: Пер Итлегейн.
1: Пер Итлегейн.
0: Чаваш нации радиове. Тенче Итлегейн.

0: Нексем, кардалан завежеше, кергонезем шитсесен кандара. Шунатлан заман везем бе перле вежеше, тен тухат там варае.
1: Вогод тва досігіть.
2: Перша марта жизень, шамарда бузыгаш вайгерить.
3: Чаваш анаци радио вейтлезень, эмер куранас келеть.

0: Ирги тетре хевел байр гибе. Китем гомол наци радио бесирелеть.
1: Варанда тюрех яр.

0: Тари юрланыне кам малдан илдеть, волтелейлі.
1: Чаваш наци радиове,
0: пурнозя пинь за заба терлеть.
1: Шубашкарда.
0: Тада сене Шубашкарда.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Товарищ полковник, личный состав полка по случаю принятия присяги молодым пополнением построен.
3: Торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации, народ и Отечество.
2: Поздравляю вас с принятием присяги!
4: В эфире передача из цикла «Присягая Родине». Передача о тех, кто свою жизнь посвятил служению Отчизне. И я, ее ведущий, Родион Архипов.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Родион Архипов. И как всегда, мы находимся в гуще событий. Вот только что прошло мероприятие, и мы подошли к одному из участников специальной военной операции. Ну, как его тут не увидеть, естественно, человек в форме, человек с наградами. Естественный вопрос у нас, как к участнику специальной военной операции. Я так понимаю, что все-таки уходил добровольцем.
6: Да, сам. Зовут Владимир.
5: Давайте начнем, наверное, с того, с чего все начиналось. Вот военно-патриотическое воспитание, это, естественно, воспитание оттуда, из детства.
6: По маминой линии, по женской линии, в общем, мне они приходились прадедами. Вот, Иосиф и Петр, они погибли в Великую Отечественную. Оба были летчиками. Сейчас восстанавливаю всю родословную той линии женской. Потом, если плавно переходить, был в моей жизни отчим. Отчим, он военнослужащий, внутренние войска, офицер. Вместе с ним прожили на заставе. Он шел на повышение. Отправили его Амурскую область. Вот.
5: Да, получается, пол России вместе с ним прошагали, да? Пролетели, прошагали.
6: Ну да, где-то 7 лет жили с ним. Вот. Но, к сожалению, он погиб на заставе. До сих пор помню, на заставе было 351 человек. Чисто солдаты. И плюс там человек 20 офицеров. Ну и их семьи.
5: Не все детство свое провели, как вот некоторым удалось, вот как вам, да, в каких-то гарнизонных частях и так далее. Потому что, вот, например, здесь у нас одна только часть была войсковая, и то тоже внутренних войск.
6: Так вот он, да, с Чебоксары
5: как
6: заходил.
5: Как раз, да. Вот, да. Вот.
6: Распорядок дня, начну с этого. Школа. В школу отвозил военный ЗИЛ. Самое любимое место, это, конечно, в кузове с солдатами. Ну, а самое развлечение вот для ребенка моего того возраста, это стрельбище и охота. Ходили на охоту с солдатами, с офицерами. Ну, то есть с отчимом.
5: То есть первые навыки, они как раз получаются с самого малолетства, да? И оружие подержать, и прицелиться,
6: да,
5: и выстрелить. То есть получается, детство уже такое подготовительное. Уже как бы было уже понятно, что рано или поздно оружие в руках и служба. Служба родине.
6: Да, вживую. Вот я, а он как раз был замполитом на заставе.
5: Это получается отец, отчим.
6: Отчим, да, отчим. Отчим был замполитом.
5: И в школе наверняка были тоже те, кто из преподавателей, потому что преподаватели, наверное, из части, может быть, были, да?
6: Нет, они из поселка.
5: Гражданские
6: были.
5: Из поселка?
6: Да. Был по этому, по военной подготовке.
5: А он наверняка тоже офицер и тоже, наверное, что-то рассказывал, да?
6: Он был пограничником.
5: Тоже,
6: насколько,
5: да?
6: Я помню, да.
5: Ну и, соответственно, проводилась такая вот работа не только, получается, в семье, но еще и в школе. А в школе там естественная сборка-разборка автоматов при...
6: О, это...
5: Святое.
6: Девчонки-одноклассницы, они даже... У них нормативы лучше были, чем у ребят.
5: А, да, кстати, многие сейчас вот в настоящее время жалуются из преподавателей нынешних, которые ведут как раз вот современные уже продолжения, получается, этих допризывной подготовки юношей и НВП. Сейчас они, по-моему, называются как?
6: ОБЗ.
5: Основы безопасности, защиты Родины, да. То есть...
6: Почему знаю? Потому что месяц назад прошел курс.
5: Потихонечку идет взросление, все, и наверняка возникает вопрос, кем стать. С кем-то обсуждать. сказали, кто-то вот предлагал, наверное, да, что-то? Или свое какое-то было решение?
6: Ну, в советское время тогда еще, уже подходя к 7-му классу, к 8-му классу, наверное, все мечтали быть либо как Гагарин,
5: космонавты,
6: да, либо танкисты, танкистом быть. Ну, я вообще хотел, смотрел на отчима, офицером стать. Ну, это нужен живой пример. Вот так. Когда есть живой пример, тогда подрастающее поколение вживую тянется и ставит цель перед собой.
5: Кем соответственно, хотелось все-таки быть военным, наверное, да?
6: Да. Да.
5: А в военное училище поступали?
6: Начинал, но ушло в другую стезю.
5: И как вот потом... Все равно пришлось взять оружие в руки.
6: Да, да.
5: Навыки, получается, не ушли, они всегда с собой были?
6: Ну, школьные навыки, это какие там. Просто это все было у меня живую, и много военного инструмента, то есть это автоматы, пулеметы, пистолеты, то есть это мне уже в юности было дано, так как жил с отчимом, военнослужащий, офицер. В доступе было стрельбище, то есть у меня с этим не было проблем.
5: А вот гражданская, получается, профессия была выбрана, да, все-таки потом? Это после того, как закончил школу?
6: Диплом режиссера.
5: И как вот дальше жизнь сложилась? Вот искусство, да, гражданская жизнь, мероприятия, проведение этих мероприятий. И тут подходит время 22-му году.
6: А если вспоминать тот момент, было одиночество, а тут еще страна позвала, надо защищать. Ну и ребята многие знакомые ушли еще и раньше, с 2014 года.
5: Кто-то предложил?
6: Сам. Уходил одиночкой, то есть да. Решение принял, да, билет купил и поехал. Командование у нас было на высшем уровне.
5: Да, это спецы.
6: Очень большой опыт.
5: Хорошо подготовленные.
6: Очень большой опыт в секретных подразделениях, которые мужики вышли на пенсию. Старшие товарищи были с огромным опытом. И жизненным, и тем более военным.
5: Ну и многое, получается, было получено именно от них. Там был наверняка и полигон, и подготовка определенная.
6: Все было от них. Насколько были такие моменты, сам лично сталкивался, что даже были советы, какие кроссовки одеть тебе военные, какие тебе будут удобно, вплоть до этого.
5: Ну, потому что здесь, видите, опыт их отцов, еще этих офицеров, прошедших Афган.
6: Я сам служил в российской армии. Вот.
5: Срочку?
6: Да, была срочка. Ну и там все до сих пор запомнилось, как обучали стойки с колена, с лежа и все такое. Но это все там, на СВО, это было все по-другому. Проще и эффективней. И работали не на массу, а товарищи, ну, с советами инструктора, а индивидуально. Вплоть до того убеждались, что дошло ли до твоих мозгов или нет. Понял ты это или нет. Если нет, еще раз и каждый день. Так в течение 3 недель, месяц тебя просто обучали ежедневно, без выходных. Вспомнил то, что очень водил, прививал любовь к рыбалке, к охоте. Вот по поводу охоты, это очень пригодилось, когда брали лесополки, а я-то и не понимал, откуда. Вот она связь-то. То, что...
5: Откуда вот это вот чутье, да?
6: Да.
5: На все, что ты видишь и чувствуешь.
6: В самой природе, да. Как спрятаться, используя дерево, либо какой-то куст.
5: А все это от отчима получается, потому что вот она охота, вот мы
6: с тобой,
5: но нас не должно быть видно. Мы часть природы. Вот, это, видите как, это все из детства, поэтому не зря задаю эти вопросы. Вот, поэтому ничего лишнего в этом не бывает в природе из того, что есть.
6: Кстати, вот и искусство, что мне помогло. Там нас учили быть внимательней к пейзажу.
5: Детали.
6: Да, детали. Вот эти детали, они помогли, и мне легко давалось в ориентировании по местности. То есть, где какой-то предмет лежал вчера, и выходишь на следующий день, ты это видишь.
5: Уже понимаешь, наступили.
6: Да.
5: К
6: кто что отдел, кто что положил, какое дерево, где листочки, где сломанная ветка, где какая-то бумажка лежала вчера, почему-то она сегодня в другом месте. Ну и плюс, если работа с птичкой, с БПЛА, ты работаешь на экране, оператор, он тоже одним глазом сечет поверхность земли. Ну, особенно зимой, это вообще превосходно, все видно, где были следы. Либо кто-то, враг, где-то пообедал. Вот, соответственно, если ничего не спрячет, мы уже понимаем, что они где-то рядом.
5: Так что вот все эти навыки, они пригождаются. И вот там, какие вот преодолеть пришлось качества внутри себя, которые, может быть, недовоспитал? Это всегда преодоление, потому что любая трудность, любые вот эти вот моменты, они связаны с тем, что ты, прежде всего, ломаешь свой характер, да? Или подгоняешь его под эту ситуацию. Вот с чем пришлось столкнуться? Что пришлось преодолеть, переделать в себе? И к чему надо быть готовым? Это своего рода такая шпаргалка сейчас для нынешних ребят, которые слушают нас. Может быть, кому-то
6: пригодится. Если зададут вопрос, было ли страшно? Да, было. Ты бессмертен? Нет. Некоторые бьют в грудь, что я не боюсь, я ничего не боюсь. Нет, этот человек долго не проживет. Я бы посоветовал. Страх это будет твоим другом там. Но им надо правильно управлять и, соответственно, морально, а лучше физически, морально и физически, быть уже готовым, да, именно в городе, где спокойно пройти хорошие курсы обучения, как бы быть подготовленным и морально, и физически. Ты должен все свои действия отрабатывать с инструктором, именно с инструктором, а не то, что ты захотел и тебе показалось, что это правильно. Это в любом случае будет неправильно. А любая секунда тобой потерянная, неправильные какие-то твои шаги – это летальный исход. То есть все, что говорит инструктор, ты должен это впитывать, как молоко матери.
5: В личном, вот гигиена, что-то еще, вот на что нужно обратить внимание? Парень, вот с гражданки, допустим, ну тоже вот так вот получилось, что где-то какие-то навыки прихватил, может быть, в школе, где-то еще. А потом уже оказавшись после, опять же, такого вот перерыва гражданского, и вот чувство долга его туда все равно приводит. И вот на что нужно обратить внимание, помимо всех этих моментов подготовительных, о которых мы говорили, что касается военки, но еще и бытовых, скажем так, для того, чтобы там было бы проще.
6: Но бывает,
5: надо готовиться, что надо, ну, вот,
6: сразу,
5: на что обратить
6: чтобы
5: внимание.
6: Чтобы понимание было, бывают моменты по несколько дней, ты не сможешь даже. И, наверное, обычную гигиену провести, то есть зубы почистить. Вот. Но все-таки по возможности надо за этим следить, чтобы зубы были здоровы. Потому что зуботехника ты там стоматолога не найдешь. И в любой момент тебе не предоставят это. Гигиена, она всегда должна быть, и ухаживать за тобой в чистоте. После БЗ приходишь, все равно сменочка, переоделся по возможности.
5: Такой душ по возможности,
6: да.
5: Если, допустим, нет возможности облиться водой там и так далее.
6: В любом случае себя нельзя забрасывать. Отдохнул, выспался, постирался, готов к следующему заданию.
5: А вот момент такой вот взаимоотношений, как они выстраивались? Потому что ведь в одиночку тоже как-то тяжело. Как у Высоцкого, да, он не вернулся из боя. Без этого уже не можешь, эта пустота, она не заполняется ничем.
6: В принципе, мы все друг друга называли брат.
5: Братья,
6: даже
5: осталось.
6: Да, мы братишка, не знали имен, у нас позывные, а так мы для всех братья. Даже старшие, когда подходили командиры, он также к нам обращался, брат. Также и я к нему мог обратиться, как брат. Нужно дружить, и это сплочает. И если не будет друзей, твою спину особо никто не прикроет. А когда есть друзья, собратья, там даже отношения крепче, чем родные братья. Потому что там настолько такая атмосфера должна быть доверительности самого тебя и всех твоих действий по отношению к любому из бойцов твоего подразделения. Не будет доверия, у тебя не будет уверенности, что кто-то прикроет тебя, на худой конец вытащит тебя 300-м или забудут. То есть там все должны быть братьями друг к другу. Ну, так оно, по крайней мере, в мое время, когда я там находился, так и было.
5: 300-м был?
6: Да, да.
5: Поэтому по себе уже знаешь.
6: Да.
5: Тяжелое было?
6: Мы находились в секретной точке. Это была низменность. То есть нас все спасало, и нас никто не видел. Вот. Но одна из птичек обнаружила наше местонахождение. И пошел прилет града. Противник атаковал.
5: То есть разведка прилетела, покружила, все. И
6: да, птичка поглядела, а птичка, она мощная, да, известная, Баба-Яга. Вот, то есть она прячется в кромке верхушки деревьев, ты ее найти не можешь. То есть слышишь звук, ты не знаешь, где она. Она громко, она как трактор орет, но ты не знаешь, где она, потому что все зеленым было. А особенно вечернее время ты ее не видишь. Без ночника.
5: Получается?
6: Прилет града. Все. Ближе, ближе, ближе. И в какой-то момент просто...
5: Накрылось.
6: Ну, да, накрыло. Была темнота, потом эта темнота постепенно как будто...
5: Превратилась сверху.
6: Да, с маленькой белой точки в глазах появился экран, видимость, все такое. Ну, ощущение. И уже слух постепенно приходил.
5: А кто? Ребята быстро отреагировали, да?
6: Было внезапно. Мы определили ее по звуку, но по граду мы не понимали, потому что прилет был, мы были в безопасности. Но, видать, он сориентировал, и второй пакет града уже пришел по нам. Он, ну, как обычно, они бьют по квадратам.
5: Эвакуационная группа как отреагировала? Или самим пришлось обратно добираться?
6: Нет.
5: Как?
6: Моментально.
5: Вот про этих ребят.
6: Да, эвакуаторщики приехали. Но у нас тогда.
5: Но пока они приехали, друг дружке как оказывали помощь? Вот это вот знание медицины пригождается?
6: О, да, да.
5: Вот об этом мы тоже часто говорим.
6: Вот это медицина. Нужно тоже отрабатывать, находясь предварительно, если задумал идти защищать родину, предварительно пройди курсы тактической медицины. Это самое-самое главное.
5: У вас тоже, я так понимаю, тактическая медицина была прежде, чем вы оказались там за ленточкой?
6: Нет,
5: нет. Нет, не было?
6: Нет. Я вот этот момент упустил и, ну, сейчас, наверное, сожалею. Я бы уже был подготовлен. А так нас обучили всему на полигоне. На полигоне вот именно как раз все азы, начальные азы и дали понимание того.
5: Тактическая медицина?
6: Да, да.
5: То есть, получается, вы уже умели там на поле боя оказывать друг дружке помощь,
6: да,
5: так,
6: да.
5: Так, то есть перевязка, жгуты, бинтование и так
6: пока
5: далее.
6: Пока полигон,
5: да?
6: Не пройдешь, ты не попадешь в список.
5: Тебя аптечку изучили и так далее, да, как и пользоваться.
6: Перетяжка.
5: Да. Перетяжка, да.
6: Да.
5: То есть все это уже потом на поле пришлось самому делать.
6: Правильность укола, то есть именно место, куда ты будешь вкалывать. Есть такая фишка, если есть, не дай бог, ранение в голову, а бейсбол нельзя вводить. То есть, если черепная коробка повреждена, а бейсбол не вводится.
5: Ну, эти моменты как раз нужно предварительно, перед тем, как ты еще отправился туда, уже здесь, на гражданке, естественно, уже как-то потихонечку, теоретически хотя бы изучить, для того, чтобы потом, если вдруг на практике столкнешься, чтобы уже знать, что, к чему и почему.
6: Там самый важный момент, это вот наш кислород, ну, насос – это сердце, а кислород – это наши вены. Вот, чтобы не остаться без кислорода, без крови, у тебя есть час времени, чтобы ты остался в живых. То есть
5: это
6: перетяжка. Да.
5: Перетяжка.
6: Да.
5: Ну, для этого должен быть жгут, должен быть бинт.
6: Ну, в том числе и у эвакуации есть также, конечно, лучше всего уложиться в час, чтобы доставить до мобильного эвакуационного пункта.
5: Потом, после ранения, как вот у вас в вашем случае это было? Это после градов, получается, да?
6: Да.
5: Довезли, получается, успели, молодцы ребята.
6: Да, да, да. С этим. Вообще, у нас там вообще парень молодец. В общем, УАЗик не успевал, буханка наша любимая. Вот. И за мной приехал на Урале с коляской. На этой коляске он меня и вывез. И то коляски так таковой не было, просто была деревянная площадка.
5: Иногда деревянная площадка заменяет целый спальный вагон.
6: Да, как в Феррари.
5: Вовремя поданный.
6: Вытащил меня, да, оттуда. Очень быстро. С ветерком.
5: Ну, надо отдать должное, спасибо сказать этому Айболиту. Дай бог ему, так сказать, радости земных, чтобы у него здесь со здоровьем было все в порядке. Чтобы здоровье от бойцов, которых он спас, переходило и к нему тоже выздоравливающих.
6: Ну да.
5: Да. И вот как раз вот тоже за Володю тоже спасибо. За то, что жив-здоров. Вот. А потом приехал, получается, сюда, на гражданку. Здесь вот что-то поменялось для себя. Как вот, какими глазами взглянул на то, что происходит здесь?
6: О, первое время было сложновато. Не понимал, что происходит, куда бегут все. Не улыбается никто. Да, ну, было как-то не по себе. Ну, и братьев своих нет рядом. Вот, которым уже привык, как мы вначале говорили. Да, привычка такая. Кто-то дальше остался служить, кто-то в госпиталь попал на лечение. Вот. Ну, соответственно, кого-то не стало, покинули нас. Ну, так постепенно привыкал к городской суете. Социализация прошла вроде бы нормально.
5: А куда-то обратились? Вот фонд «Защитники Отечества», кто-то еще, как?
6: Да, фонд – это хорошая штука. Помогают, есть свой личный куратор. На мероприятия приглашают, на разные театры, оперы, спектакли.
5: Кстати, и сегодня тоже, по-моему, в двух местах. По-моему, и театр оперы и балет одновременно, филармония. И филармония. Так точно.
6: Да, в том числе и... Каждый год приглашают в санаторий бесплатно для ветеранов СВО. Раз в год мы можем съездить в санаторий отдохнуть, вот, полечиться. Ну, молодцы, кто это все придумал. Они окружают заботой. Ну, там в основном работают женщины. Они окружают вопросы, узнают, какие проблемы у тебя есть. Помогают... От советов до реальных дел, консультации. То есть я в любое время суток, ну, конечно, не ночи, хоть в 6 утра, да, посоветоваться. И все, что мне интересно, я знаю, кому позвонить и проконсультироваться.
5: Есть масса разных программ вот сейчас вот внедряется, да? Время своих, время героев. Вы слышали, наверное, да, про эти
6: программы? Да, конечно.
5: Ну и как вот, может быть, себя тоже в этом-то нашли?
6: Хотелось бы пройти, но вот первые шаги мои были по льготам, прошел вот эти курсы.
5: Для преподавания в школе?
6: Ну да, это дает тебе разрешение на то, чтобы ты... взрослым и детям мог делиться своим опытом.
5: То есть вот благодаря этим курсам, да?
6: Совершенно верно, да.
5: Соответственно, можно идти преподавать вот этот вот предмет ОБЗР, да?
6: Да.
5: Основы безопасности.
6: Защита родины, да.
5: Ну, вот видите, есть варианты для тех, кто возвращается. Это тоже будет такая подсказка, что есть у нас фонд «Защитники Отечества», есть различные программы, которые сейчас государством запускаются, регионами запускаются для того, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Ребят, вы не одни, и поэтому так или иначе друг дружка вы уже видите даже, наверное, и по каким-то определенным признакам вы уж, я думаю, здесь проще. Вот сейчас вот сидели бы,

0: бы всем ребятам, которые сейчас там за Леночкой?
1: Вернуться домой, никогда не забывать, что их ждут, молятся за них, соответственно, исполнить свой долг и вернуться самому, сохранить себя и сохранить своего брата. Россия вперед, победа будет за нами.
0: А я, Родион Архипов, присоединяюсь к этим словам. Ребята, держитесь, а тем, кто возвращается, помните, мы вас ждем, и здесь мы вас всегда встретим. И есть люди, которые вам всегда помогут. До встречи в эфире в программе «Присягай Родине».
2: Вы слушали авторскую программу Родиона Архипова «Присягая Родине». Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: Сумахай куш кежецень, савнын егураса.
5: Сылды ми кежецень, авланаса, ека чадухаса.
6: И кештехарас кежецень,
7: човаш наци радио вебе саламласа.

0: Шыр жинчи кашны шиннан Тюбере першелдар
1: Чваш наци радиове Кашни чваш чаринжеш

0: Дигі жылдан асыларақ радио легензен валли.
1: Дәрісірақ қывайчы, чумра сүнмезен. Хайулын ұтма, мейелі шидерзен. Вайгална гура, бурны жашнетзен. Сана валли, яр уча, щень, самана, таппи. Самана, таппи.
2: Хизепле радио телегене мерзем, мэрэгун сунат пар сирия пур неде. Ялан хибек ихманан пэдем чеваш тэнджене, салам галас келет, салам ендерсем. Аяк резем, дадаси вахрезем, сиде сиет пурин жанде, узылы буласи, пэрте и календер месть. Тюре эфирда самана тапи галарам. На ялан хибеке хебе, Лидия Филиппова журналиста дэ ширавжа, Ергелезе ерце бурап. Пире тюре эфира духма булжагане, Эллада Данилова саза режиссёре. Ради тлегензене перенбешен малы тюре эфир телефонне тюрех калазағы варам. Ширым бәрре вунна алла. Кымыл бұлзан, каларам бұны майын, ыду зіню давражы шуралзан, дархашын, хайылынақ шынгаравлама бұлдарадыр. Паян тада урхларах та галма юрать пулидезе жутлада. Итларах ендежімзем, сирен шынгаравзене южын махадере бир баян. Сирен шушлавба, азайлюзембе, ыты радио тлегензене де палаштарма ха. Дерибир. Чываш тюнджи, чываш лах калаштар. Шапларах янрать паянхи кларамын теми. Наци радион студенже два номерзем. Эбе Леди Ивановна Филиппова журналиста да ширавжа. Филология слыхзин кандидаджа доцент. Студирия ядарлаза ихравлана хына эксперт варенинже. Самана да пи кларам ердюзи. Эбе булып. Шапла саманада пидва намрзем, хын жулебех васкать, чубать, везеть. Иртней манажа духсах пырать, эмерзень тузани бех упланать, веденеть. Анжах чваш лаганинже, ырми ганми ишлене, ырыда булдарулла шинзене, везене жезене, везень ырадывне, пирень, ыты рузень, келес рузень, не пледе манма юрамастезе жутладап. Эпени хамрын баянхи чываштынжи адаланып беши гынна хыне евер экскурс калазева пушларга. Камзем визем чыннебехте тыван жылхи адаланы вижен, унын пуласлыхи жын шунна, шунзакайна, халиченде шунаганзем, тирысмарлыхпа, ынланманлыхпа, кужагужын тыма храманзем. Эзер шавынбек шынзене пледере радио тлегене мерзем. Чываш тінжі, чываш халыхе, тыван жілге адаланыве, регион зінжі бұрнаган денде жымырзем шинжень. Мен жоғышладыр, менле ішсем бұрнышламазын едер. Кама е мұхтаза, е ятлаза, үлмеде бұлдарадыр. Тарғашын шынғыравлар, тюрех тыванымырзем, ұқсай яқы аза келед. Үрісін үжінь. Националист тузагуна ухса Якове, Яков Гаврилович ухсайвал бирень зирпледер балах, чываш халых поедя. Пушкырстан шырыжинжи слак пушинже кунчуды курна Яков Гавриловичен, шырып характере трысве негамжын да вартынлых пулман буля. Терле жайри пушлых сенженде, пирен Яков Гаврилович хразажи клинзе таман, шакна она пелеген земде, халиде калаза барася. Кирлехтак везене вренсе тустарза ильмеди булдарна Яков Гаврилович. Анжах нихжанда, ердюще даврашне, хын бурны жибе, семгибе шигынна, иду зембе чармандарма жухшла мамбал. Бурдюхне дедене бігех, тван живаш халыхен нужи, Йывырлыхи бе, проблеми бе булна унан ыйтыве сэневезем. Теслихрень ага эзирде манбаберле азаилерга, шапла калазабаныча хайвыгадинже Чываш Республикень шудыш, волвыхатра врендюмар шудыш министры булза ашлене Дмитрий Егорович Егоров ухсай Якове шинжень. Икень урамра пинге дыхыржыр утмылдываттымыш шул, утмылдываттымыш шул. Дмитрий Егорович кал забарать. Пире ащав жутра Яков Гаврилович ада, националисту загудиш. Мен жень. Эже ага еплерех пузадухный кень. Эбе министр. Чаваш халгень, мал жукшларах щиннызем. Щав жутра Яков Гаврилович ухсай, Михаил Яковлевич Сироткин дабурча. Коллективла щирузерна. Вечне палах алабуса щириплетня. Минберги был на гузеру. РСФСР асла перелю бараган министерства на Пушкортстана на КПСС обкомень премеш секретаря. Тогда Пушкорт подшалах университетень ректора я тебе шаржала на Ергезенде бледре менжирна булна. Чеваш енень культура щене земунда Пушкорт подшалах университете чумунже чеваш филологиянь факультет не ущмаитна. Тр себе не мехти жук пек, ща плавить ха. Факультет ущмаитна. Палах куява плодокирли жирва, Дмитрий Егорович Егоров, щудощ министра дебалах, ала буса щереплетня. Кежех пушланна азар безер. Линия нашего обкома, поступок Дмитрия Егорча Егорова и других националистов не одобряем. Щаплах ура вазатна мускава Пушкортстанан КПСС обкомень премеш секретаря. Вот щапларах тван мрзем. Мускав щуч космах урсан врындызем, пущ космах адрривара, нигам жанда щене лехмар. Дмитрий Егорович адыгжех, щудыщ министрнчень каларзаяраща. Щапла-щапла, хуйнбек алашмазар думазрах. Дмитрий Егорович пасмах маебеде, Лидия Анна Филиппова, Волбурна чухне курзагалашна, ицабельня, щак ебаланада, вулах калазабаджа, Дмитрий Егорович. Кащене щаплащи вырма врдать перень министр, Иргине вара хой министр дан кайныне, урах зе кусныне радио бабельдерни день блядь, онланадаре. Утызем вара. Сируайне алыбусна культура щене зене, щав жутра ухсаяда, эщер драцах варайман булзанда, везем щеравжезем, везем ириклежензем, везем щенеде чиновниксем урухларах пахматы дынненчен теленмекер лимар буля. Чеваш факультезе вара изер бледер буля, Пушкорт щереженче щавжавах узелна, хальгивыгатра стильтамах улинче куенебе специалистсем хадрленне берпиде лайх пледьпер. Тван мырзем, мен жэн щак темына хускада стерм ха эбе баян. Чыны бехте, ирдеть, выход вол пиде чарын ми сизин мезар вежеть. Щапла баянгун эбе тілін местепте. Щагында республика решкул зене, библиотека зене, кайзан, тельбул зенче, уйрумах щамрксем, шкула джизем. Ухса Якове ко мне, щеч пельмиши ко мне, взем ширны земберги каламастапта, манза бураща. Анджахта твану мрзем, щагзе, тван чельхене, хамрен тван культуру надалан дарас енебе, унченех курга, утмудватам жчулда жирна жак ширва, унчухнех эшлене жензем пулна ведьха. Сяван байбер везине баян, щак ширым берем же мрде, пиндедохржер ширмултам жчул бурача плавитьха. Манма бударай мас, порут мулжил иртне бузанда. Камзем бул на везем, щак шух шпаевен дееби баян зире, палаш таразах тедеб, хошпер хамран, культурари, литературари, ощах сембе, везембе, везень шух шлавебе. Палах паяны безирине пледе каламазр хаварай маста птебера пала ощах щенджень, гурый комиссаров. Щербю аре, щербю жержинде щурал заюсти берень, Гурий Иванович Комиссаров, псевдониме Вандер. Вильзень бледере Гурий Иванович, хайне чаваш щержевне кузярма ыца завещание халал жерзахварна. Анжах тайбир баян кун жинжень мар, халал жинжень мар, щавахта тван жельгене упраси, адаландара себе, он жен щун заагайна жинзем жинжень, теплен рех калажевар, ага Гурий Комиссаров терам. Тенезер плейдер девуля, игбинде вун закрым шулда, Гурий Комиссаровын чаваш халахе малалла кайныжи, каймежи, очерге печатленнерембе, щер жул хитнене палла дуру мардеме булат, игбинде вун закрым шулда, халэнде берен, игбинде Ширмултымыш шул шаплавитьха, шырде сагыр шул булади пень кыжал, чуваш халыхе малла кайжи, каймыжи, очерк кунчуды курнырамба. Мэнжэн ша кунчэн гури вантерын книгзине перден нумайжы курманда, вуламанда дедер болыха. Мэнжэн дезэн пушлых сыне гури Ивановичэн комиссарывэн шухужэзэм келишмэн дванымырзэм. Унын чывашлых шынтуны эжэзэм келишмэн. Вырыс патшыне влашранглар зажапны гыщын, выл пендедыгыр жер ширым бірэміш шулда дыванымырзэм, чываш халық историн епші эзэгларна. Онда комиссаров пиде хыюллын, шапла жерад, шакшуғыш выл паянхи кунжында актуалла. Хамры халығын иртне бұрнышне білмезір, ют халықсем мар, эбір хамырда хамыр камикенне пілмеспір, сэм вармандыбек пұрунатпір, курадыры мілі жырны выл, хыюлын жырны, паян гунжында актуалла шуғыш. Дваны мырзем халвары кіскедіқтава газя келебірде, калажева малалладызы бір.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жулдан асларах радио легензен валли.

0: Кизепле радио тілегені мірземіз, аманата пікларым, наці радион студенже ебе, Лидия Филиппова, журналиста да жиравзе. Халя венде гури комиссаров шинжен калашмадыдынды мұртываны мірзем. Дебір хучене азэльдере деп хамрыға алығын, иртне бұрныш не білмезір, ют халық сен мар, ебір хамрыда хамры бек камикке не білмест бір. Сен варманды бек бұрынат бірі, тене был көрірға шерім біріміз шул, пенде дұғыр жері шерім біріміз шул. Чывашлық шыншағын бек хиюлы грешне жән, она бледірі буржуазный националист, реакционер, миссионер дезе пірмай табынны. Хузанда ішрен каларашын бұлашы. Гурий Иванович комиссаров ұлвара ағалж Булмандованы мырзем, был пызык шын болна, ощах, этнолог, историк, таврабелюжиде, краевед, философ, педагог, халенде бир анатри, тури, жинчен калашат пар, шаплавича, шак чигзене балырда ганеде, пирен Гури Иванович комиссаров пулнадованы мырзем, шаван ба унын дятнене, пледе манзагай маст паребер, че интересли варавич, рехики мышчулда, репрессирен хадаластезе, Гури Иванович армин дван тарахне, Киров облажинже, Санчуркск тегейн поселога духсагаять. Пурнышраны юрул загаясы, замахмай, шакна соседи бууливал, хуинжен маларах, вильнярам не асрадыца, шагынбек халал завещание дешир захварна. Мы с Валей, моей женой, дали друг другу слово, клятву верности, обещали быть в могиле рядом, когда от нас останутся только кости. Нам хотелось бы, чтобы наши останки были перевезены на родину, в Чувашию, Богатырева, и совершили второе погребение и хранили память о нас на сотни лет. Курырға мәлі малгурым лыбылнывал. Шелде халлихе Гури Иванович комиссарован тада унын мұжырын пөдемішле ашым межаке балах Киров облажинже Санчурск мазарынжеях. Чеваш республикинже Шырби районже Богатырёва Ялмазарне көне вырында вара. Пенде дұхыр жары шерім біріміз шулда. Анжақ рахтеме бұлдарат бір шаплавитха. Ошақ шыравжын палық кино тафне вырнаштарна. Шаплада булин таврандар хажурална таван жерне Гури Иванович тезе жоқшылана да палыртныне пурныжа гертне булинех ошах шулебе пыраганзем унын ішне малала тазаганзем. Вот шапларах шын булнавал перен Гури комиссаров. Кебір жын жинжене бебаян не пледе каламазыр хварма бударайма таваны мырзем. Никифор Мранька. Герман Николаевич Ксенофонтов. Яд шинженге баян сирия азельдерес келет, мінжін дезен Никифором Ранька дезен, тем лебузан дешак Герман Николаевич Ксенофонтов я жеде дугать. Никифором Ранька вал берен чевашхал ширавжи, эмір заке зарлага, бурде астыват прожеплавиха. Куславка жері жинже гурна, кунгурна чеваш аря. Герман Николаевич Ксенофонтов варавал кажал аря, кажал комсомойске жері жинже кунжуды курнускер. Шыравже профессионал теме жук палах Герман Николаевич Ксенофонтова. Шабахта ширемеген книги авторы вал. Учитель, судья, тэпчевже Ксенофонтов. Пурнышран гайчень вара, эбе балахана журналист булнымай, шыравже булнымай да, она пельня, он батель булза калашна. Выл архифре документсене тарынан тишкереген тэпчеген ощахче. Эмірза кизарлага роман авторы бе, Никифра Мранькаба вара выл, Везене тресебе шульди хватсем, хызем тіл булдар на деме булдарат пар. Герман Николаевич, шавынбек калазабаныча, ака еплерех тіл булна везем. Никифора Федорович па, онзартран палашма дургельджа. Герман Николаевич азайлейт. Куславка хула больницы не лекрым, утмылды хрымыш шулда. Мана Никифора Мранька вардаган палаттына вынаштардзіш. Коридорда турцереду загларна теттим герен халат пазюречча. Чылайжом занзабуханчиш Мранкабаун галаджи жине. Оштан тупнувал шап чапла галадавал вахатра. Итма хайулух шидерей мерам. Шаплагал забарача Герман Николаевич. Хай варача вахатра пиранья Никифора Мранька. Жумени баранесы шурзень флигленче бурунный кень. Жумени баранесы валдаваны мрзем. Выл шабахшав Куславкара, хэйн усадьбе не дытна. Пире Никифора Мранькавара, унын жав херхперрэмэ шулданба, жав баранэсэ флигелэнже бурынна булна. Утмумы шулзэнь варэнже флигелэ, унда бурнаган зэмбе бірле. Жав Куславкарі Мичурин урамне гужарна, пире Никифора Мранька, жавында тымар яны булна. Вранька жінцембе худшынма калашма юратна. Шавынба ксенофонтова да тунзухлабам паман икень был больнице палатынжеде. Хыйн бурны жінчі ытыземпельзех кайман факцинеде бударзадыман. Мураньков хужамат па жюреме бушлечень, пирен Никифором Ранька Федоров пулны кень. Хірле жарада шав хужамат па гильзе гайнана. Шарда вара ыты салдаксем ур хужаматсем ижынныне суйлазайлине гура хыйде Мураньков пулзадына. Яленжи түнеги мен чеварсен хужама жейкен был Мураньков. Пенедагыр жаралым шулда вара зымахмай Мураньков хужамат па суд тунона. Суд мін жиндедере. Кам ырзуным не була тірмене лекнене пыдарзады маным Ранька. Шубах сягын жинженде маназым ахмай Герман Николаевич Ксенофонтов калазабаджа. Тюрден галазан нигамран храманны, тюрсмарлыга кура шоптыманны, шопындыма пулдарайманны, пачах урхла, айплызене пызык трибуны жинженех, ех ачат сенже критикленне пурде чыдайман жавса манара. Шитменіне район ердюшізіне, колхоз тывазы шри шитмен ліхсіне курза, юзама дырышны, падерме дырышман яваплы жінзіне, тұрыжы в жіне глармах разадыман берін Никифором Ранька. Алымышылхи апрельде был, смахмай, шубашкарды піде чортне, коммунизм ялави хачат редакціне бұрать. Пай заведующий булза ішлігень алтын бажа критиклеме, тірсіне жырма хыранышын ятлама бекенеть. Совет лашне ергельнерембе бодрвижи жыл иртне булинде, чыныбехтенде, шынзен шырыму шинебе гына шырлахма дивни, шиме жыгыр шитменни, вылих-чырлих абаджи шуки, чунинже буррине пударзадыман, кларзатыкны Мранька. Міндедер, ырыс унаганезе невара шагы гына керлі булна, на часра керлі жырежі дерне. Пендедығыр жыра алымы шылхие, ноябрен 27-жінде Чываш айсы раслы судивара приговор гларать. Мранькана вуны жула хупса хурашы. Касаций хутне шуда хумашы. Тавах тура демележы алывишимы шулхи мардын пилікмежі гыщын гына Иосиф Сталин вилне гыщын. Ларуды рул жунать. Срога малданах пилік шул таранчен чагарашы, кышт кайрах за отсутствием состава преступления формулировка ба Мранькана ирегея галарашы. Шак надо баларцах вара скелеть манн баян. Мранька, Мранька, жаплавет хаэмр заки зарлага, нигжан кивельми роман. Награда давражы бейр дихтермень вара жирав жина. Прдень бер худ награда был нонан, чваж айсер аслаганаш президиумен хизеп грамоты. Паянгунда классика жайнжи, пилик томла, эмерзаки зарлага романжан, чваж халых писателя яда тивишме булдарны, шакна баны, самахасты жин палах хаклы был на вуле дезе жутладап. Шель? Урх чиз хизебека цели мен Никифором Ранька. Шитмель вишимир шылге февральн шырым межінде шитмель бір жылда эмірлігех кужызыне хубать перен юратны жиравже Никифором Ранька. Калех тіреслихшын, калех тіреслихпе унжындынышын, шунзагайна деме бұлдарат парибер Никифором Ранька біргеде. Эх, чылайын бұлна унчень, перенчень, чывашлыхшын, тыванхалхшын, Тюреслихшин Педегензем. Малалла Калашнымай вайра, тыван жилихе жинжень, хали гундаэнде, темле бузанда, тюресіне каланы, шураны, тюресмарене терес тударны был, кирлех тезе жутлады. Сымахмай, хамын бурны шри, хамын шри, саман сымбеде, палаштарзах варзах келетманын баян. Тінех херарым завасынеде, халық поэджі тума бұлдарды мұртыван мұрзем, ебежав егібінде вундохыр жирым жирымбірым шылзенде, Чываш республикен профессионал писательзен сойсне ерцебына тапқырда. Палах кашны жиравжын тебежевал халыға, вулаган валле, литература хайлавезем жирасы. Эй, темінде дуына чыныбекте жирас себе гына жирлахман, Чываш шыравзезенне, пызы кушкынне, мускав даранах, ілзегасы не дергелермір. Раше деп хулинже, Мускаври национали сен журдинже, Чываш автономине ергельнерембе шержул, Шубашкар хули твачералы жул тулдарныне халлаза, Пызык поэзи гажи кырлетер демер, яндра тардымар, Халя жутладында, мінле пулдарны, мінле выжидер, недваны мырзе, Элады шынгырав гелзе житры дезе білдерей, Таргашын, итлет пар, калажер.
1: Улыгач пулдар, лиде, пиде, келеммелле, кирле, узылы, тема ба, сад передача хускатна, пилин хамырн, чвашсин, тэлмеллех, таванчал жешин шумны шинзен шинзен. Тада ебе шаксин ретне, Кепсиоку сагалашын, самрыкла пилден уйрын закайны, чэльхеше, чынныбехке тыван халықшын, вот шумазан, ищунна, хойын өміріне кіскетіне жинден ден, Галина Васильевна Абрамов жинден, нынжуклі пиле шкулвалве, бірендеген зимбалия, зимбалия, учебниктен, пособизен, шкул тетрадызем хадрерыл, чынныбехке ужин ден калама болады. Шунже, шунзах кайри дизе калама булет. Кулбрре, тада депрессия, тванжин жине, утразах варас дизе, ирнеле хистеректори, уехло хистеректор, мунзанат умастер, вара тепря и чинги калама булдарат, вот ирнеле хистеректор, где уехло хистеректор, дега ранга плана, дыр шу. Уты турди жанды, чваш бренди вене, сен тванжин жине бренди вене, тапрдаса шлиши, тиде, Шанма даврза шлеша, мэнлэг на мероприятии термеспэр, чым мы бехте, сабас таман как мартагам да хуштагалас келит. Мероприятии за нее селекторы бедрин деген де, мазя ден де, республика шайын же, хамар вырында, сабахта Олег Алексеевич калашле, был халдына каларэнде, шен ере калашмалла, шен ере калашасын, чэльхе утрана тебе, шапла, сабын деге, сабахта, Сау, мереклясы дене, ашамыш сенге адетенге тұрлейіп кердесін. Сынды бесте перен сөйге адетенге амыш сен құшынге бірін деген сен, бір-бірін құшынге қалашмалы сөйге бұлда жылады ескеді жылады деді. Тамда бұш.
0: Пиде аван жуғы жатыван мұрзеуін көбері Нераида Аркадьевна Фомина бөлде, Шубашка районде Тринкасе шкулінде тыван жүргебе литературуна вірендеген скер. Нераида Аркадьевна пиде тавдабуш, пиде лайық шуғыш каларыр чыны бекте. Халхи вұғыт рады, ебенде иғытлара хиртнезене анман шырдезе. Иртнезем жинжен теплінрех қалазабама дұржады паян. Шағақта чыны бекте халхи вұғыт рады, ведь хагурға перен шеш пілде жүн загайна. Анжақ күндағалі халхи вұғыт ре, перен вірендеген бұл зашлене. Галина Васильевна Абрамова. Шельбулинге волда бурнышран уйрул загаре. Ловка живырчер. Халевара кымыла ушмалых тваны мырзем. Айдырға бурде берле юры итлезе келенер.

Сирин килерзене шидерзех келет. Ширин бір реву налы дюре эфирда жлет, пар кымыл бұзан тарғашын, шынгравлама, перенбе, худшынма, калашма бұлдарадар. Валентин Смирнов, кам жи куда да Валентин Смирнов, падыр ел ары, дваны мырзем. Мінбе палы юлжевыл, пирен чеваштын жен истори инже дедір бұлыға, пілместер де бұлыға, шыл бұлінде чын бекте пілмест біржав. Иван Яковлев халал не, негам хушмазырах, хері хулды челгене күжарны Валентин Андреевич Смирнов, был бірін ширавже, тапчевже, историк, педесі байлычы жа Валентин Андреевич. Жі зіне двачы, мұхтан за калашса награды ица жүреймеші. Литература жылдал гэнже, шавында чывашхал ген аслы брендеге, Гений Иван Яковлев Шинжень, Плидремеле, Рощей Патриарха Кирилл Пехеленебе, Чаплаканеге Галарма Бударджа, Пирень, Россия Православная, Ятло Общество Прилеживен, Чеваш Республики Инджи Уйрамень, Председателя Булзашлечи Валентин Смирнов. Подарили Шерезинджи Гунчуды Гурна, Трлень Лядаланна, Самахасты. Палы жута дурдавжи Иван Яковлев, чеваш халхне баны халала, камытны бе мар, негамытны бе демар, хайынчуне итны бе, онланадар и херегулды джельхене кушартарна, бишелеттерзе гунжуды и кудартна чевал, негамранда пербуз итман, чеваш книгин женди булужу итман, Россия наука академия, нишагнда мускаври этнологи бе антропологи институт, жиде Ломоносов, яджеле, мускав батшалах университет, жиде пызык хак, панажак кужару зенже, Шель, чеваш сплюкин джень тем жень пурну чухне вара, ебе коллегин джень чухне, чеваш сплюкин джень профессионал писатель зень союзень председателя, че хизеп хучебе палартма числама эльгарей мара мардавана марзем, Валентин Смирнов, щиравзе ощага, узал жирек, жил вируза була, пурну чухнех, мэля лобка пулну чевал, шаван гех лобкан уйрл загары шель булинде, шаван басту заюл, Риван Яковлевич халнет, Ивана Мрзим, Херегулда Чельгене Гузярне, Валентин Андреевич Смирнов. Он зрубушне тебер саман шинжеде, тарлиен ле саман сене, ман баян сирим бадат Ивана Мрзим, шидерзе хваразах келет. Тебер яд, Аристарх Дмитриев, Аристарх Иванович Дмитриев, Аставадаре. Аристарх Иванович Дмитриев, Альберин Ширавжи Гузярузи, Хани Ивар Могикан, Дети Марчей Бруна, Коллег Узал Жирек, Жил Вируза Була, Жавнда, Лекмеле Булза Тухри Унан, Палах, Аристарх Дмитриев Пек Шинзене, Хизепля Шинзень, Алиинже, Будар Тармалах, Тизе, Пусть Вода Бушларамар. Кунданди Ширавжи Земди, Бурча Явш Мазаренди, Валентина Эльби, Аркадий Казанов, Георгий Федоров, Юмарт, Константин Петров, Тенюшев, Арстарх Дмитриев Вильдеприе, Педитола Хангурначевал, Демизи Жулхуши, Пиреньку Жарузи Магиканан Вильдеприе, Херестера, Тезем Гунда, Ери Давра, Тембе как капмар палк семчик лезет ударно. Чевашхал хень улуп и по сне выросла гузярна сама хостынь вара. Чаганда толохан гурун задраган херезе вол мана тими жижул тарсибе чуна ратарча. Куна инди дюре хазель миле. Аристар Иванович хайде завозим жирна. Ага он индергизе. Шугушлар, шугушлар, шугушлар. Мен жень пушрач ак миме. Пулжар, пулжар, пулжар. Евр сикач клеме. Шугушлар, шугушлар, шугушлар. Ма перене мерчалах. Тубушсар, тубушсар, тубушсар. Эшт вагане шавах. Тубушсар, тубушсар, тубушсар. Эшт вагане шаплах. Курадаре. Чыныбекте шельбулинде пурнышыра шагынбек пулза бұрать. Кам кудынжаре чура, кам батыр. Тезе ыйдас келет манын балах, ердюже пуслык сенженде. Шамба халі хамгарзя гурман дваны мрзе манжақта. Аристарх Иванович Дмитриев Ильді приезжінде де палык пурри, палык үсселарны халі манын чун жерене кыштах шем жетірі. Себе Канада подармаста калазах варада. Хведер уяр, аствадыр и хведер уяр жиравжина. Ибенде коллега, всяк пирене чуваш спрекенде писатель зен ердюжи булна тапхарда. Пирен шубашкар хулинже. Хведер уяр яджелле урам пиде курашынче. Хиру земде жирдамар. Онландардамар Михаил Николаевич Краснов, Юрий Михайлович Артемьев, всякнда хула пушлык зем батне комиссии зене газе жюрерамар. Темле бузанда кундаенде бере комиссии члене зем. Ильтрыш тезе калама бутарат пара ежуну дурыш.

Халлихи резерв радюрех калза говорят про анчах сидес выхатра, сидес чул день. Пирин шубашкар гулинже хведер, уяр, яджел, урам, пуласа, манан, пиде, шанас, келет, тавану мырзем. Палахи бирбани, пледе, калаш, мазар, бударай, мас, прощемень, эльге, аржинжень. Семень Эльгер, Семен Васильевич Васильев, калих чавашхалых поезжи бирин. Хватлыжин, нимренде, нигамранда, хразады ман чува жаре булнывал. Хаги ухса Яковы бек тезе галас келетманан. Семен Эльгер ахальден мар, еги хученер РСФСР Верховный Советин депутат не зуйлана. Она херхпилли мыш сулда, эшли херлих яла в ордене бе, алы мыш сулда Ленин ордене бе наградылана. Палах кумбекшина хизиплемелех пулна. Республика ердюзеде тунгарце ильмеши клинзеда маны кенбирен Семен Эльгер Ширавжа. Агадисли хрень коллеги негунда Ширавжа зем, хазем, азаильне дорох, калазабанынжен эбезирим бада шидередеп шаг информация, шаг хабара. Семен Эльгер, чевара, сыр министр Зень Канажень, председатель Булна, Семен Матвеев, Жислюков Патне, Щиру Жирных, и не евер классикал хайлав, дизе дегаласки ледина манан. Сегда Ленин ла нации политики зензем брат самах. Ту старать кана Эльгер, пирин, сяк Семен Матвеевича. Вырослах вула за барастедеп, щирывая менжен дезень выросла. Если мы сами плюем на язык, на свой язык, и относимся к нему с пренебрежением, то кто же будет уважать его? Факт, никто. Такой язык будет обречен на вымирание, и он не может родить своих талантов. В этом отношении приходится сказать, что наш язык в настоящее время не везде, особенно в верхах, республиканских учреждениях и организациях, не пользуется уважением и не занимает подобающего ему почетного места. Щирать пирин Семени Эльгер Блетери. В настоящее время он почти вытеснен из государственных учреждений, общественных организаций, вузов и техникумов. Да и в средних школах родному языку предоставлено не очень-то завидное место. Его место находится у самой двери школ. Курурха Миллерев Сумаксим жирать пирин Семен Эльгер. Шутладунда хожан жирновалуна. Утмыл жул каяллахи. Епаянхи гунзем гунда дваным рзем. Тілінзе ғаймала, пестерить кына Эльгер, чеваш тілгене, шак орфографи бе грамматика вылявне була, ингеге гірце югерне чеваш тілге жизенеде. Утмыл жыл ғайала, тада пирин, паян, игибинде ширымыл тұмыш жыл дываны мұрзем. Пір евырлық семех, пір проблемы земех тезе галас келет манын. Шубах паянда шакла рудырова, гірзе юкмерым рихай бір чеваш сем. Эпен Семен Эльгере, дірсебе ларудырова, рашей политики Владимир Жириновский бедан лаштарма булдарады паянебе. Хыне еврле вол видер курза дона, ясновидящий демеде булдарад пар. Эх, Эльгер Бехайула Малгурумла, ердюжи лидер щитмеща, бере баян чевар сене. Шубашкарды Богдан Хмелицкий ураминджи мазарда упранать самахмай, пирин Семень Эльгерен вильдапри. Коллег калаза говармала, Пурнышрану Ирлзан, хайне, епрещеры жинджи, шурал на ялне, пызы губака сине, подармах ушта жерза хварна был на мене Эльгер. Анжах тем же, шуда ильмень учухне поят каланыне. И кибинде вундахарам шулда, тенех, всяк епрещер айнджи, пызы губака сима зарне, Семен Эльгерен, палок кенотафне вырнаштарна. Вот ся пларах тваным рзем, иртни дада хальхи, сирене пледе, иртни зене, кайны зене, мандарас кельмеш манан, мэнжан дизень, ся пла, ибир баян, шамрак сем, пирни хамран, шамрак лых, максимализме бурдеть пар, ся пла ведька, анжахта, взем бушлана, взенишнени, пледе манмала, мар бирен тезе шутлада. Хамран эфир выходе, вишлензе, пынымай, вара, каларам бежинже, тада дебр шин ятне манан, мледе булзан, калазах, варазах, келет паян. Илья Павлович Прокопьев, астывадыре. Пар тебе патшалган паллы шене. Ширавжа дадет прайбирына. Чыва республикине ерце бына шын зэнчэнь пари. Чиаслы дизэнь дейныш пульме. КПСС обкомень прэмэш секретаря. Хай вадзэнчэ ебя, хай вадзэнчэ журналист пулну мая, шак пирэнь шубашкар хулэнчэ. Ленинградская, Ленинград урамэнчэ. Унын хватерэнчэ. Пулза курно чебе, каярах журналда
Бизнес-хед, партия обкомене, премьер секретарь Бадинже, ятлы пызык, очерк ташырза, вырслада, чевашлада, пиджетлерам. Предри Менкилишимана, Илья Павлович Прокопьевра. Паянге устанба, партинь вырынды еще не земде, теленмеле чапла брудмалабик. Теленмеле чапла условизем плумалабик взень. Анчах кудельспе, Илья Павлович, утлашли собаэла был на демилле дрожав. Хэнь вали не менде итманвал, паджах урхла, хэне тивишни неде, те призене, евардарах услови зенче бурнаган зене бана, калих перенщеч примеши, бег оставадр ищеч примеши, щавн бегех туна. Районда еще не вахтра, бледри, перен Илья Павлович Прокопьев, Пержуртра, иги вижи, чем ебе перле бурны не булна. Хэйн пятиг в луне, вижи бугана стена жумне, таян дарзаларца щивырма бурн туза паны не де подарза дмары Илья Павлович. Кайрахта, обком расчлени в гатра, хэйн чем ебенде, можаре, Володи Ивале, Ирина Хера, иги бюлем ли хватерн джех пурна, премеш секретарь жинжейн кая зуминганна, хальхи вижи бюлем ли не кучна. Шаган бекрех телен меле шинзем, тваном рзем, телен меле шубазем. Паян манан зире темледе булзан, шах шинзен, пурну жибе, шобибе, жихилебе, каштахта булзан, палаштарас кельче тваном рзем. Тень, сидес кларам зинчейде бир, куй дубатне, таврнам рага, Халливихей вара, эфир бұғыды вишлінзе бұнымай, эбеде Леди Филиппова журналиста дай жиравжа, сиренбе тебір, каларым чейнь, сыв булажадап, каларым вишінже, яланхи бігех вара, юра парне бұлдар.

0: Рашенч вашнаци радиови радиоканала в уникишулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Эфирда Чувашень, Чувашнаци радиови. Массовая информация хадерне, реестрда регистрация Ленина эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массово коммуникации зень надзорень, федералла службе и гибенде вандохрам шилхи, ага уихен щирамултам жинджепана. Эл серии, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер щитмельике.

Баян шу уйгин икимжи шматкун. Вагат улдазигетти вижи минут. Чувашинри шандалык сайт пәдерне тұрық паян улышын затыраган пәлітлі шандалык. Республикара сагыр вун виже, Шубашкарда сагыр вуниге градус ожы булайд. Шел хвиляны шен жейші кунтра 2-6 метр хвыртлық павред. Сылыршырен юрек вадырбелік процент, атмосфера бузыме 6-4 миллиметр.

0: земну май.
1: Торван биллек те тохор, тогда шар биллек те ноль, FM хум земжин.

0: Бұнеге жолдан асыларақ радио леген зен валли.
1: Кунран. Кун.
2: Паян шуу ехенеке мәжі шыматкун. Хевель тұвады сегетте олды минутра духны, вындағыр сегетте вадриге минутра анать, кондаршы вын билік сегетте ешерім олды минут. Паян чагаган уех выл беже сегетте вадрижеч минутра анать, шерім бір сегетте вынеге минутра духать.
1: Палла Пулымзен.
2: Пінде жечер вишемыш чылда бірімыш педер батша хуже вебе, чаваш черезінчі пызык юханшы взем шуменчі варманзіне, усра варманезем дезе ешінна. Пірім бадри юманзімбе гарапсем тываза шрегна, узы гурма ерекпана. Пінде дағыр жер отмылмыш чылда Федор Васильевын шы вармань опери бірімыш хучен сцены жіне духна. Пінде дағыр жер жетменмыш чылда шубашкарда пір аваржі стадион худагайна. Пінде дағыр жер дағырмын закрымыш чылдан бабыл Спартак ятла. Елжек тарихинче таябайын три ялинче пенде дағыр жер вадыр бірамыш чулда социализм ешен паттыры Василий Никитин кун шуды гурна. Был елгужалых производствене ослолых тележинчен шереплетне технологии зимбе, ешпайшли милищене мельзимбе анлауза гурза, ял тарихинче еврлых сыне татса баразы и даваща молодма, херзимбе фермазин тулышлых небу закладма булдарна, шагыншинуна сумлы отпачистунада. Вармар тарихинче кедес нердеча ваша СССР, Россия елгужалых тавадивичли инженерия Николай Никаноров щурална. Тударстан реак сударихинчи шиню зеленч, пинди сагрчар сагрмом бремыш чулда поэт, кузярущи фольклорча, бремыш чаваш халых поэчи Николай Полорусов шилеби шютенчи негильня. Хаин хайла везенчи вол чаваш халых импурнычи улжин забаны не узим лад сабана, взем каштах публицы слада очер клада. Пинди дагрчар вадар бремыш чулда Николай шилеби сук карланна, анжахта литература жинчем паранман. Он зарбышне был терли статья ба очер гавтаря, хаин не жизнчи вол этнографии биофольклористика, пашалых тыдаме социалах учену земберги менжи ушла на не палартна. Николай Шелеби чаваш сава жизне тударла, тудар сава жизне чавашла гучарна. Он ячебе шубашкарда урам, шене шубашкарда булавыш хезеплензе драща. Валпуранна Карл Маркс ураменче ширамултамыш чурчине вара азынуха межакна. Электоры хинчитава трапин, деда гаржир хераши чамаш чулда, чаваш ассессора тава девишли артисия, чаваш халах артисия, опера юрыжи Зоя Андреева кунчуды курна. Волшу башкарды музыку училищенче, кайра хузанды консерваторинче варенне, пальюизин чаваш музыка театринче вунза гаржил ишлене. Зоя Андреева ба чаваш хинри опера юрла сабещих на юнирень уйрым тапхаредещих на цедрат темелье. Зоя Андреева хаин сценаризин кашни вартан дуимниди юра урла гадартма булдарна. Чигилешинчи, расшита да чаваш оперезинчи, Бадырыт лапарти не юрлануыл.
1: Халық сынанынчен.
2: Паян хигун Христос тенене негензем Евангу не баладващем. Паян шумыр чузан шертне уехи уяр булать, ожы булзан шу уехим веже сулхым булать, хурын жүрши шурылзан шула шарах булать тене.
3: Авал кизар малашлық шук. Паян хигуна хой юлын утсагырар. Иран хигун паян хи эшсенчен гилеть.
1: Кунран кун.
4: Шиннан дерге, чималдан ховзине бұл.

0: Чувашин наци радио вен хумезем шинже шандала кпа ядрен молоко акционер зень уже барлежевен сечу юрварен наша корова марки балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашинри шандалык сайт пәдерне тұрық паян ұлышын затыраган пәлітте шандалык. Республикара сагыр вун виже, Шубашкарда сагыр вуниге градус ожы булайд. Шел хвиляны шен жеше кунтра 2-6 метр хвыртлық павред. Сылыршырен юрек вадарбелік процент, атмосфера бузыме 6-4 миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулданасларах радио легензем валли.
2: Кашны хайщолдырне ширать.

0: Вахат цельне пултар хакла радио тлигенсем. Эфирда телеещел до рекаларм. Серенбеебе Валентина Белова, тогда Юрий Филиппов саза режиссёре. Кужундан бахса куладап, кымылым паян аван. Васказах шкула чубадап, эбехали санбатан. Урок расана санадап, кашни самахна щадап. Акши радап таву ладап, верентекень тав чундан. Чеваш Республикин Верендю Министерствень Варна районенче Нурысри хавжакрах сывылхла аджазене Веренсе педемшле пилю параган школ интернат пергейбер эртнекаларым сенче каласа панычы. Нурыс школенче Веренегенсем Черле район Хула республика шайынче ертеген конкурсыне тшынащы. Шиндерюшесем ретнеде тотышах тугащы. Сылдавзыр мар шак школда эшлеген учительсене пер телле пірлештерзе тарай аджазене пылышасы. Зене пурнышын аслы шулебе шереп утма верендес. Шах школда пысык чунчереле де хазенишне парын ишин земшлеща. Шамбада чирлере хача зембе урокра, эшлемели мельзембе меслецене взем аван блеща. Класс тула жинчете тадыжах терле эшсем туза эртереща. Везенчен пери вадарсакар шул вырысча гибе литературине верентекень Людмила Федорова. И бирде он батер булса калашма шутларымар. Людмила Ивановна теленмели учитель. Вала чазене чундан юрадать. Юраду урла адаландарать. Пелюте парать. Шав вахатра Людмила Федорова, хоть совсем щирать, а жазине черли енли адаландарать, час часах конкурсах отрлить. Сывлых сунадып сере Людмила Ивановна.
1: Ирыгон сывлых сунадып. Пурнеде радио итлеген зене, тада шак передачына ергелеген зене.
0: Педи пызык тавсы махем. Ибир серембе час-часах тель булат бар. Калининари сывлых ранхавжак рахаджа зэмберге. Педим шлепльзех тарат бар. Паэнхи кунвара бирин блескелет. Вот еплерех семха шак чываш чельхи гуненче. Млерех уявзем зерен ергеленеще хавар батра.
1: Варендегенин типтелеву, а чазене варендесе. Тада он зарбушне был. Класс тулажын жүйсене ергелесе бұрадь. Ажызыне түрлі енлі адаландарас тезе тұрожадь. Шағын ба, түрлі-түрлі меруприят тезем. Шкул ды план тұрық, тада республик райыр деген конкурсен тұрық. Федералы конкурсен же ердеген меруприят тезене худшынасы, ажызыне адаландарасы. Шақвыл вырыс чілгі, тада чываш чілгі учителін тептілеве.
0: Людмила Ивановна, сирин Калининари хавжах сывлыхла, аджасин интернат школе, ашта худшинать хам, малярех уявзем дуза иртеретер хайзершин малдан.
1: Ебир, вырыс чельхиене, тада чаваш чельхиене врендеген учительзем, пербирин бепиде, тача чыгын зайшлетпер, программа, план хадерлетпер, конкурсине пірле хадерлетпер аджазине, камач, мляча булдарулых, хошенжен булдарулых, порвезен, везене палырдат пырда. Вара, аджазине пірлештерсе конкурсине худшындарат бір. Марина Юрьевна Голубчикова, вол вырыс чельге учителі. Эбирун ба, аджазине темеже конкурсада худшындардымыр. Пуринжинде ытлар ахмана, Иван Яковлевич Яковлевын юбилей чухне ергелене конкурсра, всегда звени язык чувашский, ялан янра чуваш чельге конкурсра, тада хузангай вулавезем, конкурсра худшунза пирен ачасем. Хизепле вырынзем ежінде шак хавғаландарчы пиреде ачазенеде вот шак конкурсем ана ытлары хазым районда.
0: Камзем худшынчы хазирын ачазем сова веренчеши видео үгерзе ярзабадыры еплерек шаклар отыру.
1: Онда ебір сывы вулама хамыр тухса шүрене хамыр кайза келіне шапла. Ачазем водан мазыр тада пейде хитре, вулама тұрышыш пульчы, піремш, иккіміш, вишіміш вырынзем эбір ежіндымыр.
0: Мүлі маттур ажызем.
1: Маттур, ажызем маттур чынақта. Тада шавзен ехебір видеороликсем шырзақы вардымыр шав, видеороликсен ебір халде осырат бір. Керлі бұлзан, майгеліне жүхне эбір шав видеороликсене, штада болин ярзабама хадер.
0: Людмила Ивановна, адер хапла бұлзан шав видеороликсен саман жезем бейбер деп алашар. Камзем бұрға күнда берін.
1: Хал вула ачасен бирин вирензе тухса да карышынде. Ман дезен ячасене калазахы варас келет вул Захаров, Дмитрий, пилікмыш класра и ончухне вул ултымыш класра. Пиди хавгалан улу вуларе сова журинче лараган пыр палаган преподаватель хавыл, пиди хакларе вул вуланыне. Тогда Хамитов Александрман, Педилайхсова вулача, был Эпширна Сва, Эбумба видеоролик Ширна, да, конкурс Аяна, был Сыр Рубежинджи, Шлегензине, Халалаза Ширна Сва, Пиде Булдаруллу вулазабача, Хавгаланулу вулазабача, Кашны Самахне Таца вулазабача, Паллах, был Вырнзар Тарзайлма Булдаримаш.
0: Айдрха Плабусан, Везенчит, принять ли сепхар?
2: Педер кузанка, ку миске, ку лажа, кура лажа, кюлем каев канажа, ку эне, ку улане, был парад перед сотне, сухалдан пойти сагал, каджаганда пур сугал, ах тага, тык-так тага, шаврага их мойрага, колдыр-колдыр кажарка, ку пылат, чаба кырка, ку кайгын мэн пайды, тутла уны шамарды, шура курда, ула кур, перин икке жиде пур, кампельнеш кавагала, кудында ул чангала, ку вара сысна жюри, нырик-нырик он юри, херлешелик саалдан, авы сагалар, вара, кашны едын яджи пур, аку едывыл кампур, Аге пирин кужактус. Кугар хюрели, симес куш.
0: Людмила Ивановна, Чампикех, Еве Перлетерах, Сири Школ, Терле, Школзем Хушинчи, проект Сине Худшина, Мле, проект Сим Хавзем.
1: Шаплах Юлашки выхатра проект Пашлеси, Адалан забурать. Эбир, Виже Школ, Перле Буштарнза, Терле мероприятие Земир Тиретпер, Вол, Кюгеш, Школе, Школ-интернат, Шербюри, Школ-интернат Лилия Владимировна Александрова ерце бұрать шакт проекта. Вол егебінде вунултымы шулдан бақтыры жать. Палахе бір проектсен темезене Рашей президентже тада Чываш Республикин президентже темызым палыртны тұрық ебірде шав темызене суйласа илет бірде Чывашла материалзем, Чывашла конкурсым Иртерет бір, хамырда хұтшынат бір. Бір-бірін хұшынже тіл бұлны чухне, ебір ачасы везене вулат бір. Онзыр бұшне юры юрлат бір, халық юрезене, халық ташызене ташлат бір, тада вайезене де вуляза кыдардат бір. Анжақ ебір, шаккунзенже шырбі шкул интернатне гарымыр, онда хамыр шкулда хадірлене фольклорушкене, Вырыс халыхын вайене, выляма вырентре. Ручеёк вайеде шуна, шав ручеёк вайя, темеше вариантпа, выляма, выляма вырентме кудартырмыр. Тада, онда хебер хамырын чылхе адаланымне кудартырмыр. Тада, тажы, мле майпа ташланыне, мле вырыс вайе выляныне кудартырмыр. Композиция бульчевал берн.
0: Людмила Ивановна, шаумбеге хебе пелетерах эсир, сирин школ АЧСМ, терле спектакль зенче, часче за худшинаща. Взем чвашла да ирдеща, выросла да, казак дардаща взем.
1: Шаплах, перин школ да планра, воспитатель зем ергелезе бынебе, утларах паллах, ебер класс тулашни ергелезе быраган, класс ердюш земте худшинат пар. Перин ядарлаза, юмах, лартмалли, эрнебур. Шавында ебір, пурде бір летұрышса ішлет бір, ажызіне келі жейд кувығыт кузамант. Сывы конкурсы зіне худшынат бір, ебірде врендеген зім тұрыжат бір, воспитатель зім гынамар, бір-бірінбе тажа шығынза қадірлет бір. Тада онзыр бұшне Ирина Валерьевна Яковлева ертсе бұны бе, перін шкул ұшқыне гримасики ятлыва ұшқын. Республика жайынша ердеген, Фестиваль конкурс рахуршынча, фестиваль конкурс ячы, вдохновение. Онда ебір Левтина Мариен, чечекілі кымба юмахлар тұрмыр, хизеплі жая, шынзе елдемір приз зрительских симпатий, пирин бульчы, ачазен биде саванчыш, биде торшыш, кайран хавғаланчыш, тілінзе бұқсадыды мүлле бұлдарашы, ташланы жүхне биде елемлі хускану земдавашы, калашны жүхне Сымақ шайне кирлі чухлі майлаштар закалашы. Мүншіндесен Ирина Валерьевна өзімбе сағалмар тұрыжат репетиция давать. Вулас, калас, клеткене тирыстыдас, мелзене кодардай. Ку юмахры епте худшындым. Тада хайхи схема ба шкулачи, ашы амыжы, тада шкул. Шак схема ба шлене дырых, шак юмахылардны жребир, ашы амыш неде худшындардымыр. Візем сцена вали макетсем хадырлереш, роль неде выляреш, тада... Тумдирне хадырленне чушыр деде худшынчыш.
0: Шау, спектакль саматне дейтлесе бұғарға.
3: Ану, шолым, ухатқыда, мені күнші бізем хер-херлі, шырақтым. Урап ұсман, ештарда бұрын жыл. Бұрмада, ұштарда да бұлым ағымын. Бұлын, ештарды пекшатты бұйым ағымын. Онда баға, қажын, қажын қаталсасын. Ане бара баян, барын етіп лебежелі, әкмедері тотлы болады. Шумы пельджи киличай, та цайлгэ гэшчэ. Ангуля на нём, эбэхо вартададо. Ой, мэнку, шоп ману маю крэ. Тэмэн лили ябала, кавын лили бэг. Тэн Аллах садах мала, тэмэ шут саду ян. Эзэлар, эбэшо вара, манкунда эшмэлі, бор кэлэнджэ тулу ек. Апла бэза анлаца бэхаха, мэн шэши дэне.
4: Тогда Божа часем, Эзирмана Йотип села растран, шел за хвардер, акрар, шавардер, или мрень ходардер.
3: Камезе!
4: Эбе, комба, мана комба тезе чинеше, эзиваранью.
3: Шапла.
4: Эзиваранью. Шкула чизем, шаплаи.
3: Шапла. Шапла, тегис. Шашлик, кюхенджи, мирный хитачик, сейвежеще. Юмахи век. Теле дмили я бала.
5: Эба шайтаран чесан век. Шугуль дума, ништа, да тель бума. Ош ты еще в шевронесе.
4: Эба чесе в урух планеттаран. Шар планета жинче сазардык пиде войлы шиль тухрыде. Мана пырден бюре. Пиде лаях пиште житне ворона. Аяк каз ирбетсе яче. Эбе вара сирин бада. Пэджи кэн вэшсе антым. Тавда буша чесем. Эзирмана шулса хвардыр. Тебе чук не, тебе чук не, и ведь если я буду чтоб тебе самах парада початься. Куми.
6: Гуже, гуже,
4: куда нормальный парень? Не гневи, парад не.
6: Парень ведь я не плоский зине, сиди рада. А.
4: Ай куда? А ты не бутерманчик ха? А тот.
5: Эбе хайхе прямо что сам варензе ту всеки мошлека на обычно. И сэсэ шэсэ самбе пвэлэ булматы рожады.
4: Палах, Ванюк. Шкулда лайх варензе, тада спорт патусна булзан. Эзэ пиде пызык та щиры булып пузаюсен тесе шанадыр.
3: Ой, мана алыш не шума тулай не юкле. Ого жимаш шума шума тубинча.
5: Жере, бакша, мугаш, пидер кунда, анди бензе торы.
7: Мендери, ай, кунда, ой-ой-ой.
5: Чон-чон, юдлик, немеле сунчик-то кирлиман.
8: Фу-фу-фу, кубой вода осла, комбана. Эбэ фэлэмэн шкунку вада. Вопошу вот твои смели гелени. Фу-фу-фу, телен мели.
3: Бог, халэпэ жинчай гелена.
8: Чонаги.
5: Чонаг-то вот пережишал, хак лохана.
7: Аплаку засад, кизепле хитрый комбар. Эзе хулки не, путь тебе жанда, пусть она на бугариятыне.
5: Эзе филюпиди кирешен, шам базасына, ништа да ярас кирмеш.
8: Дилин ломанда, шоттан кашка сенчен, самбеки дни пунзасан. Эх, мен дилай, пуча тиша, ху-ху-ху.
3: Шаплар тегас, кашки улоди эльсине, мен легес хехабать.
5: Шау, хаям, чурдан, тарзан, чурдухай.
3: Таргашым кизетле комба, ша пуям бурманда, я ланлык юзамше.
4: Павла хачам се, вебе кундан ништа да каймастып, тезе самах парадып сире. Бала кеп кунда тымар ядым бузам. Ман хамында кундан каяс келмес. Тав да бур сире ачасым.
9: Ура!
4: Иде кун ялан лыха кунда юлады. Бағылана сегін ден. Илемле парни!
0: Людмила Ивановна шапла варачыны бехте сирен шкулда, учительзем, класс тулажынжи іштем жене педипузык тимлеху ирашы. Сылдавиде бурдезе жутладап, шабах, аджазыне сцены жене каларза, езервізіне ширепле дедер, сасызыне уши адыр, итызембе перданды вадыр аджазыдхем.
10: Шапла автору жаттыр.
0: Шага гынамар, унзырын бушне езер, Наталья Еркеева, Ергелеген, терлі проекцине де, хаврда, аджазымбе де, тодыжа худшынадыр.
10: Наталья Витальевна Яркеева Ергелине мероприятие зене пирин ытларах кышин классыне врендеген Захарова Галина Николаевна хучунать. Тудыжа хучунать, юратса хучунать, чунне парза хучунать волшав конкурсыне мероприятие зене. Мана давал явыштарать. Ытты врендеген зене де калашса шак конкурсра хучун маладезе. Взене врендце бырать, кыдарца бырать, хадерлеть. Шулдал кри? Чи пулдаролла ане ыратте конкурсынче пирин патран. Темже врендегенде хутшынжыш, эбе хамда хутшындым. Тивишли булдым. Хаклы барнезене тивиш булдым. Ырзымах хучзене тивиш булдым. Пиде хабартландым, савындым хамда. Тавах Наталья Витальевна, онзырбушне дадавыл пире, пиде паллы вырына, илзе кайныжын. Пиде савындым. Выл Шубашка районинчи Ураева магазь ялинчи мемориальный комплекс память. Вот я бір шавында шитырмыр. Чываш артисты зэмбе бірле. Онда палы вырында, хизеплі вырында палы кергелеріш. Еп вара пықса теліндім. Шақылапты кыра. Түрлі плита зэмшінче. Чываш республикин история. Расшейн паллы история, воршепашығын история зәмпаллах. Вулаза тілінден. Тада шүл...

0: Да, числа вилимбе вильня салдак можаре пульже в земде чече курза шак палугуменже ырыс максим калариш. Палла меморальный комплекса юргелесе яраганни вунзагар шулхи качы булны икен. Выл Макаров Христофор Макарович. Унын можареде Макарова Валентина Николаевна шак палла комплекса Ергелене хушырдре сағал марвы хуны, мұшырне бұлышны, ачызіне явыштарны, халвара шағында шақ ял халы хеде. Худшынайд, палығу менже шақ комплекс территорин лаптығынже мероприятий земер тереші, палы мероприятий земер тереші. Ман тада акша плагалас келед. Макаров Христофор Макаревичын мұжыры, Валентин Николаевна, вырна районин жені кен. Был юбшик ялинче журалца юсне. Пиди шебеш, пиди ырыкмылых хирарм. Эбе пиди тілиндем мен левыл чывашшынне пэдем чунне барса шаванбек. Пызык эш туна. Чываш халыхен история. Геройзен история. Рашей хулызен история. Кувитха тілинмелле омзан мала. Ябала кула шитсень. Ачасыне тюрех калазабатын шагынчинчен, историне ушса вуларымыр, палыкне похрымыр. Тада, калазах варамха, шак палык умэнче, пиди мынашлы салдак палыгы умэнче, хамын юратнысывына, ошыра, темеже хученде, калаза тодым. Мухтавлы палык. Азамлы шыплы хра ларать мухтавлы балык. Үзеші евішсем, хызен пөвіне авза. Ирбе кунда вырдать таза кушульбек сывлым. Хвел яцем вулать, шилбе ылмажынза. Саламатте, эп келдім, сана курашын булдым. Пачақта тұхтамарым, васкарым кундалла. Ырада девіш булдым, хураш урнеде кордым. Пурнас кунжулым варым, тивлетлі булмалла. Аняв, вайзырланна, перегіцца ешкана, кушуледе юлман тенюн тессір гужінче. Шапла шак чун зарпалык, шыржер шинна пуштарна, шыржер шыба вуланна, шак палык уменче.
1: Людмила Ивановна, Шаплавара Сиренбек Алашна Май, Эзер, Калинина Рихав Жаксывлыхла, Аджазине Верендикень, Учитель Зем, Пидину Май, Вэй, Класс Тулаженджи, Эжи Яныне, Курадаб, Ко Ахальмар Дези Жутладаб, Класс Тулаженджи, Эштене Пурнышлаза, Сирен Аджазем, Чилай Адаланаща. И ты же зембе положаща, хозяйня сцены жене дыт маханухаща, тогда и ты де.
0: Варенеща, Курашча, Савнашча, Малала Адаланаща, Пиренбе, хозяйня мень килишнине, где тогда мень твас килнине, шугушра мень бурине, калаза уж сабараща, шавья балазине, шазмахсине бір, итлет бірде в зембе, мероприятие земергеле бір, конкурсине хочындарат бір.
1: Людмила Ивановна, тогда мы для проекта Сембурга Сиренхова Румара.
0: Юлашки Жулзенче проект Сембе Шлес Елай Ширеплен забирать. Грантовый проект Сембдеще везение. Вояэль забирать. Пирин шкулды врендеген Сембде Шаванбек проект Сембе Хучунаще. Шинзе Илешеде мало лайер цебраще. Ага Шаванбек Амардура Шеве Шне врендеген Петрова Надежда Геннадьевна Гранта Ативишли Больше. Шак грант шкула тада шеве кабинетне самаях положу бачы. Коррекция службенде шлеген земде грант проектне ергелереш. Унзыр бушне пирин шкулде директор Шуме Ефимова Светлана Владимировна ачазене вали тени свое воизем ергелезе яма проект чирна худшынновыл ырзым агативишлі булны. Юлашки вахатравара Захарова Галина Николаевна, теми же учителе, тогда воспитателе прилештерзе, проект ерце бурать. Шав проект был, ачазыне гипспа шлеме варендесе. Онда ачи земде, везен ашамы же земде, худшынашы, везем ирхине урок

0: сланичен лараща, урок сем хышын лараща, пиде торошса ишлеща, ачасыне де савандарать, ашамышне де килежет, паллах шаныш пор, выляза илеш пулы депша гранда.
1: Тавда бусер Людмила Ивановна перебада кильнишень, малышне те он еще сунат персере, сывлыхла буллар, шаг бег щумал марлава турца бы нижень, персере черерен тавзмахи галатпар.
0: Тав сиреде пере ченнежень, сире малала он ажу, яланах шаг чуваш халах истории бе, палаштар мала булдар, хавжакрах сывлыхла ажезень, пурнышне, шоғыжа мечезене, сынлаза паныне, ыра хурза, сире тур риде болыштыр.
1: Шабла булдар.
0: Шабла булдар.
1: Чеваш республикин вариантю министерстве Нурусры сывлых тележенчень хавжак ажазен школы интернатинче чен-чен вариантикин семчлеще. Возем торошныбе начар публикинь. Хашчухне пачах калашман ажаземде школ подернишире и левле калашса яраща. Пурнышрах хазень вары нету баща, эшле методы наща. Щем еленеща, щаганжин ирми канми Нурусры школ интернатре директор ба учитель сем дорожаща. Малашнеде взен черезенче пызык юрадо болдар. Щав юрадо вара сывлых тележенчень хавшак ажазене вереньме, пурнышрах азень вырыне тупма, полышать, полышать их. Как радио телегенция Мазаэль Деретьпер, эфирда теленщил Дарикаларм Боджа, Серенбейбе Валентина Белова, редактор, тогда Юрий Филиппов, саз режиссера Тарыши, тепретель Булычень, Чигерли Шанджиганиха Жанданчухадар, Перберкон, Эсирте, Хавар теленщил Дарне, Тупатрах.
2: Кашны хай щелдырне ширать.
3: Удать, югить, коллег тарать. Коллег тарать.
2: Щут эмитне чунра упрать.
3: Теленья полоса жинать.
4: Шандалыкпа, Легамет диагностика центре полоштарать.
5: Канашри Легамет диагностика центра сывлыхатер слемеченеть. Павлов ураменжи вунна маша журтра, МРТ дадаютты анализ сыне маларах ширынза, черед сырховарт тума былать. Васкар, Алладыхар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезе дарар. Специалистын бега нашламала.
6: Чувашин ри шандалык сайт пәдерне тұрық паян ұлышын затыраган пәлітлі шандалык. Республикара сагыр вун виже, Шубашкарда сагыр вуниге градус ожы булайд. Шель хвиляны шен жеше контра 2-6 метр хвыртлық павред. Сылыр шрен юрек вадар билік процент, атмосфера бузыме 6-4 хирықтохар миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Чургунне житсень, каек тамо жаржирать.
2: Чваш наци радя венче, чургунне.

0: Вогод щиджеси геть.
1: Чургунне хвель шутарах, ирхине шуха шасларах.
2: Чваш наци радиа венче, чургунне хвель.

0: Вунеге жылдан асыларақ радио легензен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шуу ехенеке мәжі шымат кун. Хилей тұвады сегетте олды минутра духна, вындығыр сегетте вадриге минутра анать кондаршы, вын билік сегетте шерым олды минут. Паян чагаган уех, вылбежі сегетте вадрижечі минутра анать, шерым бір сегетте вынеге минутра духать.
1: Палла Пулымзен.
2: Пенде же червишем шилда, пырымыш педер батша хуже вебе, чавар шереженчи, пызык юханчик зем шуменчи варманзине, усра вармани зем дезеешинна. Пирым батри юманзембе карапсем тваза шрегна, узы курма ерекпана. Пенде да хржи ротмал мышилда, Федор Васильеван, шивармани опери, пырымыш хущен сцены жене духна. Пенде да хржи рщитмен мышилда, шубашкарда, пира варчин стадион худагайна. Пенде да хржи ртагарван закрамыш шилдам бабал, Спартак ятла. Ельжек Тарихинчи Таябайн Триялинчи Пинде Дахаржар Вадарбрамыш Чулда Социализм и Жимпатри Василий Никитин Кун Жуды Гурна Был Елгужалых производстве не о словах тележинчин Череплетней технологии Симбе Ишпайшли Милищини Мельзимбе Анлау Загурза Ял Тарихинчи Еврлых Сыне Татца Баразы и Даваща Малатма Хирзимбе Фермазин Тулышлых Небу Закладма Булдарна Шаганшинуна Сумлы Отпачистунада Вармар Тарихинчи Кедеснерде Чаважа СССР Россия Елгужалых Тавадивичли Инженерия Николай Никаноров Чурална Тударстан Риак Сударихинчи Шиню Зеленчи Пинди Сагрчар Саграмом Баремыш Чулда Поэт Кузярущи Фольклорча Баремыш Чавашхалых Поэчи Николай Поларусов Шилеби Шютинчи Негильня Хаин Хайла Визинчивал Чавашхалых Импурнычи Ужин Забаны Неузимлад Сабана Взем Каштах Публицы Слада Очерклада Пинди Дагрчар Вадар Баремыш Чулда Николай Шилеби Сук Карланна Анжахта Литература Жинчем Паранман Он Зарбышнивал Терли Статья Ба Очерга Авторя Хайни Жизинчивал Этнография Биофольклористика Пашалых Тыдами Социалах Учену Земберги Менжи Ушла на Палартна. Николай Шилеби Чавашсова жизни Тударла, Тударсова жизни Чавашла Кучарна. Он я жебе Шубашкарда Урам, Шене Шубашкарда Булавыш Хизеплензе Драща. Валпуранна Карл Маркс Ураменчи Ширамултамыш Чурчиневара Азануха Межакна. Электоры хинчи таватра, пинде дагар жерхерахи чамашилда, чаваж АССР тавадивишли артисия, чаваж халах артисия, опера юрежи Зоя Андреева кунжу декорна. Волшу башкарды музыку училищенче, кайра хузанды консерваторинче варенне, пальюизин чаваж музыка театринче вунза гражилы шлене. Зоя Андреева ба чаваж хинри опера юрлах сабещихан на юнирин уйрым дабхаредещихан садрать темелья. Зоя Андреева хаин сценаризин кашни вартанду имниди юра урлак дартма булдарна. Чигелеш хинчи, расчейта да чаваж оперезинчи, Батрытла партия не юрлановал.
1: Халах сынанынчен.
2: Паян хигун Христос тенене негензем, Евангу не палатващем. Паян шумарчу зан, чертню уихи уяр булать, ожи был зан, шу уихим веже слухам булать. Хурнчу чищурал зан, шу лашарах пулать тене.
3: Авалхизар малашлых щук. Паян хигуна хой юллан уцагарар. Иран хигун паян хи эш сенчен гилеть.
1: Кундран кун.
4: Кондарла да кемел, шерле де кемел. Уянлыгу нишанк сэлне.
5: Паян да ұлттан, ұран да ұлттан. Мұна ұпраза бұрын. Чаваш на

0: Вынеге жылдан асларақ радио үйтлеген зен валли.
1: Шылдыр сен, сенеші.
2: Рубын бұлдыр хезепле радио үйтлеген емірзем. Шылдыр сен, сенеші рубрика эфирда.
3: Тагазем.
2: Чеклень улегамал, кундер шибе саван махадерде, щене легкерли, прическана тумдер, стильне улыштарар, гардероба щенедер, уйрма херхерарам и межа улыштармаваске, куда бхардахавара кулин янчень урахлатыт каладер, романтика худшиновизине, адаландармашкан вереньмешкан юрахлавахат.
3: Багарзем.
2: Финансла руда ревела ихланя, шалу истерыш ехушма туба штумалы ищ тубыне. Хакла ябала туянма, укша деньги бещихан и еврлах сыне ищу маланта сабама пулдарадар. Водитель зене щилдар зим рулю мне ларма хушма ищу ергене пызас хрушлых пызы. Студент сене преподаватель зень анлану патнежить мели, абат рацион не улыштармала.
3: Егореш сэм.
2: Пулдарулы хыра кадартмашка на майзем сахал марбулеш. Вэзэмби узукурар. Хайдели нижину думаханах на егрежин телеве. Пурнышла машкан чермавзем тухмеш. Ларудару анышлы эргелене. Бизнесшин, харбор проекшин ан пашырханар.
3: Раксем.
2: Психология и довезене темлер. Мэншин каныштарланадыр, мэншик лендереть. Куравзене тупсан вэзэн салдавезен берге шухышлар. Медитация, йога, массаж, лапландарещ. Щемерещи вэшинзенка мылдуем не дешуда хумала. Хаварати вещерес сижинщещ андарэжэр. Мэшарда нумай анэйдэр.
3: Арсланзем.
2: Теленмеле анышлыгун кере хэшты дымрада вэще хаван ергелене. Кыткыз эш пужаявыш санда шаргур мастер. Пызык проекциям пужарма, лотереяна худшынма, спортра амыртма юрать, шалды сасаэтлер, хаварба паршу ушлы шинзэмбе шихыну утларахтыдар. Таврагурма анладас, пэлеве таранладас, адаланас телешпе тарышыр.
3: Херзем.
2: Телле упурнышлана сын ума юлман, чи керли шур жулда парын маламар. Малымет лизэн чене нышу паранме. Унченевая херхен месыры шлене херзем ку тапхарда тухыш паса. Социумра сумлы жаящетне шинзэмбе худшын узынеты сабыны пальдерышлен.
3: Таразасем.
2: Шенене азах вымашкан мелле ваха. Туден сын вареню программе нещу маланах парандарещ. Ядарлы курсын жадалаган зынете евар келме. Хаварделен ючер еварен меюрайт. Интернет потуғы шлан узыгурар керли материала онда тубыр. Командировка на яма булдараши е похода гайма шуғы шурали.
3: Скорпионсем.
2: Адреналин чуна плахатма булдараган эш пушыреш. Камбурнышлама булдарыши жакна спортсмензем. Хажибари спордан экстремалы тезебе туслажи. Рекорда шенеде. Шидес кундры медицины тересливый витер тухма. Операции тудар майурать шилдерзенчен чарушук.
3: Ухыжызем.
2: Серен шивайлайен кере камбада худшыну зыне лайхлат мапулдарны. Мажырба ешли партнеруба юлдашпа. Шак тапхарда куен зире пушейх керля. Мажындезене ансат марсамант чилай буле. Шенешен зимбе палажадыр пірре курса хюраду шурал мапулдарать.
3: Тукачагизем.
2: Кунеригене ширыпыхын масынеще шилдерзем мелле график тавар. Шамнашка улжыну профессире шеденю тавас телешпеде сылыхада лайх видим гюре. Планланы медицины тереслевы ведер духма сиплев курсне пурнышла майурать. Шемире делапка мардапхар, етаван семья юлдашерзем катьмен шердень хана нащитнерен веткелен метеве.
3: Шивтаганзем.
2: Кун пулдарулы хрит ада харбары шеденю зембеще хынна. Юратны еш пури и пенища в енебе палармала адаланадыр. Спортпату слажыр, тренажер бахускану семту келетке жынь сылықшын узылла. Езірішім елі бұлзан, ажайзыне ұтлар ақтемлер, веспитание мелезіне улыштарыр, специалист баканашлар.
3: Бұлызем.
2: Падемледю товары иртне дабхарды, так как сембе тубыжа шутлар. Шем ебежет не пуянлатмалы мельзем шырыр. Шапламайба юлемрен енчик мүнчухлы шухелесіне пальзедарыр. Шем ебезен ергелі мешкінде хали юрыхлы тапхар. Парбарейш тумалайы, баскавла ан пужынар. Кел журда хатлатмалы хадер хедер садер буган туянар.
1: Шелдер сен, сенеші.
4: Шандалықпа, Укка Транстехсервис тулымар яваплы пірлежу балаштырать.
5: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
6: Чо? Чувашинри шандалык сайт пәдерне тұрық паян ұлышын затыраган пәлітлі шандалык. Республикара сагыр вун виже, Шубашкарда сагыр вуниге градус ожы булайд. Шел хвиляны шен жеше кунтра 2-6 метр хвыртлық павред. Сылыршырен юрек вадырбелік процент, атмосфера бузыме 6-4 хирықтохар миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
2: Тухтар канажи. Тухтар канажи.
3: Тухтар канажи.
4: Тухтар канажи.
5: Не был архизепли родители гензем пурните ссылых сунадов. Чеваши нации радио неференче тухтар канаши кларом вахатишитры. Синби Ялангелех, нахадерлезе Ерцебраган, Алина Герасимова, редактор, пультуменче Юрий Филиппов, саза режиссёре. Мен бур информацин тагарвона процент не и биркуш видер илет прикинь. Шанда взем ссылы полны лайх корны пити пельдерешли. Агальдинем чигирли перги калашна чухта, куш шаржибек упрадетпер. Паэны бер глаукомы дегель куш чири перги калашастетпер кашни шиннан, он берги мен пельмелеха, кучир млерех палрать, глаукомы пушланыне млесисме булать. Камзень шаг чир адаланас хорошлых пызыкраха, он ран еплерех сыхланмала. Шаг идузене ужимлатма, паэн пере республикари офтальмологи клиника больницин куч тухтаре, хирурге Татьяна Наумова булыше.
6: Сывасу надо бхакла радио итлигензем.
5: Татьяна Юрьевна чималдана, глаукома млерех чир булыне каласа, Ландарса барыха, перенден кашнен, он берге мен пельмелеха.
6: Глаукома волокущен шалды пузами уснебе, унын нерве улжынебе, воя чакнебе, кущ натяр курма бушланы. Глаукома шалды пузам усе бараган, кущ чирезень пыза кушкане, пузам вогадан-вогадан этот жах узеть. Чирези племезень вол вайланза бырать, цукор юласы патни везе щедереть. Глаукома сукор ланза ларма май бараган хружа чир. Шаг чирай таланна чух, вище пала уйрамлах палатма блать. Пер-пер вырын куч ранчу алны бек тойнать. Глаукома выходниче куч видимлихе чак сабырать. Нерфе вые чак ныпе атрофироваться дума болдарать. Нерв клетки зем вилеще. Шагывал куч пузами хабарны бе утларах шихынна. Глаукома шинчень премеш худки пакрат. Афоризм зем ятлы шре пирен эра чень тватшир меш шулда азынна. Куят глаукома грексама венчень пулзагайна. Кавак шив. Тинис шиве, сингерзис ледень не бльдереть. Глаукомна шаванбегех симис шив и симис катаракта тесети калаще. Паянхи гонша глаукома жинчень, статья зем, клиникала саню зем нумай, апла булинде кучир жинчень елдах плеще дезе, татса калама щупха. Кальхи вухатра, ща глаукома чире, тинчибех анлазарл забырать. Шаванбегех калазах варашан, перене республик рада глаукома чирбе чирлеген зен шуче юссе бурать. В день шучи халя пилик пине яхан. Глаукома сукорлых патне ильзе бураган чирзенчен чи малда булны пирги тавлаш малы дежукка. Шыр чимрэченче халихи вхатра шыр миллион ытлашин шак чирпечерлет. Тыхыр миллион ытлашин сукорланна. Кашни минутра пержин үсэ жидненчен сукорланат. Кашни вуна минутра перача сукорланма булдарать.
5: Шак чир мэлле пушланца гаят ха еплерех сылдавзе муна адаланма вэйлме булышащи камзен шак чир адаланас хруштых пызкраха.
6: Куда ранчен глаукома минрень пуш ланма пулдарнин, чын сылдай взенит тупса палатай манха, шабахта, кучере пушланца кайма май параган, нумай сылдав бор. Выл шин уземе, шин мин чухля атларах, шавын чухля атларах, шак чирбе чирлеме пулдарать. Харушлых зоны шинчен калас пулзан, атларах шак чирбе, хирышулдан атларах шин зем чирлещем. Хирарым зем алулды процент майла, аржин зем хирых вище процент чухля. Хош хал шинны булны. Азиатцем, числе хрень, европейцем, биафриканцем, чинь, итларах черлеме булдараще. Шак чербе черлеген зем хуш шинче, тваннлых шихана веде бур. Юхра камда булин черлене булзан, азарганулырах булма тырышмала. Кушин шалды пузымин кыдарды везем, цифры зем юсни, результат зем пермаях ужин задыни, ик кушин кыдарды взем перберинчен урал задыни, неде, шуда ильмеле. Кушин хыды видимин рыгавица детпера, тип хулынышы, кашни херых микрометр шинчел зебырзан, глаукома адаланзакай син хорошлыхем херых процент чухли юзеть. куш черезем буры, вож утра чив хренещеш, я и кращеш курни. Потемышле черезем буры, сахар чире, юн бузым чире, тата ты земле. Глаукома черни аталанма май параган солдай взенчень перевал, ыха позолни. Глаукомба черлегензен щитмель проценчень, ыха позолни паларать. Пласаще амаже инфекции черезембе черлезень, пирус туртни, организм ра, витамин зем щитмени тинче щурана, ачана глаукома черепатни ильзе быма пулдарать.
7: Кучир малерех паларать ха глаукома адаланна пушланны щин малеси сме булдарать.
6: Она малданхи тапхарда пельме евардарах. Глаукомба черлегензем хушинчех тхойзем сукрланзала расти пирги шутлаганзем пить сагал. Менжен дезен чирен пушламыш тапхарнче шапла шутлама май бараган нимле палазем дешукка. Премеш шулзенче щин хой чирлен не туймать. Хыш презем пушябах курма пушлазан, куш вэя чаксан, куш пермаях тебе пулзан гна тухтар батне бараще. Хыш перчухне куш хажелле пеге надбровные дуги, панче ратма булдарать, щин тетрелле курадап теть. Глаукома чи вэйла аталан загайзан хыш пер пациентцем щуды щинче щавражказым курма булдараще. Куш авранать, куш градать, хирэльзе гаять. Куш шыржи сарыл загаять, чыре хвартын дабать, чыре бузыме узеть, кымыл патранать. Чуралны чухнех пулны глаукома, куш чымыре глазной яблоко, птеть пер пузыкланза, кайны батни ильзе бырать. Чувашлана выгар куши теща, щин щуды жене пухма храть, ялнах куш щуль югать. Чир пушлама же пер жылдан пушласа пилек щулдаран булма булдарать. Хыш чухне щин вище пилек щул хушынчех, сукрланза ларма булдарать.
7: Татьяна Юрьевна эзірмаларах палар тұрға, глаукома куш черезен пызык ұшқын едер. Шак череу, палызем тұрық, черлі ұшқын адап ұйырма бұладим.
6: Церес, куш пузыме үсіне дұрық, чере шак ұшқын земшіне пайлама бұлады. Премежі ұжы кедесілі глаукома, вырыслай бірна открыты угольны глаукома дейт бір. Хуба кедесілі глаукома, вырыслай бірна закрыты угольны глаукома дезе калат бір. Чир хышан пушланзая кайныне пықса, шак ұшқын земшіне пайлаще. Шуралны чух пулна, вещи жулчень, ача шутинче, вещи шулдан бушлаза вуну жулчень, ача зене кердеще, шамрак лыхра, вунь бір жулдан бушлаза выдарбелек шулчень, выдарбелек шулдан асла рахезем. Куш нерви менле пулныне шуда ильзе, глаукомана шак тапхар зенчен тарать. Премежевал пушламыш тапхар, икемешвал адалану тапхаре, вещимыш тапхарда чир шала гаять, тватымыш тапхарда кушин нерви велеть, щин курми булать. Тогда глаукома хой тюлень и ты куш черзембе полны перки адалан загает. Вторичный глаукома. Чень каларам и ты черземберги те булма булдарать пол глаукома. И тогда куш амантных хыщенда булма булдарать.
2: Эфирда тухтар.
7: Татьяна Юрьевна, куш тухтары зембары, глаукомы чири пурине, млетер слезе палардащиха.
6: Глаукома диагноза куш тухтары зембына лартма булдараща. Хальги в гатра глаукома чирне хвард тупса палартмалым меслецем нумай. Чималдана куш щивичлих не тераслеща, мундан куш уйне. Поле зрения дедпер. Микроскопия дуза куш мэрагине, вырслайбрана роговица дедпер. Куш ржи менле булыне пугаще. Кайран куш пузымне тераслеще. Чирин палла уйрым лагзенчень перивал, куш шалдан хессе ыратни. Унын пузыме вайланны. Врач сем кушин щав шалды пузымне тонометр отеген хадербе висе блеще. Она индикатор бада пельме булать. Ку приборзем чирене палыне терес палорт мамай бараще. Приборзем щук пулзан малданлыха пюрнепе хыбашлазах блеще. Чире менчухля маларах топса палардаще. Сукрлана сенчен цикланма шаван чухли утларах майбур. Шаван бада куш шивич лихне яланалах тереслезе это маллам. Терслее выгодинче врач шинан глаукома чире вайланза пыныне тюрех азархама булдарать. Чирле шинан врач палартна диагноз шине пызык темлях уйрмала.
7: Ку чирден малерех сиплещиха.
6: Глаукома сукрланза ларма май параган хружа чир. Анчахта терес сиплензе бурнзан анашендерме майбур. Она сипление чух мазь сембе тада ты эмель зембете узы кураще. Чималданах шак чире эмель зембе сиплеме таржат пар. Эмель зем куш пузымне чагараще. Кушри пытлаши шевеге кларма пулжаще. Эмель зем хыщен лазер бе сиплеть пар. Лазер вал. Ховард сиплегень мислет шутланать. Евлых сем пулмащек он хыщен. Чир шаларах кайзер. мазасын, эмельзем, и лазер пулыш мазасын, и бир хирург сем вара, и адылаза операция зен тватпар. Куш нерви ан вильдер дезе, куш пузым не чагарма тватпар. Глаукома черепе кереше синчи, чьи келезен жен привал, врач патне тадышах терсленме жюрени. Тухтар вара, каш нищина хане келепек уйрам сеплев палардать. Сукар юлас мардезень, пациентан чир хорошлыхне ланза. Через сиплинзе бурнмала. Тухтыр жерзабан эмельзене, пуща выхатра ярзадымала. Хынана гаяс пулзасын, штада булин гаяс пулзасын, ша куш эмельзене, яланах хварба бірле, ильзе жюремеле. Тухтыр жерзабаны бек, выхатра ярзақтымала. Кушин шалды пузымне чагарма, чупни, йога, шанбеге симистесле, кандыклы, кушлықтығын за жюрене узылы. Куш сене массаж туниде, глаукома адалана сене чагарма май барады.
7: Глаукомба чирлизень рулюмни ларма юради. Компьютер ба члени сильни мари.
6: Глаукомба чирлигенчин зене. Компьютер уменьше члемеди. Машин ба рулюмнче чиремеди юрать. Анчахта компьютер уменьше кучи вначен ларма юрамать.
7: Чирлишинын пурныш жергене улуштар малай күнбек чух мен асырадыт малаха.
6: Каласак хварашын шак лаукома ба чирлишин сывалны тапқырыда күленке ширіп ергене хынықса пурныша кертсе бұны уйрамақ биде кирлі. Лаукомыран эмелзімпе узы курса сываласы иты жерзеншін бәдемішле сепле себе келешілі бұлзабы мала. Мен жіндезен лаукома черенчен сывадасы час-часақ черебе юнды марезем, нерв системни, парғырымдада иты органзем мінле ішленін жәнгелек. Үтлашы хумғанза, пылғанма, шыререн күлянма, остын тада вайғал тележін жән үвінза қалдан қайма, пұжырғанма, тұнсықлама юрамай. Візем күші вайзырладашы, күш вайне хавшадаган, унын шалды пузымне вайладаган, сылдавзын жән уйрамақ сықланмала. Унбек сылдавзем жүтне, пуша піксе, пішкінзе ішлені, урай жүні. Кибе жүхені, бұрымақ сивіші бауқны, шум жұмланы, тата евірістем дұны, евіршіклені, врем ұнчара шабынны, пешіхіне, хыдарда жүхні, тата үті земде кіреші.
7: Күшсем сывы бұлтшыр, күш шевішлікне ұпрас дезен, тата мен асырадыт малаға.
6: Тата қалазағы варашын, глаукомба черлені шынын талықра, шеші сақыр сехетрен кая мар шевірмала. Үйхы лыпкыда түлек болмала, міндере шүлере құрза ұртмала. Түлек шевірмазан и үйхы келмезен тұқтырба, қанашылаза үйхы емелі ішмелі. Түттімре, шудызыр вырында вырақчен болма, хура күшлықпа шүреме юрамаз. Врач кадарца бана, семеч кушлых пагана, узу курма тыршмала. Телевизор бапараган передачи зене, шиделек лещу до пюлемре гана курма юрать. Кунзерен палат новатра абатланы, чирле чинжин уйрамах узылла. Кашни кунах тавады гучин вежели жемели. Кашини шевразумин и кезахит маларах абатланмала. Кагайба пулына кунсиктерзе лайх бжерзе жемели. Тварлана тада тетемлени абат шимеше сахалдарах шиме тыршмала. Глаукомба чирлене шинан, бирус туртма эрех сыра, шыра чей, кофе, ішме юрамасть. Бақша жемеш, ұлма жырла, сеттурық, ұйран жіне жерлі жінжін бидехте ұзылы.
7: Татьяна Юрьевна, кларма вишлене май. Пірін радио тілегензіне тада мен калама мен сенме бұлдар адырға.
6: Хизепле радио тілегензім. Глаукому ба черлене жінін тады жақ врач патнегай засепленмелі. Куш ер хыдағап тұратма бұшлазан, куш четірелензе тексім кураган болзан. Пуш тада куш хыдақ хессе ұратма бұшлазан. Бұраха я мазар, куш тұқтыры патне каймала. Унзыры бұшне калазақ варашын, глаукома черепе черлеген шинзене, вырынды куш тұқтыры зем, учуда елеші, вижуй храпірре, тіріслезе дымадыр ашашы. Кушын шалды пузыме вайланзан, емелізен бұлшма парақсан, чак черпе черлеген шинзене, республика бұлницыне ямадыр ашашы. Глаукома черенчен шаганбек шинзен тіріслензе дымала. Дырбелік шулдан етнезем, енчен девезен глаукома черен палызен пур болзан, куш черзен пур болзан, куш операция дуна болзан, сахар диабетипе черлеші болзан, ихра кучербе черлеген зен пур болзан, бір жолда бірре. Тин журалын ача зенеде, куш тухтыры панче тіріслет термелі. Кизепле радио итлеген зем. Глаукома вал пір жиндан, кебір жина кужаган ширмар, шабахта вал кушшын бидехте хыружа. Мен жіндезен каларам рінде, на шин жақ паларса вуғытра сиплемезен, шин сукырланма бұлдарад. Вуғытра сиплені, күленгі ергене ширіппен пунышлаза пыны, глаукома ба черлені шинын күшне, шила жүлзен бұшы терістігел сықлаза упрама май барад. Сывы болар, негішанда анжерлер, күш сывылықне упрар.
5: Хизепли родители гензема за ильдереде. Паэн пирн студере, республикари офтальмологи клиника больницин куч тухтаре, хирурге Татьяна Юрьевна Наумова бульча. И берун ба глаукома жинчень, кучен шалди пузым юснебе, унын нерви улжынебе, куч начар курма бушла сибат нельзе бураган, чир перге калайшымар. Татьяна Юрьевна каларенде она шиенчех паларца вғытыра сиплемезен, шин сукырланмады бұлдарадь. Кучер ытларах асларах юземре шин зентіл бұладь. Шанба херек шулдан ирцен кашнейн. Куч тухтыры батне шулдалықра пір худта бұлін шитмелек. Сығыжын на турриде сықлат тенене асрадыца, кучра улшуны пурине зесен, мінде бұлін каныш сырландарзан түрек больницына гайза терсленмеле. Вғытыра сиплене тухтар сыннене куленхи ергене шире пурныш лазабыны, глаукомба черлене шинан кушне ун войне чилай жол терестегель сыхлаза упрама май барать. Хизепли родителеген зем сиреде мінбур ырыне сунза, кларыма хадерлезе ерцебыны Алина Герасимова редактор, халлеге сы булашат бар. Сывы юлар, ну май жол ырла.

0: Тухтар Канаже. Тухтар Канаже.
1: Тухтар Канаже.
2: Тухтар Канаже.
3: Чувашинри шандалык сайт пәдеріне тұрық, паян ұлышын затыраган пәлітте шандалык. Республикара сагыр вун виже, Шубашкарда сагыр вуниге градус ожы булайд. Шель хвиляны шенже еші контра 2-6 метр хвыртлық павред. Сылыршырен юрек вадарбелік процент, атмосфера бузыме 6-4 миллиметр.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Кельшер траки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагыржир вадырщича 0 вон биллек вадырбиллек херах. Сакар тагыржир вадырщича 0 вон биллек вадырбиллек херах.
2: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: Тәрхелігіме дұрдыпта, құзан құскалы.
5: Кебірхелігіме дұрдыпта, шубаш карда пране.
4: Ишінішне тұртсасын, мұғаңы шуғаш шудалы.

0: Ниди дигес, агиди шума,
1: Пурмашкан фуркама.
0: Ваш нация радио ведет.

0: Чувашии 8 часов.
1: Чургегунсем укщабек шутла.
2: Чуваш нации радио венче, чургунне.

0: Бұнеге жолдан асыларақ радио легензен валли.
1: Кунран
0: кун.
2: Паян шуу ехенеке мәжі шымат кун. Хивей тұвады сегетте 6 минутра духны, вандығыр сегетте вадриге минутра анайте кондаршы, вон билік сегетте 20 минут. Паян Чагаган уех, вылбежа зегетте, фадрежечу минутра анать, шеренбер зегетте, вынеге минутра тухать.
1: Палла Пулымзен.
2: Пендежи червишемыш чулда, пырымыш педер батшах уже вебе, чаваш черезенчи, пызык юханшы взем чуменчи варманзене, усра варманезем дезеешенна. Пирым батри юманзембек арабсем тылазы шрегна, узы гурма ерекпана. Пендеда хржи ротмылмыш чулда, Федор Васильеван, шивармань опери, пырымыш хущен сцены жене духна. Пендеда хржерщит мен мышчылда Шубашкарда пиравырчен стадион худагайна. Пендеда хржер тагырмын закрымышчылдан бабыл Спартак ятла. Елжек тарихинче таябайын три яленче пендеда хржер вадыр бірымышчылда социализм ешен патри Василий Никитин кун жуды гурна. Был елгужалых производствене ослалых тележенчен череплетне технологи сембе, ешпайшли милищене мельзембе анлауза гурза, ялдарихинче еврлых сыне татса баразыйдава шымалатма, херзембе фермызен тулышлых небу закладма булдарна, шагыншынына сумлы ятпа чистунада. Вармар дарихинче кедеснерде чаважа СССР, Россия елгужалых тавадивичли инженери Николай Никаноров шуралны. Тударстан реак сударихинчи шиню зеленчи, пинди сагрчар сагрмам бремыш чулда поэт, кужаружи, фольклорча, бремыш чавашхалых поэжи Николай Поларусов шилеби, шютенчи негильня. Хаин хайла везенчи был чавашхалых импурнычи ужин забаны не узимлад сабана, взем каштах публицы слада очерклада. Пинди дагрчар вадар бремыш чулда Николай шилеби сук карланна, анжахта литература жинчем паранман. Он зарбышне был терле статья ба очерга авторя, хайни жизнчи был этнографи биофольклористика, пашалых тыдаме социалах учену земберги менжи ушла на не Палартна. Николай Шилеби чавашсава жизне тударла, тударсава жизне чавашла гучарна. Он ячебе Шубашкарда урам, шене Шубашкарда булавыш хезеплензе драща. Валпуранна Карл Маркс ураменче ширамултамыш чурчине вара азынуха межакна. Электоры хинчи таватыра, пендеда хыржыр херащи чамышчылда, чаваш АССР тавадивишли артисе, чаваш халых артисе, опера юрыжи Зоя Андреева кунжуды курны. Был Шубашкарды музыка училищенче, кайра хузанды консерваторинче варенне, пэльюизин чаваш музыка театринче вунза грыжул ишлене. Зоя Андреева ба чаваш хинри опера юрлах сыбе шиғынна юнерин уйрымдап хреде шиғын садрат темелі. Зоя Андреева хайын сонаризин кашни вартын дуимнеде юра урлак дартма бұлдарны. Чигелешінче, Россия да чаваш оперезінче, Бадрытла партия не юрлановал.
1: Халах сынаменчен.
2: Паян хигун Христос тенене негензем, Евангу не баладващем. Паян шумарчу зан, чертню уехи уяр булать, ожи был зан, шу уехим веже слухам булать, хуринчу чищурал зан, шула шарах булать тене.
3: Авалгизар малашлых щук. Паян хигуна хой юллан уцагарар. Иран хигун паян хи эш сенчен гилеть.
1: Кунран кун.
4: Чуреже не тегенмеш, алагада сэрденмеш,
5: алагада сэрденмеш.
6: Кильзе греть сисне жук,

0: Бунеге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Шылдырсен сенеші.
2: Рубын бұлдыр кезепле радио тілеген емірзем шылдырсен сенеші рубрика эфирда.
3: Тагазем.
2: Шекленюлік өмал, күндіршібе савынма қадерде, шене лекерлі, причоскына тумдер стеліне ұлыштарыр гардероба шенедер, ұйрыма хер-херарым имиджа ұлыштарма васке. Кудапхырда хывыра кулен енчен ұрықла тұткаладыр. Романтика хұшыны везіне адаландармашкын веренмешкін юрықлы вағыт.
3: Бұғырзем.
2: Финансла рудары вела эхлане, шалу истерыш е хушма тубы штумалы ищ тубыне. Хаклы ябала туянма укша деньги бешихыны еврлых сыне щумалында сабама пулдарадыр. Водительзене щилдарзем рулюмне ларма хушма ще ергене пызас хрушлых пызы. Студент сене преподаватель зень анлану батне житмеле абат рационне улыштармала.
3: Егореш сэм.
2: Пулдарулы хыра кадартмашканы майзем сахалмар болеш, вэзэмбе узы курар. Хайделин ежену тумахынахны егрежен телевее, пурнышламашкан чармавзем тухмеш, ларудыру анышл эргелене, бизнесшын, харбор проекшын ан пашырханыр.
3: Раксем.
2: Психология да везене темлер, мэншин каныштырланадыр, мэншик лендерет. Хуравзене тупсан везен сылда везен берге шухышлар, медитация, йога, массаж, лапландареш. Шемерещи вэшинзен камылдуем неде шуда хумала. Хаварати вещересе женщещ андырыжыр, мэшырдан нумай аныдыр.
3: Арысланзем.
2: Теленмеле анышлыгун кере хышты дымрада веше хаван ергелене. Кыткыз эш пужая вышсанда шаргур мастер. Пызык проекциям пужарма, лотереяна худшынма, спортра амыртма юрать. Шалдеса сайтлер, хыварба паршуғышлы шинзэмбе шихыну утларақтыдыр. Таврагурма анладас, пелеве тарынладас, адаланас телешпет арышыр.
3: Херзем.
2: Теле упурнышланасын ума юлман, чекерли шур жулда парынмаламар. Малыметли зэнчен анышу парынме. Унченевая херхен месыр эшлене херзем ку тапхырда тухыш паса. Социумра сумлы жая шетнешін зімбе хұшын өзіне тұсабыны пілдерішлі.
3: Таразасым.
2: Шенене ұзақ вымашқын мелі вағы. Туден сымверенью программіне шумаланақ пырындареш. Ядарлы курсын жадалаған зінеде евір келме. Хывырделен ючыл еверін мейурайт. Интернет патуғышлан өзі көрір, керлі материала онда тубыр. Командировкына яма бұлдарашы епа худа гайма шуғыш юралі.
3: Скорпион зем.
2: Адреналин чуна плахатма пулдараган эш пушыреш. Камбурнышлама пулдарыжы жакна спортсмен зем. Хыжыбыри спордан экстремалы тезебе туслажы. Рекорда шенеде. Шидес кундры медицины тересливы витер тухма. Операция тудар майурать шилдерзенчен чарушук. Серен шивайлы ен керек камбада худшын узыне лайықлат мапулдарны. Мажырба ешлі партнеруба юлдашпа. Шак тапхырда ку ензире пушейх керлі. Мажындезен ансат марсамант чилай буле. Шене жинзимбе палажадыр пірі курса хюраду шурал мапулдарад. Күн ергене шері пығынмасы неші шылдырзем, мелі график тывыр. Шамнашқа ұлжыну профессоре шеденю тывас телешпеде сылығада лайық ведем көре. Планланы медицины тереслевы ведер дұхма, сиплев курсіне пұрынышлама юрат. Шемере делып кымардапхыр, етыван семе юлда жырзем кәтмен жерден ханана шетнерен веткелен метеве.
3: Шывта ганзем.
2: Күн бұлдарулы хретада харбар шеденю зімбе шехынна. Юратны еш пөре, еппен шавенебе палырмалла адаланадыр. Спортпату слажыр, тренажырба хускану семтуны. Келетке жын сылықшын ұзылы. Езіршім елі бұлзан, ажайзыне ұтлар ақтемлер, веспетани мелезіне ұлыштары специалист бақанашлар.
3: Бұлызем.
2: Падемледюта вар иртне дабхарды тагак сембе тубыжа шутлар. Шем ебежетне пуянлатмалы мельзем шырыр. Шапламайба юлемрен енчек мүнчухлы шухелесіне пілзедарыр. Шем ебезіне ергелі мешкінде халі юрыхлы тапхар. Пырбареш тумалай баскавла ан пужынар. Кел журда хатлатмалы хадер хедер сәдер буган туянар.
1: Шылдырсен сенеші.
4: Прогноз погоды на национальном радио Чуваши Чувашьень представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
5: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
6: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
2: Как?
4: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла.
6: В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: Кельчур траки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадар билля херах.
8: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов, натуральная энергия и незабываемая эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
6: Телефон рекламной службы 56-54-54.
9: Код города Чебоксары 8352.
0: В униге жулданасларах радио легензен валли.

0: Кизепле радио дегенде маги илемле Юра Вишленч, ана Алексей Шадриков шырандар жол елжиксен ендешлиген хастаре шанбегенде ядарлы шар операция неде шүрет комментарлы товар земилзегеза палык ендешлигене же унун ердюжинжен нумай келет агы баян калар менде шербизембе елжиксен бугуна ялдан ялаклар микрофоне умне манбай унажар жобах кунда Чуваш Республикин, товарищи предприниматели, вол Сергей Порфирьев, Республикари, Алек Тваганзен Кластерен, Ердюжи, Чанбегенде, вол Шербидор Ганджи, предприниматель Зен, Прилежевен, Ердюжиде, Саламар, общество Лайсем, тут собирает лавы вызык, вот Ендешлы Хреде, Хастаренде, Чанбегех, Ельчик Сен, Ердюжи, Юрий Карпов, она пельменжин, Шуктабулюкам, Войховатпа, Эшлет, Войховат Тезенде, Кире Буганди Даганзен, Галабол, Чуваш Республики, Кире Буганди Даганзен, спортсмен Зен, Ассоциации Ердюжи, Чуваш Республики, Физкультуру, Бас, Спорт, Антавадивичля, Эштеня, Чанже Жайнджи, Спортмастера, Вол Кинис княгинь рекорд жезен кушине кене спортсмен кире бугандида себе пибузык шайра палла спортсмен вол елжиксен индешу хламне турца бурагане кизепле радио дегензем жагында кларымри калажыва вишлер хамышын жезен уйерна вохот вишлензе бурат тебір кларымра калажыва тада ахмалала тазы бар халвара сыбулашма вохот пирн микрофону мүнже шубашкарды елжик индешу хебе шербюзен чавал индешу хен Хастарзем пульжеш. Бала кларыма Роза Беляева шырандарган юрба. Вешли бар мэлі юрбуля.
1: Пурнышлайдем дерлі падармах пузанда Европуш сені усалармас пражабылавит. Малалық талгунат пражабын бады зиревали. Пурнышулы юра яны радыр.
0: Эбара Владимир Егоров фирмбе сыйбула жадыр.

0: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
1: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла.
4: В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
7: Кельжуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакарта гуржирвадарщича 0 вон билля квадарбилля херах. Сакарта гуржирвадарщича 0 вон билля квадарбилля херах.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
8: Кунень-черень калач.
9: Иван Майс. Иван Майс. Чуваш нации радиове.

0: Чувашии 9 часов.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

Здравствуйте. В эфире со значимыми событиями уходящей недели Анастасия Басникова. В этом выпуске республика отправила 17-й гуманитарный груз в госпитале Луганской Народной Республики. В Чувашии стартовал обучение 7-го потока школы фермера. Подробности далее. Республика отправила 17-й гуманитарный груз в госпитале ЛНР. В сборе помощи участвовали московские школьники. Боец из Москвы проходил лечение в Луганском госпитале и был тронут поддержкой жителей Чувашии. Его рассказ вдохновил одноклассников сына, которые приняли взрослое решение отказаться от выпускного и направить средства на помощь солдатам. Они передали через фонд «Прле» для бойцов письма, талисманы, шевроны, псалтырь и дизельный генератор. Глава региона принял участие в чествовании трудовых династий. Этой традиции уже более 20 лет. В республике сегодня больше 1000 семей, где труд нескольких поколений стал общим делом. Где бы они ни работали – у станка, за школьной доской, в операционной или в поле – их объединяет одно – преданность делу и умение передать ее детям. По мнению Олега Николаева, именно на этом держится устойчивое развитие и суверенитет страны. 6 новых спецмашин пополнили автопарк МЧС и противопожарной службы Чувашии в день пожарной охраны. Ключи от новой техники вручил председатель правительства Сергей Артамонов. 3 пожарных автомобиля отправились в Аликово, Маргауши и Янтиково. Грузопассажирский «Соболь» будет оперативно доставлять к месту вызова личный состав 44-й части села Яльчики. Главное управление МЧС получило автомобиль «Соболь» и пожарный штабной автомобиль, а также 2 аварийно-осветительные установки. 42 человека приступили к обучению на базе Чувашского аграрного университета в школе фермера. Конкурс составил более 4 человек на место. Ветеранов СВО и членов их семей зачислили без конкурса. В этом потоке их 8. В эти дни лесные инспекторы будут работать в усиленном режиме. На въездах в лесные массивы установлены информационные щиты и шлагбаумы. Сотрудники отдела Федерального государственного лесного контроля совместно с инспекторами лесоохраны проводят профилактические беседы с гражданами. Для обеспечения безопасности лесов Чувашии и быстрого реагирования на возгорание действуют 11 камер видеонаблюдения. К патрулированию лесов подготовлено 14 беспилотных летательных аппаратов, которые следят за ситуацией, в том числе в местах излюбленного отдыха чебоксарцев – Заволжья. Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: Вунеге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Кунран.
2: Кун.
3: Паян шуу ехенеке мэжэ шыматкун. Хивейт вада сегетте олды минутра духна, вандахр сегетте вадриги минутра анать кондарши, вун билик сегетте ширым олды минут. Паян чагаган уех, вэлбиже сегетте вадрижич минутра анать, ширым бар сегетте ваниги минутра духать.
1: Палла Пулумзэн.
3: Пиндежи червишемаш чулда, парамаш педер варшах уже вебе, чаваш черезинчи, пызык юханчик всем чуменчи варманзине, усра вармани земти заишенна. Пирым батри юманзимбе карапсим тыла защрегна, узы гурма ирикпана. Пинди да хржирут молмаш чулда, Федор Васильеван, шивармань опери, парамаш хучен сцены жене духна. Пинди да хржиршит менмаш чулда, шубашкарда, пира варчен стадион худагайна. Пинди да хржир да хрванза крамаш чулдам бабал, Спартак ятла. Ельджик Тарихинчи Таябайн Триялинчи Пинде Дахаржир Вадарбрамаш Чулда Социализм Ишимпатри Василий Никитин Кунчуды Курна Был Елгужалых Производствене Ослолых Тележинчин Череплетней Технологии Симбе Ишпайшлими Лищене Мельзимбе Анлауза Курза Ял Тарихинчи Евролых Сыне Таца Баразы и Даваща Малатма Хирзимбе Фермазин Тулышлых Небу Закладма Булдарна Шаганшинана Сумлы Атпачистунада Бармар Тарихинчи Кедеснерде Чаважа СССР Россия Елгужалых Тавадивичли Инженерия Николай Никаноров Щурална Тударстан Риак Сударихинчи Шиню Зеленч, Пинди Сагрчар Саграмом Баремыш Чулда Поэт, Кузярущи Фольклорча, Баремыш Чавашхалых Поэйчи Николай Паларусов Шилеби Шютенчи Негильня, Хаин Хайла Визинчевал Чавашхалых Импурнычи Ужин Забаны Неузимлад Сабана, Взем Каштах Публицы Слада Очерклада, Пинди Дагрчар Вадар Баремыш Чулда Николай Шилеби Суккарланна, Анджахта Литература Жинчем Паранман, Унзар Бышневал Терле Статья Бава Очерга Авторя, Хаин Жизинчевал Этнография Биофольклористика, Пашалых Тыдаме Социалах Учену Земберги Менжи Ушлана Не Палартна. Николай Шилеби, Чаваш Савачизне Тударла, Тудар Савачизне Чавашла Кучарна, Он Ячебе Шубашкарда Урам, Шене Шубашкарда Булавыш Хизеплензе Драща, Валпуранна, Карл Маркс Ураменчи Ширамултамыш Чурчиневара, Азануха Межакна. Электоры хинчитава трапин, деда горжир хераши чемашилда, чаважа ССР тава девишли артисе, чаваш халых артисе, опера юрежи Зоя Андреева, кунчуды курна. Волшу башкарды музыку училищенче, кайра хузанды консерваторинче варенне, пальюизин чаваш музыка театринче вунза грыжу лишлене. Зоя Андреева ба, чаваш хинри опера юрлах себе шиганна юнирень уйрым даб хреди шиган садрат темелья. Зоя Андреева хаин сценаризин кашни вартан дуимниде юра урлак дартма булдарна. Чигелеш хинчи, расшита да чаваш оперезинчи, Бадрытла партия не юрлановал.
1: Халах санаминчен.
3: Паян хигун Христос тенене негензем, Евангу не баладващем. Паян шумарчу зан, чертни уихи уяр булать, ожа булзан, шу уихим веже слухам булать, хуринчу чищурлзан, шу лашарах булать тене.
4: Авалхизар малашлых щук. Паян хигуна хой юллан уцагарар. Иран хигун паян хи эш сенчен гилеть.
1: Кунран кун.
5: Унда йогош.
6: Унда йогош.
5: Эн три базарын жеде. Йоп йогош.
6: Чаваш нации радио.

0: бізде.
1: Бұнеге жолданасыларақ радио легензен валли.
2: Шылдырсен сенеші.
3: Рубын бұлдыр кесепле радио тілегені мірзем. Шылдырсен сенеші рубрика эфирдам.
1: Тагазем.
3: Шеклену легамал, кундаршибе саван маха дерде, щене легкерли, прическана тумдер стильне улыштарар гардероба щенедер, уйрма хирхирарами межа улыштарма васке, куда бхарда хавара кулин янчень урыхла тыткаладар, романтика хушиновизыне адаландармашкан вереньмешкан юрыхла вахат.
1: Вагарзем.
3: Финансла руда ревела эхланя, шалу и стереш ех ушма туба штумалы и штубыне. Хакла я бала туянма, укша деньги бещихыны еврлах сыне еще маланда сабама пулдарадар. Водитель зене щилдар зим рулю мне лармах ушма еще ергене пызна с хрушлых пызы. Студент сене преподаватель зень анлану батне жить мели, а батра сон не улыштармала.
1: Егореш сэм.
3: Пулдарулы хырак дартмашка на майзем сахал марбулеш. Вазембе узу курар. Хайделин ежену тумаханах на егрежен теллевее пурнышламашкан чермавзем тухмеш. Ларудару анышлы эргелене. Бизнесшен, харбор проектшен ан пашырганар.
1: Раксем.
3: Психология и довезение темлер. Мэншин канышсырланадар, мэншик линдерет. Хуравзене тупсан вазен салдавезен берге шухашлар. Медитация, йога, массаж, лапландареш. Шемереши вышинзенка мылдуем не дешуда хумала. Хаварати вещере сижанщеш антаражар. Машарда нумай анайдар.
1: Арсланзем.
3: Тянемеле анышлыгун кере хашты дымрада веще хаван ергелене. Кыткыз эш пужаявыш санда шаргур мастер. Пызык проекциям пужарма, лотереяна худшынма, спортра амыртма юрать, шалдеса сайтлер, хаварба паршу ушлы жинзэмбе шихыну утларахтыдыр. Таврагурма анладас, пелеве тарынладас, адаланас телешпе тарыжыр.
1: Херзем.
3: Телеу бурнышланасы нума юлман, чекерли шур жулда парын маламар. Малыметли зэнчене нашу парынме. Унченевая херген месыры ишлене херзем кут апхарда тухыш паса. Социумра сумлы жая шетне шинзембе хучыну зенеты сабыны пальдерышлі.
1: Таразасем.
3: Шенне неызах вымашкан мелі вағы. Туден сэмверенью программене шумаланах парандарич. Ядарлы курсын жадалаган зенете евр келме. Хавырделен ючер еверен меюрайт. Интернет патуғышлану зугурар керлі материала онда тубыр. Командировка на яма булдарашы е похода гайма шуғыш юралі.
1: Скорпион зем.
3: Адреналин чуна плахатма булдараган эш пуш шыреш. Камбурнышлама булдарышы жакна спортсмен зем. Хажибари спордан экстремалы тезебе туслажы. Рекорда шенеде. Шидес кундра медицины тересливый витер тухма. Операция тудар майурать шилдерзенчен чарушук. Серенщи вайлайен кире камбада хучыну зене лайхлат мапулдарны. Мажырба ешли партнеру байул дашпа. Шак тапхардаку ензире пушейх керля. Мажындезен ансат марсамант чилай буле. Шенешен зимбе палажадыр прекурса хюраду шурал мапулдарать.
1: Тука чагизем.
3: Кунеригене ширыпыхын масынеши шилдерзем мелли график товар. Шамнашка улжуну профессире шеденю тавас телешпеде сылыхада лайх видим гюре. Планланы медицины тереслевый ветер духма сиплев курсне пурынышла майурай. Шемире делып комардапхар, етаван семья юлдашерзем катьмен шердень хана нащитнерен веткелен метеве.
1: Шивта ганзем.
3: Кун булдарулых ритада харбары шеденю зембеши хынна. Юратны иш пури и пень шавьенебе палармала адаланадыр. Спортпату слажыр, тренажурба хускану семту Никелет кежен, сылыхшын узылла. Изрешим еле булзан, ажазыне ытлар ахтемлер, воспитание мелезыне улыштарыр, специалист па канашлар.
1: Пулазем.
3: Падемледю товар, иртне дабхарды, тагак сембет убыжа шутлар, шемье бюджетне пуянлатмалы мельзем шырыр. Шапламайба юлемрен енчек мүнчухлы шухелесіне пальзедарыр. Шемье идывезіне еркелі мешкінде халі юрыхлы тапхар. Парбарейш тумалайы, баскавла ан пужынар. Кельжурда хатлатмалы хадер хедер садер буган туянар.
2: Шелдерсен сенеші.
4: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
5: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
6: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
3: К
0: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла.
7: В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
7: Телефон рекламной службы 56 54 54.
6: Код города Чебоксары 8352.
9: В Нигежулданасларах радио Легензем Валли.

0: Семье Тереге.
1: Ирагун Булдархизе при радио Тлегензем. Эфирда Шемье Терега Коларам. Микрофон у Мэнджи Ольга Артемьева. Вэлэши дэнзэши цэнь шинзэне тэрлэ чирчэрдэн сиплэмэ мэтлэнне. Анчахта вэлэх тухтэры булсадана. Бизнес веринчэ дэхэне тэрэслэзэ бэхна. Апла булэн дэ чуня ана юрэ кэвэ патних туртна. Мэнячарэн хэмблэнзэ бэна туэм шидэнзэн тадада вэлэрах ялгышма бушлана. Сама хисер камыллаган юрыш Иван Архипов пирге бұрадь. Паянхи каларым ра сире унбащивы храх паллаштарап. Вэлмы жеребе наци радиовен студене житра. Перейтлене май унжинжен чилайшын нене пэлэр. Шавынбада пиренге пэрлэх пулэр. Дорогой Булдархизепля Иван, тогда Аня, понятно, что не жулды, перлимушка ларом, чем я дерега яром, он перлимушка ларома, чем я дерега был перенком зенче ганде паллах, аршин зенче, аши зенче, чем я управляю зем вара везем вафарзем. Шаплавит, республика Рехизепля, аршин зем зенчен кала за барату, везем зенчен кала за бану майнде, везем чем я зенченде кала жатпар. Паян хиха наберен, радио тлеген зем пурде балище дезенде, жоныш масты пуле, уяв зем дезер ерце бурадыр, стены зенче де юрладыр шаплавит. Паян хихана Иван Архипов.
2: Эргон хизепле хаклар атлегензем.
1: Хошторых качейзер.
2: Им красномец каранджи жиралзвисне, пайсимен яленджи, шемере бишиме живым, чигезинни.
1: Аджачух нех юрата шеюратные, погадып тазхаль социалы сетцем пирен пиделаях анлайш лешеде, кирехаш социалы сетце грзенге, Иван Архипов тезвечерзан тугать, ейзер туерцы бурадар, те призене юбилей, журал на гунерцы бурадар, тогда те бар видео жинджейзер, сцены жинджей юрладар, пиде, ларадара пельмень аржинбек тавинадар. Аджачух нех шаплабумные.
2: Халя зелепте, те, школа гайчинех. Юрланы бегастывады. Пачикчух, кедюк мадухсан, уя, ялан шағырза юрлазы кышкырза жүретім чу уйдырых. Вара, ял жинземде, калачеш, калех, вани урама духны, инжинде, тагам шагында урамра шағырза бірайт бұзан дейтчеш. Карамаранде, пірэмыш касра, сыны же духса, ман пірэмыш учитель, врендеген, анафаминчина, мана сыны жнегаларнича, шамғышын де вара, пачиккен сыны, манах им батнеле турца быть более зашутладым.
1: Шаг полдарулах, камран кушна дезе жутладыр хавра.
2: Кумбек, щирипень паларца галамай зивардарах. Мэш дезень ман, анне дюрламайш, ате дюрламайш, анжекта, анне калагалать ханде, ате шамрыкчух ти ман атенде шамрыкчух. Шеш аванах юрлачи дейд. Хам тересебе ганзан юрлан нилтмей. Шамбада штангельны гуя була, калам булдарим астып.
1: Кенте миже суба крит, аван зинчень кушна.
2: Пулма булдарать. Валова гатранде умбегех. Сын же тусах кайман, шинум же курнман, я лучшин же день юрлана булинде.
1: Ашки же кезем уяв земан жукне кельзен же чаша загиртен.
2: Палах, палах.
1: Берем батне ретте журене, палах вол юрозыр, ташузыр иртменша уяв зем.
2: Пачек чухнде, халяство, шау кешке же кеден рейн. Анне беда штайбер, уяв олекн денде, он жукне ман пачек кубы спорча, пачек кубы заярлах пролезы журетимча. Те каланы, те калан бульменде, вол губы зубе. Кышта кубы са снегаларны жынынде, халяство, кышчеш, кысыне укшачек сабаратите. Эх, вара юрлатым че дарышса, халяча настады вся заманда. Кайрам вара, кубы за временменде ман кымызым буну бульдю зашладым. Кильде кышта таскаладым че де, оттегаладче. Анжавла, анжавла дитче, вара мунча на кайзакш бурдюхне, кубы задазатым че. Шельде байнги куна, кубы скалыма врени имень.
1: Парремыш класс раз сцены жене духна герыр, еплерех юроба духна не оставадыр.
2: Майн тухырмыш вали, юро хадалян бега остадып. Вырысла юрыча. Первым был Иван Иваныч, вторым был Иван Степаныч, третьим был Иван Ильич, а четвертый Иван Кузьмич, а юро халя остадып.
1: А школу подерзени, я дар лазах, юро кеведжени беверними кайрыре.
2: Тухырмыш класс хыщенде. Кончине район доберен. Владимир Серафимович, культура. Я не буду шлихенде район администрации Нжимана. Шубашкара изиглишенче. Время. Анжахта демлеман чухня пулмаря. Вуньбермыш. Класс вара беренцы бдердем. Вуньбермыш класс бдердных ищем вара манавал. Калях манагалатя, да? Ваня кармыр шубашкара дить. Культура институтне время. И для меня изиглишенде. Анжахта сакрымыш класс хыщен. Ебе убиш кулинжень. Красномейский район школьный гусь, но он чухне, ебе профессионал музык чизм был хадрленне. Юрлама добренненде, он чухне, де. Падем расши конкурс зене, жарн задухнен, де, мэле конкурс сен бур, юрлаганцем конкурс не. Варенде мана ванюрмыш каскышен галлегенде. Владимир Серафимович калатя дадить, Ваня. Керзабахапар, варенме дить ванюрмыш каскышен, институт культуры ненде. килдим де, мандрен дэшинде нотный грамота вренидеш, вренмень, шельде вренмень ебана. Лабузан десант прожил нотный грамота вренмеля, гаранта да пирикшул институт вренмеля дэшинде, ой-ой-ой-де, лаврага дозу закать кумбек, вахат падедим де. Хорошенбек вренести мандрен пулмарит. Профессор зим юрла забархадеще, епхаль юрла мадыдн дэнде, пахадап халенде, мне аджа шкуладжи. Кунда вишим штатым шкурсрия, юрла гана дезем, чупса гильдеш пахмак. А лук шта бахач пурдегам юрла дин дезем. Казак ласаман пунчища у я была.
3: Чинахте пиде вайла сасири.
2: Пайгигу надо. Пер нота да пель месяц себе глазан, мен бачикрен, ялнах, вурсим глаша на слух теще. Мали ильдеп, шим бегюрладам.
3: Шта врин мигайрар?
2: Унимур уж хасхыщен иде. Пылих тухту не врин зуфна. Кашче ж интерес рапл зухрин дегу наман. Тер себе, мен бачикренях, а юрлан зарбыштар. Шин дух тури был мамет линне. Мандим левара, унимур уж хасхыщен врин мегиме. Майзим шаурн за дух мариш. Анчахта, тер себе газ врин меги не ганди. Анчахта оригинал документ зине. Ялгушал академии газбана. Карамана, хамба брле вренне, анчасам пльдержи, вренме гениди за анчахта, документ саму дажука, шамбада вренме гресиман пулмари, шамбек шабабу за духры, шин духтуре был аймаром, вылих тухтуре бума, эмеджи был ман, шамбада ман, куинчиди, куинчиди, майжарн за духмаря. Премеш аслабелю льных ищен, каран деп тогда, академику слушать детвер, чана врен забдерне, да, и кимеш аслабелю ман, у них ищен, деп кштах судью любедище за бахрам, анчахта чун, сэна батнях турдайте.
3: Я бы сирей, який бенде пилдек мышл зенджей, юрат мана дуэт па асту за юлна. Вал сирен шабах анла сарылна, чьи перлем уж юра, шутланаде, я унчин тада маларах полны.
2: Унчин юрзен полны, який бенде тватта мышл да, игра аркатев па дня, а песенка чина студни гильзе, який бенде тватта мышл да, ики мыш курс пегаста да пшипа. Унчин тим же юрда болза, карам варайбр, Татьяна ба, юрат мана юра жердым ардует.
3: Видео да юргерне, интерес. Интернет ушлаган жихара за тупса, пахса, за ильзелардам, хамында ширим шу Кайлахи Шамбраклыха Динювек.
2: Терес, манчил выходиться, гаджа Фатиха.
3: Чинахта.
2: Выходшевать.
3: Паянхи гунанде сирин юразин пухи самай анла. Мэншинчин идларах юрлама камуладыр.
2: Хаман репертуара бахсан, Умбек. Паларца галамажук, меншин джен нектарах юрладам. Манатаванлах шин джен диурозем джилай. Шимби шин джен диурозем бур. Можа шин джен диурозем бур. Туслах шин джен ди бур юрозем.
3: Терлени бе. Махар шин джен ди нема изр баян пирам бада махар багильне. Стазине Аня Ирыгун булдар сиреди.
4: Ирыгун.
3: Шта перлим шут курза павла шта туслах шырырга. Аза ильсе калазабар рыга шат саман сене шат
4: бахар. Беди интерес разаматка.
2: Пай гунанди итларах интернет ушлах инже палажа шибер вара. Пажа инже палашна.
3: Изр хуштар хран.
4: Падрили районин джен, тури дужаран.
3: Шта гурдар перлим шут ванина.
4: Малдана гебна видеоклипсим джинжеях пахна. Резин пепите козаклан дизикала майорать, тламанда пробрание кураса, я бы на пальнеханде, юрлать, клип за бизи бахат там рчай бер, милдашки разымбе, рыбтажа казинже, бахадуп та Иван Архипов ташлать, халя хамыш шракула бенде, косым дед ташта за еще резче хотя зенде,
3: жембек да,
4: ага, пробрание жембек, бахса, промашутым зем, туза палашымар, по якунчанде верле.
3: Ничего еще выходит сегодня жембене.
4: Ой, бер, внук дожил брале.
3: Серни игача, жители тебе
2: вообще была.
3: Мишель жила везем.
4: А слева вон два тра, кашини вон дышире.
3: Шакалар махалирли не май, пер видео ракурдом, восемьки сирен без цены жинче юрлаща.
2: Ман перемаш концерт ра, и гимн девон дух мишел да. Сейчас мы брали, сцена же духса, чинахта. Пойди гуна шак юра, саса ширдарман, кашал ширдарман май зем пулиши дизу шла дубхани шак. А сейчас мы брали, хам на сейчас мы брали, саса зем балак шчей жужин дзиш, анчахта ширдарман лах пулизу шла дуб шак юра. Пидика мала юра, шак юра ширагане, чуваш халах позже юри зимендер. Кевибур, самахизани жирман. И гибинде вундахрме шилдан, пайгу нанди улда жилитре, майя шаврн загильмеш. Кажал жирада пулезу шкалу.
3: Кажал пар юра сте, мачи зине, шас час ильзи духа ши сцена жине. И зир ховры начар зине, а шав пар концердан чак ильзи духне
2: е. Сцена жине прорега начи ши духне. Умбек ядар лазе, бачи зине, сцена жине, калар стезе, умбек шуш сэм ман булман. Енчин дяху изен, камал изен бурмузан, и палах вазине булуш махадер.
4: Урхла май багала за сын, кильде пар артисты жидет тезы жутлады.
3: А ши зине анчих марда да махер зине, ильзи духа вышла реш ани сирин, махер ба сцена жине тукса ховра тресли за багас кельмеси. Кен зирин хитрый дуэт пол загаять.
4: Шоп туга скримес, мало на шоку сам прочихаль выходи, наверное, ильтра.
3: Ваня из армы храхала лоза юра, да, и хадерление.
2: Мажор Бударин Нашар, шепла.
3: Она из рахова щерный.
2: Щераганя. Юрий Гашкар, Кевини Девол Гевеление.
3: А что там, шапах Мажорахала Лаза Юра Ергелеми Фитмайрат?
2: Я бы чек нянде Юрна Галда, Мажорахала Лаза Продюра Жерза Бархаде, где Юрман, Терсебе Галзан, Манвали, Чила Юр Жерза, Варажембек, Мажор Будр Юнажар, Юра.
3: А не зря. Кажан и дитерче шак Юра баримыш худ.
4: Ку Юрине еще раз тезе она урохларах каламала гандиване. Смахи зеветьха Ибрахамр галар мармалерах хирмалыне.
2: Тарас.
4: Вал пирман.
2: Саню зенильце.
4: Ман ене бахса дезе галамала же. Епмалерах хирм булзасын. Шамик сумах сэмбе худуштарза. Юрий Петухов. Шамик хирзабаджи.
3: А чатим. Мэн бега заклан за юзище.
2: Аслинде берин. Витларах. Спорте не дурдан болинде. Мы бежим крень и жить, сам бы я не бегал заклонать. Херберди, халихе, хейнгам лезете по ларцах камешка, а нечто ку транзи тренги тардит калакили.
3: Ваня, тогда пажер бы что на калачу батне таврен засса не зеркалар, сырин Юра Кевич не бить, а дарла пелющука. А нечто шаг Юра Кевич инжине шавр тар закрзи кайма, кам булыш резире, кам тарев баже, малдан хиудам зине дума.
2: А на фаминчне ман премеш вренде гень, чнахта вал пулыш буле премеш худам зине дума сына чне духма, шаг школ дезена чне духне, хальде пайгу надо в нас твада, но май помеш на данде хаман Кулага зиглинь, сейчас сэнэ ще духсан. Парремаш хун тибек. Сейчас сэнэ ще продухсан, ман жимык. Шалда тем ряду им зим жирал джич. Хумганулы заман польши чинахта. Парремаш сэнэ ще духна. Саманда халь тепри аду зильнибек туинча. Кунданник валарца хормала, ман хэневерли. Удум зим был неберге. Парремаш кулда. Каранеп, ман... Галилей лично бурчинде был, мана районный конкурс не изжиречи, юрлама. Районный конкурс не изжиречих не, мана районда газушлаган клубан директор балар тренинг, ничне курнда, где мана зембатне, персимиски районе кимышкульне, варен мегу жартар жижинде, гитрэш кушма. Варебнда сак крымыш классран, бунь вармыш касчене, бэзэ манже варенне. Юрлама варенне, унда фольклор не бебиринда хамран, шурум бэш фольклорушка не булна, ша фольклорушка не бебер. Падем расшебе, ша варна мурбмала, падем расшебе, банчих марунда, турцине дега загильдем, рунчих не бебер. Расшере Мыля солистин конкурс зембуры, пойдем конкурс дух румбули зашла. В зембе
3: вырли.
2: Выросла юрземди, чувашла юрземди. Коров.

0: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла.
1: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
2: В Нигежулданасларах радио Легензен Валли.

0: Семье Тереге.
1: Семье Тереге ярамын черетле каларым эфирда. Микрофону мэнче Ольга Артемьева. Паян эфирда мен ачаран юрлама юратна. Паян чигунда юры кэвэзэр пэргунда пурунайман Иван Архипов башивы храхпалышта радэпсире. Каларымын пэрэмэш паянче бушланы калашыва малалайтлимэсэне деп.
2: Терли гель дала на женизер, юрыч ползаешь лидер, шавахрах тебе решить, это дунза, шавайже, тебе шли туза, бума полторадер. Шаплавит.
3: Шаплатвата жилгайла, шамананде, тракини, дешлих, ердижибма, шактильги, винежан забачинде. Твата жил, иртре, гундамба, тракини, дешлих, ердижи.
2: Куда ты наплеешь?
3: Палах, пирень. Трактор ханджандухна, шинзе, порощи тебе нетла. Шубашкарда. Шавашин зембе, палах шихну дыца, зембе бірлешілі мілле.
2: Волда халық пайшілі міллеш, халық пайшілі міллеш, волышу сырги бір.
3: Терес. Тада тюлек сырыш. Холады бұғыда шелі мезір, күнін жерін хышпыр жүкшілі ме дейді.
2: Аня, мұхыркаларынде, күнін жерін шілі мілі гейд. Уявзем ұтларақ қашыне ердеші, жаплавид, концерт земде. Ажызем ұйрымақ пәчік чухне келде візімбе пәчен. Живыр, мұхыр болу жүміне туймастыр. Еплерек ертерзе яма май келде жабвағыт сене.
4: Малдамдық ажызем пәчік күчухне чынақтай біде евірчі. Еврлық сымызым еланақ бұлашы. Ажызем үсіне майын, еврлық зымде қаяшы. Ну, ман, мұжыр бұл Никшана Пулушмас Мар, Яланах Пролебушса, Аджазаде, Паньги Кунчинди, Вземе Пролелар за урок давать, и обни Вземе Батни Прозадажабан Мастап, Варендеть, Вземе Женяланах Таражать, Варшмага наши прожат до Баджазане. Ман, Ваня был, Никшана до Варшса Гурман Аджазе, Шапсада, Варшса до Гурмас.
3: Я Варшма Блимес.
2: А я в аптотар мало чухне епли, я в аптотар адар. Телефон, шинжи ларах вылезлар майора даща, ажазем, урок то малый бельге манзах каяща. Пурберих витка, я в аптотар мало, я лаш мало саман цимбулаща, я ланах амыш мар шумра, амыш шук чухне епли, я в аптотар адар.
3: Парре галан. Итле мэш пасан, икки галан, икки мэш дитле мэш пасан, вище мэш дитле телефоне манга сере.
2: Ну майла гай.
3: Паргун лага, паргун ран лашу и телефон за бурдзе гурман були зашла до басиле.
2: Час-час, ах, сиренка сире пугалаши и визе телефоне зем.
3: Хутран за тренинг шпурджок шапла. Халь саман ищем бегни, дерес себе газа, халь дя джазе манчих мара хамар да дем жин. Иде хонах сагара маршак телефона.
2: Тада мин бейзер, вога дайр тюрьме, юра датар. Мин думага муладар.
3: Пужу вога читла, ну май ахмар. Пужу вот пурджок ненде, бутарах книги влада.
2: Меншинчин.
3: Терлинг. Ирем литературу владабнде. Сейчас хашпур джук школды программера. Воламан гнигазиня халь влаз тухма дрожадаб. Тресебе газан хашпур произведение за бахсан. Школ программе вали марбуль за шкладаб. Халь пангигу не безин влад. Вот халь он на бладзине. Анджик та школа дживали влад. Кштах и вардарах. Тада

0: Вижмана, юрзим индер сахалмар юрзим забачиха лилошки вахатра. Ша вахатра юрий гашкар мама юрзим жирать. Маштер зем жирзан терасырех пуат пилезу шлад. Кашны жин хай не жибеш лимелле. Ебхамда савазим сахалмар жирна. Шкулдан яла жит не джух, но пирим пилинг шухрам. Шкулдан яла уцешт мелех. Ша вахатра пржар заважир мали гретим че.
1: Ажа зем жинжан жутла прибир, эш жинжан жутла пашамба. Шамба берем вахчит месте за жутла. Выходи с равно. Ага, и птичами шутла. Жиди нумай. Ажа зем где бур, она даже тламала, она даже тламала.
0: Я вроде полдарула шинзем, как что урхлара шинзем. Пре у Яврамана про Аржи Барзагланче. Вот терс себе галаха вандече. Я зарь полдарула шинзем, как что урхлара шинзем дече. Не от мира сегодня пожапайтха. Я зарь ага шинзем бекмар. Сирин хаврон. Шучандалы хаврон бурныш сирин.
2: Аккурат пари бирыш.
0: Шабла.
2: Ани творчество жены бе бурнума еплерих.
1: Мана сагалмар. Уйтнан кушинчин. Мале бурнадын дезе. Бурна гуравал. Бурн засын хынықса жеден. Хнохса жить не май, ховда же мигих план.
0: Уж как бы шутла бы сейчас жеплей.
1: Да. Там бабурнан же план.
0: А он рагнух собрал.
2: Шин хуш инже сцены инже Юрич вал урхларах кашта хэнет задать.
0: Шем велик что урхларах.
2: Шем велик что урхларахе.
0: И гидерлежин були зашла, что блять. Сцены инже тогда гильдея бы.
1: Шапла сцены инже вал.
0: И гидерлежин.
1: Гильдея вал пиди вот тогда урхла. Ты зашла до.
0: Паршиннах марбуль.
2: Ушин задан и вол, тогда да интереслерих пульша плавить. Шин сири пердерли белить, мажирба ача зем, тогда шивах рахта ван зем, в земши низер урхла рахваня ша плавить.
0: Чапла, чапла, и гидер лежим були зашладу палакунда. Начар рибе лайхишни калашмас перебар, анчахта сцена жинже тогда кильдея бы терлежин.
2: Аня, еплерих мажир, еплерих атте ваня. Каштах маларах калары ринде ача зене вол варшмаст, в земши несас хабарт маст.
1: Чапла, нищанда варшса гурман, шапса да гурман, пайги гунчин де урок сэм давать.
2: Кильдея чашук тирек шынградада сыбулать. Шақсаған сені еплер терзе арадыр. Езірі шыңғырдатмашы.
1: Шыңғырдада сөп болады, ол пиренжем ерегін ашымал, пиренжем енже де болады тезі жұтлады. Анжақта, ебір пәрбірінжіне күш пабықса қыланап бір. Бір шыңғырдаттар зақ емас бір. Аға, ажызым.
2: Камыл зырланы ертсе ғайады.
1: Шапла, ажызым бір ешім беге қышқыртар аш тезі қаламастып, аслы бұл берін ялана хитлет мен қаланыне. Урок зевал хуя хитовать, кашини бега на читарах.
0: Урок зевал хуя.
1: Вол берен, кашини чистый аж, полдарула хираджа.
0: Хуйни еврли хираджа.
1: Вол ворам завозе, хуйни гири бы засан, сейчас шав за мантрах врен за город.
0: Килик метра врен не был дарать, ворам завозе.
1: Лемар я была на
0: ворам. Эмерде деврени меч.
1: Времес.
0: Анал гелемар.
1: Ведущий не бе мажора яла на калатным часам полдарать. Я прывал за тух сосынах, шо на кала за бараян. Я с калажаян. Я бе калажаймаста. Он шав пиде пулать. И прен хер бродить же мне, хоть не рыбузасын, тем воромеш совзем, калавзем, калазма булдара, чав самантрах.
2: Аня, может, кильди дюрлазы жюреди? Булдара, что на джухне? Абат, хадерляне джухнеге, кирек, кажут мне, что на джухне?
1: Пала, яла нахерлазы жюреди.
0: Паршу трапу на конце мы тизем дико калаще. Ваня юрлам пошла родище.
1: А ялды это шабру на конце не берял на хильте. Прва не мали юрлат тизе. Калаще в земле.
2: Вчера мы там еще убышла. Анча кашня чинын дихайни вали. Шудалы квали. Телевзем лардать. Эмэцем. Унан. Пала гизер эмэцем берги. Пире уш сабама сада был дарадар эмэцене.
0: Уш сабарат пар.
2: Каладар. Меншин чин мэдлине дир. Я плерах телевзем лартыр. Кыжалки жула.
0: Теми жула бьюру жерман. Шамбада галь. Кыжалки жул вали хам вали телевизор нартный, пропили кюра, еще не урзем галар малах полезу шла до кузял, жак, ерду же не бенчах мар, сцены же дешь не рень. Для рах тух малах али по игу на сцены же урлап ханди, концерт сцены же реб, для рах сцены же урла малла, полезу шла до чун дурдуме сцены же.
2: Аня, Изир.
1: Телевизор беден май.
0: А че бы сейчас не делал свои истории с
2: врендисты? А че зине ти вышли еще день деристы, шаплавить. Возьми адалан мама из земли туза порасти.
1: Шапла хал, а че зами всех проще, те бржул огидит мала, в земле дену май.
0: Хадрин мели, в земле.
2: Тавах сире Аня тада Ваня, манбада эфира гильми камалду, нужен манба галашма вахатуп, нужен сирин эмитсим порнышлан забучер, в земле порнышлама сирин сывлыхи булдар.
0: Тавах холи сире эфира жильнишин.
1: Тада бош.
3: Аржин валышым ебожы, онын хайыншы вакшынлы зіне хүделесе борынмалла. Вәзін танышлығы жын, ажызін адаланы вышын тарышмалла. Шавықытрақ хайынде бұрнышта пебе бұмалла. Паян хекаларым ханы де шапта шапларақ шындезе жұтладып. Ваня чен юратны ішне бұрнышла забырать. Мажыребе ұвылба хершіден дересші. Унзыр вышне вол спортпа дослы күлленех веже пелек шухрым чубать. Ажызіне де сывы бұрныш жергене хынықтарать. Үрәтіслих пар забырать. Унзыр Рубышне Ваня Архипов, Шинзине, Везень, Палла Булымызине.

0: Вырывагательне бултыри эфирда хыбар зем студире Эльдиар Александров перень банхи кларымра. Щене пужар машины зем кюрзе кельня. Чеваш театре хаимбе крымрада мускаврада балаштаря. Щак тады ты хыбар бате бар самантрам балаштар бар. Муниципалитет ресурсизине регион тада падшалах укши деньгине сакунла тада тухышлы узы гурмала шак набурнышла себе чавашень малдызине рединче. Кубадим для двери республика Ирдюш Олег Николаев тераслюбеш улау палатынь пайдаш зимбе иргелене тель булу радуна. Эш еркене терес паларца унын пагалах не истересы. Терле проекта е программа набурнышла на дюхне укша деньги терес узы гурасы. Керек мле бужар рада бальдерышля. Эш егер деген кашни деньги пызык темлях рян шапладарыш сананчах щеденю земду мабулать. Мэнь бурнышла на нет дыжах тишкерни ее наш сыне Вахатрагурны, в зене тюрлетней республика, тогда щержив Адалана в ней видим кереть. Паян Хигун подшалах управление интыдом не цифры, гадера земжине гусерны бечу вашень, щерживра и кем швырнда. Чувашин Ердюши Олег Николаев, Российской Федерации Тебангене, Адалба Авиатка управления Ердюши Би, Андрей Попов Падель был на возем худаяна пучару зене тишкерне, малашни хителя в зене балартна. Паян Хигун финансиене бе, пельдерышля, аналитика и довезене, киске вахадрадат сабама пулдарны зарбучне, цифра хадер зене, ищре, анлау сакурма пельните пельдерышля. Шакна тебе хурза вайхуны лаях, кадарду зембе баларма май барать азына тель булора Республика Ердюши Олег Николаев. Кунда самохран Чувашин, цифра деньги пилотла проекта худшины девидим гереть. Финанс полеве программы да далан забрать республика ра улдавши зен серебине лиге смардизинь, финанс полевне юстермилещин зене узал жувышлы зень вартанлых изне курмаганах тарасплать. Вот шулым багрежигензим хазим профессию явне баладаваща шакна халалаза инге гезермян затрах полтердезе, куды дымраеш легензине щене тимер от сембедевиштерня. Чавашкин ри их шерчерим два да подразделения ри и гибени лащин дорожать паян. Два червунул да техника херля авдан багрешмен дорожать. Пельтер пужар зен шучи чакна, щелан на жензен шучи щеремул да процент дусня. Чавашкин кук дарду зембиадал еще дарахинча и кем швырында. Расшири сингерли ларудру министерствин чаваш республики нюирамне, пужар багрежиген службене халихи вахат. Три улучшения техника бана. Машин земли или крещерим билик мыш пожар баинджи, мургаши водрежичи мыш тогда то ваинджи херих билик мыш чашря, хесмитри дрещав ан беги хельджи крехерах тват мыш пожар чашне, собли грузовик по пассажир автомобиля шля. Тебр автомобиль шубашкарды теб управление ребуля. Чуваш Хинри Шургуни и Гибинде Ширмулта Ялгужалах в ярмарке Земиртне, Бадем Дядю Ущак на Шкалдарах, он дохудший на Ялгужалах предприятий Земи, Икширьерах Тонетла, Юру Варзутна. Ярмарка Зани, Республика Ри, Икширьерах на Гужалах, худшинный балла, Пызак агропредприятий Зинчем Бушлаза, Уиром Фермер Зем, тогда Харбор, Хушмах Гужалах, тогда Ганзем Таран Чиних. Финзем Утларах в Варлах, Хунав Зем, тогда Кальча Зем, Шурулми, Терлебах Чажимеш, Ежель Жимеш, Сычу Юрваре, тогда Ашкагай продукция, Пула, Пыл, тогда Щегр, Дуяны Небалартна. Шаг наш кал ярмарка зим тогда киргуните булишхам. Хальхи театр табхарне чаваш падшалах Академии драмы театре уду и хим вунна мажинча анджах вешлян. Кажалхи шулар тисэму минче пызык тэлев зем. Вазем баспорские агуны падем денчере авалхи нерень. Ширым закрымаш фестивальне худшини щунда вазем Чингис Айтматов пьесы дарыхлартна хургаек щуле спектакль негдардиш. Крымри кураган зем чаваш театрень эшне уду и хим вумбар мажинча курма булдариш. Эпос драмине унчен театр нерень чендерля чаржав республика ритубышевинче чилаях спектакль дезе ежинныча. Шурлау и хинчевар артистям, мускавры ирдегень, пуласлых лабами, форум фестиваля гудшинищ. Шурлау и хинпилек, мышинче тада тохар мышинчевазем, нарспи спектаклень, пачек сыбакне, зарядье паркрак дардищ. Эфирда хыбар зимде Ильдиар Александров Палаштарча Беремех Кулыр.
1: Чурхи шумар, чулши сарма.
2: Чвашнат сирадяве, шуна сарма.

0: Бұнеге жылдан асыларақ радио легензен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шуу ехенеке мәжі шыматкун. Хивей тавада сегетте олды минутра духна, вандағыр сегетте вадриги минутра анать, кондарши вун билік сегетте ширым олды минут. Паян чагаган уех, вылвижа сегетте вадрижич минутра анать, ширым бір сегетте ваниги минутра духать.
1: Палла Кулымзен.
2: Пиндежи червишемыш чулда пырымыш педер варшаху живебе чаваш черезинчи пызык юханшы всем чуменчи варманзине усра варманизем тезе ешынна. Пирым батри юманзембек арабсем тываза шрегна узы гурма ерекпана. Пиндеда хыржи рутмылмыш чулда Федор Васильеван шивармань опери пырымыш хущен сцены жине духна. Пиндеда хыржи решитменмыш чулда шубашкарда пира варчин стадион худа гайна. Пиндеда хыржи ртагырвын закрымыш чулдан бабыл Спартак ятла. Елжек тарихинчи таябайын три ялинчи пинде дыхыр жыр выдыр бірамыш чулда социализм ішін паттыры Василий Никитин кун жуды күрна. Был елгужалық производствене ослалық тележінчен шереплетне технологии сімбе, ешпайшлі мелешіне мельзімбе амлы узы күрза, ялдырихинчи еврлық сіне татса баразы идавашы малатма, херзімбе фермызен дулышлық не бұзықлатма бұлдарна, шагыншынына сумлы ятпа чистуныда. Бармардыр хинжи кедеснерде чаваш АССР Россия ялгужалық табадевичлі инженерия Николай Никаноров шуралны. Тударстан реак судыр хинжи шиню зеленчи, пинде сагрчар сагрмам бэрэмыш чулда поэт, кужарущи фольклорча, бэрэмыш чаваш халых поэчи Николай Полорусов шилеби шютенчи негильня. Хаин хайла везенчи был чаваш халых импурнычи ужин забаны не узимлад сабана, взем каштах публицы слада очерклада. Пинде дагрчар вадар бэрэмыш чулда Николай шилеби сук карланна, анжахта литература жинчем паранман. Он зарбышне был терлі статья ба очерга авторя, хаин ежи зенчи был этнографи биофольклористика, пашалых тыдаме социалах учену зембирги менжи ушла на не палыртна. Николай Шилеби чаваш сывы жизне тударла, тудар сывы жизне чавашла кучарна. Он ячебе шубашкарда урам, шене шубашкарда булавыш хезеплен зедраща. Был пуранна Карл Маркс ураменче ширым ултымыш чурчине вара азынуха межакна. Электоры хинчи таватыра пенде дыгыр жыр херыши чамыш чулда чаваш АССР тавадивишли артисе, чаваш халых артисе, опера юрыжи Зоя Андреева кунжуды курна. Был шубашкарды музыка училищенче, кайра хузанды консерваторинче варенне, пэльвизин чаваш музыка театринче вунза грыжул ишлене. Зоя Андреева ба чаваш хинри опера юрла сыбе шиғынна юнерин уйрым даб хреде шиғын садырат темелі. Зоя Андреева хайын сонаризин кашни вартын дуимнеде юра урлы кыдартма бұлдарны. Чигелешінче, Рашида да чаваш оперезінче, Бадрытла партия не юрлановал.
1: Халах сананинчен.
2: Паян хигун Христос тенене негензем Евангу не баладващем. Паян шумарчу зан чертни уихи уяр булать, ожи был зан шу уихим веже слухам булать. Хуринчу чичурал зан шу лашарах булать тене.
3: Авалгизар малашлых щук. Паян хигуна хой юллан уцагарар. Иран хигун паян хи эшсенчен гилет.
1: Кундран кун.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Купа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашинри шандалык сайт пәдерне тұрық паян ұлышын затыраган пәлітлі шандалык. Республикара сагыр вун виже, Шубашкарда сагыр вуниге градус ожы булайды. Шелх веляны шен женші кунтра 2-6 метр хвыртлық павред. Сылыршырен юрек вадырбелік процент, атмосфера бузыме 6-4 миллиметр.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: Вуниги жулдан асларах радио легензем валли.
4: Через

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло. Код города Чебоксары 8352.
2: Торіщу на тисінче, чурхи кунзем щитрещ.
3: Чваш наці радя венче, чургунне.

0: Чувашии 11 часов.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

Здравствуйте. В эфире со значимыми событиями уходящей недели Анастасия Басникова. В этом выпуске республика отправила 17-й гуманитарный груз в госпитале Луганской Народной Республики. В Чувашии стартовал обучение 7-го потока школы фермера. Подробности далее. Республика отправила 17-й гуманитарный груз в госпитале ЛНР. В сборе помощи участвовали московские школьники. Боец из Москвы проходил лечение в Луганском госпитале и был тронут поддержкой жителей Чувашии. Его рассказ вдохновил одноклассников сына, которые приняли взрослое решение отказаться от выпускного и направить средства на помощь солдатам. Они передали через фонд «Пролеб» для бойцов письма, талисманы, шевроны, псалтырь и дизельный генератор. Глава региона принял участие в чествовании трудовых династий. Этой традиции уже более 20 лет. В республике сегодня больше 1000 семей, где труд нескольких поколений стал общим делом. Где бы они ни работали – у станка, за школьной доской, в операционной или в поле – их объединяет одно – преданность делу и умение передать ее детям. По мнению Олега Николаева, именно на этом держится устойчивое развитие и суверенитет страны. 6 новых спецмашин пополнили автопарк МЧС и противопожарной службы Чувашии в день пожарной охраны. Ключи от новой техники вручил председатель правительства Сергей Артамонов. 3 пожарных автомобиля отправились в Аликово, Маргауши и Янтиково. Грузопассажирский «Соболь» будет оперативно доставлять к месту вызова личный состав 44-й части села Яльчики. Главное управление МЧС получило автомобиль «Соболь» и пожарный штабной автомобиль, а также 2 аварийно-осветительные установки. 42 человека приступили к обучению на базе Чувашского аграрного университета в школе фермера. Конкурс составил более 4 человек на место. Ветеранов СВО и членов их семей зачислили без конкурса. В этом потоке их 8. В эти дни лесные инспекторы будут работать в усиленном режиме. На въездах в лесные массивы установлены информационные щиты и шлагбаумы. Сотрудники отдела Федерального государственного лесного контроля совместно с инспекторами лесоохраны проводят профилактические беседы с гражданами. Для обеспечения безопасности лесов Чувашии и быстрого реагирования на возгорание действуют 11 камер видеонаблюдения. К патрулированию лесов подготовлено 14 беспилотных летательных аппаратов, которые следят за ситуацией, в том числе в местах излюбленного отдыха чебоксарцев – Заволжья. Мы следим за развитием событий. Анастасия Басникова, служба информации.

0: Атия нигине дитма, мен кечендрин пуштарна оскирле.
1: Чаваш наци радиове, осло чавашпул.

0: Хавас паныне, хавасиль.
1: Савза паныне, савзаиль.
0: Чаваш нацирадеве, кунда юраду анчах.
1: Юраду анчах.

0: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Влажность воздуха пониженная, 35%. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
6: Эшне гура хизебе.
7: Эшне гура хизебе.
8: Вахаттильне булдар хизепле радио тегене мерсе, Чувашии нации радио неферинче, ишне кура хизебе ярман, черетле кларами. Микрофону менче на хадерлезе ерцы бараган Алина Герасимова, редактор, пульту менче Юрий Филиппов, саз режиссёре. Чеваш черин илеми бивал, печекрин килинзе юсне. Взин килинче алжилы зимбе вырндаврашне елдах черлезе капрлатны. Амыши куенебе педео стабылны. Унын алынче еппеже пыляныне, шуру бусмажине илемле ерешшеве юлныне, пөчек надеда омызанца сынаны. Унын да чембегех терлес келне. Анчахна изе пөчек хадене. Школ шулне дешетмен хирача пурберлы планман. Имитне бурны шагырдестесе, кюржере аслы хреснамыши патне шулдытны. Юлынца денебек терлеме врентмешкен витны. Хаймаринче премьер шишне пиде тарышса дуныне, тереше ви илемле, шибы жулы пулса дохныне надежда паянда оставать. Шапла пэчекрен терлеме юратна Надежда Юрьевна Давыдова хали республикри палла тересты. Палах вол паян хай журал заюсне херли чудай тарихинчибек тулдар за терлемест. Чеваш тереше вине машин ба. Пэльсе тесембе кележулю зугурса пахада капрессем ябала сем хатерлеть. В зине пур жердейте курма булать. Республика дулашын жете, Тударстанба Пушкарстанрада, Мускаврада, Юд шыржывзен жете. Хыдерлене ябала зине, аршин, хирарм кебе зине, Тударзембе мыши хизине, салфетка зине, самзат утрезине шинзем кымылазах туянны тада хавғаландарадь. Шагынбек пулдарулы чере ысты. Чываш республикин халы хюнер промыслин маштыры, алы жыстызен гильдейн пайдажы Надежда Юрьевна Давыдова паян перен кларым тебелінче. Унбай бір чываш черешевен вұртылны кезем шинченде калашас тетпір. Хыне чередінче мүлем айбаш шалдан шала турса кенене де аса илмейді бір.
9: Пхерлі жүдай районинче, кивадыға сиялінче жүралзе үсіне. Пиренчен бері вижача, пичі, апа, ебеке жіненде. Ате Белов Юрий Петрович. Пиде палоста платник болна, сидел буган, катка бичке, ураба жуна, тадалы тезенеде биде нумай сталана. Пирен келде, чечек семде, юманран сталана, жүлмек сем жінче үсіне. Ане Белова Юлия Алексеевна, пиде тересті болна, шихна, жіндерде шихна, арлана да темде дуна. Индивидуалах терлене.
8: Шанбек илемезер пачкрен курсаюсне.
9: Шавьенеле турден мадарышна.
8: Или крен чваш кильчуртне дешав черебе илемлет медарышна. Кирли чудайземзем тулдар за терлене ханде.
9: Тулдар за терлене. Пирнятте сыну герджиге зене рамка лаза шакна стена жумне. Рамки зенятте дуна. Ане вара кашны рамки жене. Алжыл идерлезе жакны. Килде бирин еридавра тережинже бурынны ебер. Вырындавражинже миндерзем, подзорзем, педембек терлене болна. Манын пиде дерлес келне. Аза не бирин, Вера Арсентьевна, дертне келді. Пир дертне кирли мария бала зенчен урайны зармалы зем дертне. Шихны жаврашка зем, пирин келді. Бұрде алы еже дума юратны. Лармана жүрене вылғы цэнче. Телевизор болны да берін. Пирин бада пейден умайын бұратчеш лармана. Кашны мен дума болдара, шәвзене дуатчеш.
10: Ахалькі на телевизор негамды пұсы ларман.
9: Алы зем чынлазах ешлене. Кам арлад, кам шихад, кам тярлед, пиде интереслі болны.
10: Шавна курса сына заюсне.
9: Сына заюсне. Ебі кежінні болны белі. Манан не каланы терлемешке нёзе печика, манан пиди терлесткильне, манан хрисна не был, но хрисна не нямш не бе вада хрисна не дезечене. Взем щулурлы чалашлагана буранна, пергильдибек буранна, он батне пермайджупна. Мули не жиппизем, вол вахатра дупсаэльме ювар болна. Мана ирик паманжав жиппзем беузугурма терлеттермен хрене шаплагалапынде. Хрисна не вад хрисна не, манан пиди терлескилет, мен думала. Мана печикке дезе калаше килде, он жухне беш Кулагайман. А падерлене. Вземле дерлене сенеп сана сабына.
10: Син шкулагайчених терлескилне.
9: Шкулагайчених терлескилне. Вренискилне меншене. Языки жене дене жене вренес. Сиднескилне боленде. Бузыкрах пуласкилне бол. Хриснане вара каларе. Шава мулине жиппизене шивитлезе. Тегерайне жаксаянане. Терлерен жипсен болны. Шавындан жипсен мезене кларза илде. Хамбада кил. Тадыкне барады бюгерзе барады птере. Кайрым хриснане батне жипсен бе. Епне илнен деп Аллах, үгерзе бады, қашысының оң жұбаттым чуын бәтнек. Шавна биде хитредерлерім. Вара әнені келзе күдартырымда, ой әне сауын зағаре, мана вара шипсем елме ерек бады, қой үгерзе бама бұшларе терезене. Шавындан ебе тере терлеме вренне. Хреслеп терлеме шкулда вренне. Жүру күзенде хресле терлеме вренне. Терлес келіне биде, асыл класенде бір колхоза жүрене. Пөдеме жоғудшын Шула гива хатра шумр жузан. Верандрая вир, чердерлезе. Шумр жевать, уже уразень удел бавитне, шаванбек терлезе ларна.
10: Шумр лагунзене кетнезе.
9: Кетне шумр лагунзене, чердерле мешкен кетне, бер шаван чохне.
10: А чарам был ночь хашав турдам.
9: А не жезене курза вол пиде врентне, ала жезене де поры жеде тирбе лихе де пиде бузактаване.
10: А не вара камрам врентне.
9: А не вол бирен улду юхрахтолгайлна. Мажурям шпиюсне, вол врентне болинде. Пиджикрени же хнох союзне вол. Шимол был манунан бурнаше. Телин миле. А те де урх анне бюсне. И кеже де вузим шаван бик перлешне. Анне сим талах полна. А те де шурма далах. А за те варжина гайзасен. Тва нам жень, тва даджа был не белле. Урх шин на бана. Усрамашкам дивер был не белле. Вузим шаван бик и кеже перлешне. Паян хикун манна не сагрвун улды шула гайре. Пиде буянжин. Шулзем гайна маэнде был шулзембе буянжин. Паян хигуната шумарлат, алзыш нуски жигать, юлны тадыксенжен шаврашказем жигать. Манын кильде балконжинже вылыш ихны шаврашказем хайде вырдащы. Савнадып, мухтанадып анне веде. Ондан тесле хельзе бұрап, кирбейлихе, эже, ялана, врензе бұрай.
10: Пыдик чухне кам болмаймет ленни хайсыр, шкулгышын штала гайма хушланы.
9: Пиден тереслі замант, пирин шкула асылгласенже учительница, вырысчылихебе литер Литература на вринтме гильдже Некрасова Светлана Назаровна. Кешке вахатрахе берумба пиди дуслашса, чижевых юлдашсен был зададымар.
10: Врентегенбе.
9: Врентегенбе. Палахынде порнеде систер мене бірына хамыр юлдашсен был ныне. Школ хыщын темлі уйду да жүтсе ватымар че берумба. Школ врензе вишлензе бұрать, профессия бергейде галашына. Суйлаза еліне, кам еп пулас сене. Вонныш класс падерез умын, келез очинене жирма бача. Манын булас профессия. Хамын кам булас сене білдерес келмережі. Аннен шевы машинеларынса каллех пэчектезе, пысабрағаттырдезе, тытарман жыншы. Ебіз уйлаз елдім, шевыш булап тезе. Хамын булас профессия пирги сочинені жырмарым. Шавында ебі жырдымынде. Хам жылені шебуш сене, шинзем шинже курзасын, ман жын вол пиде бұзык савыныш булат тезе. Чынлазақ, шавын бек бұлжы манын. Шевыш мар, тереш бұлзададым. Аллах Светлана Назаровна мана урок сем хышын пиде хыда варшире. Эзі дед шулі баны, кам буладын дезі хальшевіш буладын дед мана. Кулу хышын, эбі гарым Омск хулыне. Пернунда, анен денжин, тван земнумай. Вренме хам шутланы жире чынлазах керемер. Вара тван земсен небелі, эб кайрым Омский химико-механический техникум. Пір жол врене деп тедерім. Тада дебір худ кере деп шавында дезер жларым. Шутлана профессия не гелеп дезер. Пір вренме генескер, врензех падерестерім. Тогда он да спорт я не бей, я в школу выходил дети, время самое ценчете, спорт подушло волна. Интересно, польчиманан. Он такой машкан. Вол выходцинчете, сбор деще, кану журджизинче, пионер лагерьзинче, бурнаттамарче.
10: Спортсмензине пухса хадерлене.
9: Хадерлене саманцинче. Тренировка хышин позже выходцин, чередерлене. Хамба берлеп, чиксех шурене, миндербиче, пудсурзем, салфетка деще, шавзине, тем дедерлене. В рензе в дерзесен эшлерем Омск шину завотра. Кужим зармайба институтта врень мегетем. Вара отпуска гильзесен, сене жула гильдем де, кача духма дегре.
10: Яман зире кайала.
9: Яман кайала, кайала чуваша гильме тюркильчен.
10: Хамар ялгачи ех полна ганде.
9: Хамар ялгачи пригласа варенне. Ошта эшлеме кемелле. Гильдем шубашкара эртейне, унда мана еженчеш, технологам, вырын бадиш пурын машкан, анжахта епкалар ман нобышка бур. Ай, убышка бай ебір ежіней маспардерес. Жда гаймала. Убышкан бичежі галаре. Кугешре паха дере бор. Шанда гайза пахас кымыл жүккей дере. Тере ятни ильцен. Манын чуын саын за гайре. Каймала. Мен жіндезесен. Умска гайны жүхне. Шымырлі хулынче. Анне не ебі илдер тердем. Терлене кебе. Анне илзі бачы мана чываш терелі паха дере кебіне. Кувыл па жорыхла дере. Чудай дерримар. Чываш дер. Она ведь ха машин ба терлене. Пачурхла, мана пиди келешре, ча пахадерене иктесен, кай адаптерем, шолдалак терем шлепте, врене птерлиме, кайран хамын профессиве гая бишлеме дезе жутларым. Шолк, пахадере дурца геджи.
10: Юратны шрим прынца гаймар.
9: Келеше терлеме, онда мана наставница баджеш, оле атлача, мастер зембиде болышы штерлеме врене мешкен. Ебе вара, шене дере, шене еш парасагна кецелар атымче. Шене дере, тада интересле, тезезем. Мыле горынать, вишне жицесен. Шауын бекет, болдын загерзе гарым.
10: Ишне бушлан жухне, мыле буласы кетни, вот, хавғаландарзы бұрайт бұрт.
9: Бушланы же, виже жидерес келет. Педеме же, тереғынамар, бушланы же, вишне жидерзесен, горынать ол.
10: Паға террезір, чываш террезене, терлеме врене.
9: Чываш террене, терлеме врене. Алаба терлеме небе, манантан уйтреш, алаба терлеме каятан, е машин ба. Еп шутланы, алаба терлеме блепетеп, витхай. А машин ба, пач урхлая бала екен вел. Шаунбек керзигарым палахынде ябық шлемен. Ебунда пенде тоғыр жерсағыр он жетчіміз шулдан ба, вонвады жол ішлені. Опыт бұғынна, ұсталы хүсі бұна, хизеп хүжізем де сағалмар еліне.
10: Чуна барзақ шлені?
9: Чуна барзақ шлені.
10: Ишне ғура хизебе?
9: Ишне ғура хизебе. Садикре вырында бана. Манын порбір чон тортатчы омыз қолыне. Мана бадыш пүлім, пүлім бұр, кайымастын. Борынзан-борынзан. Шава омыз қолыне ман-ман білместеп мен жән. Игі бүлімлі ғаттер бадыш. Ондан үндешті ғаян ішті да қаймастып. Фабрикіна тавзыма хебеді қаладып. Онжықне ішлетчі Иванов Геннадий Иванович. Кайран Купташкин Алексей ішлері. Вол зәне де профком, профсоюз мастер зәне биде бұзық тавзыма хе.
10: Бағадері сірі ұражетіма болышын.
9: Бұша бұла бағадері ұражетіма болышын. Бұрын беде дұсыл болыны. Бұрде болышса бұны. Фабрика салана бұшла засын вара. Үшта ғаймал.
10: Мен дұмалы.
9: Фабрика ра шин зәне, ішлеген зәне, шуч зәне сағалатны май. Машин зәм елдеш. Тере машин зәм, шеве машин зәм. Шав зәне вара бире. Ежік шу шучы бе бәдеш. Ебі дейл деменде. Пиде бұзық савыныш болына. Пір гон терлеме лармазан. Шив разу мен жабыл машин хұшыне ларза машина дыдаттым чеде. Шивырма ұрдаттым че. Шав даран дерлес келіне. Күндірла ұрық же жүрене. Баға дері хүшін ұрық жүрсене де қайғаласа бұқырым. Шырвендері мана хойын жән өйірмарем.
10: Шавын даран чүн дұрдат.
9: Чүн дұртына терлеме паян хиуна да дұрдат чүн.
10: Шан ба бұрнады.
9: Шавын ба бұрнады. Терлене жем терлес келет.
10: Илеме юрадаган шинбек түйнадыр. Илеме курма, туйма, пілеген шин. Унжан жем бек илемлі терезем тухмаш бүлвесем.
9: Шапла бүлі. Халебі чын лазақ шау сочинені ширны торық. Хамын терлене дерезені. Сияны жинже күрадып, телевизор жинже күрадып, урамрап, нумай жерде күрадып. Чын завынат.
10: Унзыр тұран дені бек езіршен бек ширзен, пұрнышта немде унзыр тұран болмаш. Каланысы мақта тебір жүхін ешен бек шаврынза келет, пішол земерцен.
9: Мана шау Светлана Назаровна қалары езі шүле баны халі дері. Хал кам боладын езі, вот. Чын лазақ шапла бүлче. Хал манын тереземін де өзем. Чывашрада, чываш тулажын жеде. Манын терезем Францин же, Турцин же, Грецин же, тада өттежер жүрзен же.
10: Унда бұрнаған земде туянза ғайшы.
9: Туянза ғайшы. Интереслі заман Турцине ғайзасын. Хамын терезене пляша көрдім. Канма бұны зем шавында да ептерлен терезембе көрдім.
6: Ишне күра хисиеді.
11: Эшне дура,
7: Хизебе.
8: Кевелле щирулы чеваш черенче, халых истории кончули щирнца юлна. Надежда Юрьевна Давыдова и Лемля щебежила я балзея пахатанда. Кашни щебебе пыльзе узыгурны сисенеть. Кашни ищи хыин пуян чунне. Шалдыка молне ченче гурмне уж сабанан туинать. В зимбе вала республик Риун дулажинчи черли курава конкурса агаду зене худшинать. Черли сталых сихеде земер тереть.
9: Халю малдан хибек мар, ебер бечикрих чухне чавашла калаш мада выданачеш, чебушне тахан мада выданачеш.
10: Халь шамрак семьте мунашлан за тахан за юреш чаваш тумне чаваш ереш сыне.
9: Мунашлан аще чен лаза, тере турдать.
10: Юнра, чунра ивыл, терлене чаваш ябалне курсан, илеми куча илирде.
9: Чун завынать, савыныш, кумал герзыгая чаваш терлене курсасын.
10: Вот кубыса сыне ильцин дебен уризем хызимек ташерасы, вот чаваш терлене курсан да чун хибердесе тарай.
9: Бузен перле бурасы.
10: Азатте зенчен, азанне зенчен, кугамай зенчен кушну пуянлых был берен.
9: Пуянлых, пиди бузык пуянлых.
10: Пиди илемлі өтіха, пиди шибы жолы дада чываш черри бол. Чиптерлих, евренде тюземлих, ей үстерет пек туйнат. Лыпланма болжат тесе.
9: Лыпланма болжат кубеде дерес я бала, жынақта. Савын ашырада савындарат, тонзықланы заман сенде де, чуна уш сайрат. Ман заман сен полны, еб шамрықлах выдар вечере хубышка зар елна, ман перхер, он жылда болны, шав заман сенде мана шел уш сабыны тере.
10: Шылыны шпек полны озерим.
9: Шылыны шпек, шаван бады, чи бірреміш ел дашта демели, мендемели она саспада галашна, евр заман сенче терлене выхатра теребеде галашна, теньгу итлеген сене теленмеле заман поле. Мана полушса бына тере. Евр заман сенче еп тюрех машин хушенеларна, терлемеларна.
10: Пусть евр жухурсе сельме полушать.
9: Итлеген бур. Тере. Терлескелне, халде терлескеледенде.
10: Бұл халсин ишмар пурныш ерге бұлзадыны.
9: Пурныш ерге бұлзадыны.
10: Увын адарда бұл пурбе машин хушенелар мазыр.
9: Машин Шинелар мазыр чунган ман.
10: Паянда шан беге.
9: Шавын беге. Халинде аплах терлеместеп, шулзен бұрашы, кушлықта дыхан ма бұшыланы. Кымыл бұры терледе, кымыл жүк чухне, терлеме машин кушыне он беге хлармастыр. Ман хер хой бұрынат, манын пулыжасшу хой бұлыжат, мускавра бұрынашы, мынук бір маны. Шавын ба хама валли. Бұрын малық, чуна завындар малық, шинзене завындар малық.
10: Чыры илем не туйма, хаклама білеген земде үстсе бұраш бек. Унчен терлеме пілмені земде қал терлеме тұрыжаш. Пинхал через школе земли ужильдеш. Терлеме турдуна ганчим утларахал.
9: Ша блах савандаратвел. Еб терлене я была зене туяг на ганчин зем савана шибулзан. Маржин хамжин да мели бузык саваныш. Чин зене савандара скелет.
10: Кашни я была вл хун ачубек пулат пол. Изнать ха юратца дван чуна баран. Он зенит ха тебе шин туян машилна.
9: Ша бла. Хали ведь ха терлеше савандаратвел. Алла бада ну мае же терлеме веренеше. Машин бада терлеше. Но хали тлара компьютер. Ба автомат па чаваш терезене дерлеше, хитре булат.
10: Изер паха дере машин бе.
9: Ебе паха дере машин бе. Чудай дерли, она ю гермелле. Чаваш терене чертит тумала. Манын меслет пенде. Паха дере малдан хи меслет пелле. Хучине ю гермелле. Калька жине еппеши дарзадух малла. Ундан керосин балла. Синка худыштар малла. Вара серзе шаушудык сенжен. Кусма жине ю гермелле. Ундан тин кышолдыхандарца алаба дыца бурза терлемелле.
10: Еще беде кыткыз.
9: Кыткыз еш.
10: Пахмагына илемле. Шимылбек.
9: Пахма илемле. Тывас келет, югерес келет. Югерних ишен терлес келет. Вишне гурас келет.
10: Шинзем туянны курсанда да чун хибердеш.
9: Шхам терлене. Я балазем. Вырнаш сасын, туян сасын, пиде кымылы. Тада малалла ашлес келет.
10: Надежда Юрьевна, езір ұсталықни емірдір шебе туптаза бір адыр, опучеде пызык сирет. Терли курав зейне хучын адыр, мускавады, терле шерет ұқса, хывырешсен бе палаштар адыр езір шинзене. Мастер-класс сендер тередер.
9: Ебе терли конкурс енче, выставка зенче, хучын адыр, мускава, гадуйра, Дударстана, буяв зене, хулагуни зене, район зенче, тада, ну, мажере хучын адыр. Мастер-класс семде булаши. Самахран ага, ага, ойхен ширин ваттым женче, тере музейнче, гильдинчи, ылдын алла, мастер зен курави ужилче. Да вараман ишсемде бур. Кам кымылдывати балах, шитсе гурма дырышар.
10: Унда республика ри терли алла шисты зен, я балызем, ишизем.
9: Шапла.
10: Пуримбеде курса палашма майбур.
9: Палашма майбур. Чваш терливыл хойне евер кашны шин рангилет пөл. Кашны шинын чонь ошта дурдать, шамандан гилет пөл дезе жутладып. Чаваш лоха, чаваш культурине чон дурдать пузасын, епшутлады кашни, шын, чаваш тумне туханма кележеть тезе.
10: Хальмажут па кашни кильдех, чаваш черилле пір-бір ябала бурбек тунать, мэш нэзне бір чаваш черрику неде балдават пар. Вот унчух не бір жейде чаваш черилле ябалзым бегілме даржат пар. Шагынбек улжунуцем пулзабыны, палах пул сирези шлеми хавхаландарат маллы.
9: Чаваш черрине елана кертнебеле. Чаваш тирлигуни палартни беле, тирлигун курсем дейрдеше, выставка зем дейрдеше, кубиди завандарать. Курмалы вренме лиде бербиринчен сагалмар. Кашни остаживал, хой не май давать. Кашни остажен хойн почер гозен. Уирзельме бывает, почер кашнин хой. Кашнин улдын алды не дуят пер, пелет пер. Улдын еш зене гура.
10: Хворнда улдын алы зем. Вот мен ренгеле чавал, е тарышса пуринде булать вол.
9: Ман ран тирлисе булмаш хадизе лармаламар. Тыцасын че пулать вел, паян берудым, ыран де берудым, шаван бегех терлеме керзе гаядыр, он бекшинзем пулмаш тезе галаган жинзем нумай болна, палы маштерзем булзадырашы, тереш көлі де бур, врендеген земде нумай.
10: Интернет ұшлыкен че де темде білме булать.
9: Онда да білме булать. Терлер савыныр, савындарыр. Тере вел савынышлы ябала, илемлі ябала. Бур не де савындара, чуна уш саярат, бурын ма хистет, малала талбын ма хужат. Ан үргенер бушлан ма Хоразандар, тыца бұғыр.
10: Херлі жудайзен бір ире, хер үрек деші сирінзе бұғат бірдедір. Биде сабай, лылып, кашны сымаға шутласа ағала жадыр.
9: Ебі биде юратмастып, вұржын ма, яцашма юратмастып, келде де, бұжыры де де, лыпкалыға юрададып. Пәлзе, онланза ағалашма юрададып. Шин зене манын, ұрығына зунас келед. Узалды вас келмеш, узал зенес келмеш. Мен бе болышма май бор, шавын бек болыш садырас келед. Болыш сла заман сем де херлі жудай бірге. Биде, ну, мая полна. Пер саматне самохран каласа гора бенди, читай мастап. Шабла шимарлене автобус пагая, ики херарам галаш сабурашча. Пер херарам иди принигалать. Каларам ведь, каларам деть. Херли жудайран хераниль. Канашан зысна жюрианиль дезе. Итли мериш мана, итли мериш деть. Челензе гарам, меншин капла галашча жи дезе жутларам. Порунзан, порунзан, ману халгана кеченде. Херли жудай херезем, херилли деще джинлазах. Шаван бек полна. Канашан сысна жюремен женилмен. Канаш сен сысна жюрене судатма каязумен соды. Абат сотты ештерни деть. Абат сотты ештерни берле сысна жюрезем пынкт. Туллы болны. Шау долы сысна жюрезене илме юраман. Она ебе вара шау. Нумай жол ирцен гына анланза ебдем. Жинзем галана дарых.
10: Ебір хамыр ыры болсам, пирн даврады ыры жинзем булашы.
9: Вол терес. Ман давра жынақта ыры жинзем. Полышса бума. Терес канашсем барза бума полышаган жинзем гына.
10: Радио тілеген зене кларыма біштенімай. Мен каласа хорма бұлдарады.
9: Шамрык сене юраду зунадып, сывлық булмашкан. Аслизене сывлық сунадып, юраду булмашкан. Квак тюбе, сары хевель тарышыв, хизеплер бір-бірне, делейлі болар.
10: Чын чываш терин илемебе пуянлыхе. Сягысталыха алла илни, Надежда Юрьевна Давыдова жын хайвығыденче шылыныш еверде булны. Евар заман сенче ура ішіне тама пулышны, пурна шүліне ұшсабыны. Паян вара унын кушайлердеген, чун хелехезене хускадаган илемлі ябалысем, ұттызене де савыныш күреші, ұры кымыл тойым барнелеші. Чываш черрине, халы хюнерін авалдан адаланса бұны шүлі бұзыма шетіне пуянлық не, келес ұрузен валиде ұпрама пулышащы. Шагынбек пулдаролла ішченде тұрыжолла алыстын түсліхебе хавғаланса, ибірде кларыма қадерлезе ерцебіна Алина Герасимова редактор ба Юрий Филиппов саз режиссёре сирінбе сыл булашат бар. Чываш ен наци радионе ферінче тепледел бұл ічен.
6: Ішне гура хизебе.
11: Ішне гура хизебе.
2: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается переменная облачность.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Хевель кунран кун ожарах.
2: Чеваш нации радио. Казех чичиксем сюралаще.

0: Шугитлигин. Шугитлигин.
1: Шарбинитлигин. Шур итлигин.
0: Миллион итлигин.
1: Миллион итлигин.
0: Бер итлигин.
1: Бер итлигин.
0: Чаваш нации радиове. Тенче итлить.

Вырывагательне булты рефирда хыбарзем студии Эльдиар Александров перень банхи кларамра. Щане пужар машины земки урзекильня. Чеваш театра хаимбе Крымрада, Мускаврада, Палаштаре. Щак тады тыхы барба тебар самотрам Палаштар бар. Муниципалитет ресурсы зене, регион тогда подшала хукши деньги не сакунла, тогда от ухочлы узу гурмала, щак набурнышла себе, чевашень, малты зене, рединче. Кубадем для диве, республика Ирдюща Олег Николаев, терасли убежу лапалатынь, пайдаш зембе, иргелене, тель булу радуна. Эщеркене, терас паларца, унын пахалах не юсти ресы. Терле проекта, е программа набурнышла на дюхне, укша деньги терас узу гурасы. Керек мле бужар рада бальдерышля. Эще кердеген кашни деньги пызык темле хре, щапладарш сананджах, щеденю земду мабулать. Мэнь бурнышла на нету, дажах тишкер не ее наш сыне богатрагурный, в зене тюрлетне республика, тогда щержив Адалана в ней видим гереть. Паян Хигун подшал их управление интыдом не цифры, гадер земжине гусерный бечи вашень, щержевра и кем шварнда. Чувашин Ердюща Олег Николаев, Россия Федерации Тебангень, Адалба Авиатка управления Ердюща Би, Андрей Попов, Падель был на возем худаяна пужару зене тишкерне, малашни хитиле в зене балартна. Паанхи гун финансия небе, пельдеры шля, аналитика и довезене, киске выходрата от сабама пулдарной зарбучне, цифра хадеры зене, ищре, анла узагурма пельните пельдеры шля. Щакна тебе гурза выгуны лаях, кадарду зембе баларма майбарать, азанатель булора республика Ердюща Олег Николаев. Кунда самохран Чувашин, цифра деньги, пилотла проекта худшины девидим гереть. Финанс по леве программы да дал он забрать республика Ра, улдавши зен серебряне лиге смардезень, финанс по левне юстермелье, щензене узал жувышлы зен вартанлыхи зне, курмаганах тарасплать. Вот щулымба кереши гензим хазим профессию явне баладова щащак на халалаза инги гезерми анзатрах пулдрдезе, куды дымрайшли гензине щене тимер от сембеди вештерня, чавашкин ри их щерчерим два до подразделения ри и гибени лащин дорожать паян. Тва червунул до техника херля в данба керешмен дорожать. Пельдер пужар зен шучи чакна, щелан на жензен шучи щеремул до процент дюсня, чавашкин кукдар до зембе адал щедрахинча и кем швырында. Расшири сингерли ларудру министерствин чаваш республики нювирамне, пужарба кереши ген службене халихи вахат три улучшения техника бана. Машин земли или крещи рембилик мыш пожар баянжи, мургаши выдрежи чимыш тогда таванжи, херехпилик мыш чашря, хесмитри дрещаван беги, хельджи крехерах твад мыш пожар чашне, собли грузовик по пассажир автомобиля шля. Тебр автомобиль, шубаш карды, теб управление ребуля. Чувашин речь ургуне и кибинде щеремулта ялгужалах ярмарки земиртня подем дядю всяк наш калдарах. Он дохудши на ялгужалах предприятий зем и кщерьерах тонны тла юрварзутна. Ярмарка зене республика ри и кщерьях на гужалах худшины балла. Пызак агропредприятий зенчем бушла за уиром фермер зем тогда харбар хушма гужалах тогда ганзем таран чиних. Щензем и тларах варлах унав зем тогда кальча зем. Щерулми тярлябах чажимеш ежель жимеш сычу юрваря тогда ашкагай продукция пула пыл тогда щегрыду я ныне балартна. Шаг наш кал ярмарка зем тогда кергуните булишха. Хальхи театр табхарне, чаваш подшалах Академии драмы театре, уду и хим вунна мажинчанджах вешле. Кажал хищу лар, тисэм уменьче пызык тялев зем. Возем баспорские агуны, падем денчере, авал хью нерень. Ширым закрымаш фестивальне худшине щунда возем Чингис Айтматов пьесы дарых лартна, хургаек щуле спектакль негдардеш. Крымри кураган зем, чаваш театрень эшне, уду и хим вумбар мажинча курма булдареш. Эпос драмине унчен театр нерень, чендер ля чаржав, республика ретубы живенче, чилаях, спектакль дезе ежинныча. Шурлау и хинчевар артисем, Мускавры ирдегень, пуласлых лабами, форум фестиваля худшинищ. Шурлау и хинпилек, мышинче тада тохар мышинчевазем, нарспи спектаклень, пачек сыбакне, зарядье паркрак дардищ. Эфирдах и барзем дейльдяр Александров Палаштарча, Беремвих Пулар.

0: Киргите тре хевель байргибе. Китем гомол наци радио бесирелеть.
1: Варанда тюрех яр.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Тори юрланыне кам малдан ильдеть, волтелейлі.
2: Чаваш на цирадеве,
1: пурнозя пинь за заба
2: терлеть. Шубашкарда,
1: тада сене жубашкарда,
2: тохар вон билеке, тохар ФМ хумжинче ямырать.
3: Вуниге жылдан асларах радио легензен валли.
4: Салам лакбар!
5: Салам ладам!
6: Щутын дене пилне ятпа, пачек скерам.
7: Эбе сана, юрадатов.
5: Ховна упра.
8: Анман, санбики урухщук.
5: Сывла хлопу, телей сунадов.
9: Салам ладам!
5: Чувашень нации радио и нефиринче черерень духаган замахсем каларом. Сиримбе Екатерина Ракчеева.

0: Константин Рязанов, Амиа, Витаминос, Ятла Юрабай, Ферда Бульджиду Замарземи, Вирвара Джанахта Серембе Баян, Черерень Духаган Замахсам Галармра, Мендаватпар, Авитаминос, Пак, Кережеть, Парпале, Депчила, Жапахчара, Дармажаще, Менжендизе Синхевель, Бохать, Эшледер, вот Витамин Д, Эзир Пухадар, Шире Пенеха, вот Лаях Камалдуим, да, Витамин Зембухма Булжат Тизе, Альдень Галамаще, Шан Бада Сирел, Лаях Камалдуим, Дуян Машкан, Хамран, Галарм, Дебельне, Ихравлатпар, Аваны до Замарзем, Малярек сирень камаларзем, уявзем я тебе саламлатпар, шу их негедемэрэ нервара, паллахэнде эшлерэрде кандрда буле шашлык, пежерзэ жирэр буле паянда, шавын бегех пуласа жанадып, черерэнду хоганзымахсэм галарма житсэ, ховарн камал дуэмэр бапире паллаштарма булдарар, черэмбэрэ вуналлы ужи эфир телефоне ишлеть, шубашкар хушмахизе бизэм, сакар сагрун вище аллы икке, СМС-портала да ширузэм азатар, унын хизе бизэм аллы биллик хэрэхтвата, ширу бишлам жинже бэрзымахпа эн радио дизэ ширма манза ангайр, ундан салам зымахизэне выр наш таратпар. Шаун бигех ядарлы ширузэм бирге ман маспар, вазэне ишкунизэнже редакцине гэрцэх вармалла. Пирин адрес Шубашкар хулы, Ленин проспектче. Вун биллигэмэш шур, чавашин наци вулав жин хушма шурдинче ебир выр нашна. Паллах, шу уихе, шу уихень пушламыжы, пахчареш сэм, шашлык, вэлпиде лаях анджахта паян хигун, шуттенджене гильнезэм бирги дебир. Манзагай маспар, вазынеде салам латпар. Ну, саламзэм, ежана, паршак самантрах, шангара вэшсэ житра. Алло, ырыгын булдар.
1: Сымбух надо пурнеде. Паян хигун, пуинвалиде сывлах, ырла хизе гильдер. Ек паян пирамбаузу курза, хамын чешивыхта, хизе петванама, пылхурдебек искен скерне, пылхурдебек пышла скерне, пылхурдебек ешла купарна, шмарлета рахэнде, варнангас калинде, че хизепле матурда пулдарулышна, Геннадий Иванович Мостайкина, шавра, шикме билик шолжине, ут, мол, юбиле я тебе, салам латпар. Энер пызык пуян креге хушинде, тэдем тван тембе пуштарында чистуна ятпа, салам латпар. Мен гери хизеп мари, тван тембе пырле пыркреге хушинде ларде. Тванны хошия, телейли кулдия, упранат касни инчаринде. Пурнат пуласлык, пурнат малашлык, тванба хаваслы жүттенде. Тванны хошия, хевелбе кулдия, юрдечке пире хайбатне. Удым зерен ырлык, пузым зерен пурлык, парнеледер кукка сана жүттенде. Чисмезрек шитренезе шитмелбеллиге. Юхраварн хован, юшлы тванна, юбилей юшлы тванна. Юбилей цесінде, кулянда анлар, шивых синзенде пырле, юры шырандар. Ирдеш кунзем, ирдеш шулзем, умрат адана ну май хайсен. Шулзем иртнежен ан кулян, осхагылдан ес пул пуян. Иртне шулземде ну маймар, туны семде сахалмар. Эшледен есі тұрышса, твану зембе савынта. Келейлі пулэз эмірех, хаваслы кулы шиштерех. Шарчендер эмірт малалла, өрессем сан тумалла. Мұрын бұлдыр санын әмір, тұлдыр сұлық, хуржи евір. Пұрны шулі тағыр бұлдыр, тұлық кер евір пуянландыр. Шуды әміт вайғал күдер, түрі шулбала ұттардыр. Чуны шынық шан аңзюндер, сар хирел бұлға бұрмастыр. Турбаны шүйгем жон, езі пірін жән, маттур. Мұқтан атпыр сандала, саламлатпыр, чистлы күнбала. Сізеплі Геннадий Иванович. Ебір пур де тван дзен, келей сывыбе шывандар, келей шолдырне савыдар, келей нуши алыра, келей не туяр хамыра. Үрдіне ұрлаза бұрынма, керліне курза ұр курма, шүккене тупса мұл хушма, турдіне ұпрама пілзе, сывлықпа бұрынасте тываным. Шымырлі дырыхенде, бұрманға сиялінде шуралза юсне, Шакшалдах турнаган Геннадий Иванович Мостайкина, сизепленине, унба мухтамнине пилдерзе, тыванымыр, бабылмазыр пурынман, ешлы тыванзен хушинзе, шандеклы жуба, сумаклын утма сунза. Халык сымах себе дезе галас плачи, шынгырдакса югачы, шынгыр-шынгыр югачы сывчы боль. Сав юрба паламдашын.
0: Вот поэмы жирные зер салам ластезе хизепле жиннера мэнле матур хадерле не туенать. Шаум бада тав замай хизере галат пертав да бущенах та саванча дезе житлада паэн хиву яву хуже. Юрать юрене жираза дупса ларца баматара жабар мэле он дазере неч пуш халь юбилей агайма хадерле не дербулин дезер пахчарайшне ме вахачук сирань.
1: Ой, эбр пахчарайшне мескен пире тур дизан декшам дал кузаданы. Чтоб пахчарайшне мезер Пин кукана савандарда унын чаплы юбилейни иттермешкен шандалы гишамбек турабаджа.
0: Ширин шумаржа вади.
1: Пахчара ишлемезер юбилей думашкан энергии вон шандалы пире шамбек турабаджа.
0: Лайық сире апла болзасын.
1: Ага, ебір
0: Йорат, лайық кайза савынза келер, уява паллы дөвір, кергерлемелі бұлдыр зерен, чынақта енде, илемлі юрызым, шарандарза, савынмала бұлдыр, юрат нышиннырсын бе. Тавақ, салам қалар уяв хүжіне беренденде.
1: Шапла бұлдыр, шапла бұлдыр. Ебі күнат тігім тұран зенге әжібе, Альбин саламады турган жалинге, шымырлы бір кеге турган жалинге, шырға үстіністер.
0: Вот шутларым хажавдар храм бульдезе. Турган ялезем же шамбек шимерле дарыхен жен чапла заламлашы. Тарашса.
1: Турган жем же шимерле жем же. Пур ени беде пулдар улы син жем пур де.
0: Йорай тавах сире.
1: Ага. Тавда буш.
0: Ну и зершу дел ландер буля. Мен бурдар храбурнаган радио итлеген земпирин матур шаплавец хача. Он бада эфира духса. Пурде бурде шивых шиннер зене саламлама булдар арчун читлихин чием. Чи же ошо салам самайхи зембе шивых шиннер зембатне шидер. Ширым барра вунна алло уши эфир телефоне пирин эш лейт шубашкар хуш майхи себезем сакр сагрын беша лыйке. Ой баянну майжан гарав зем ежина сажан адап чигирле зир анчах пирин бада уши эфира шитмешкан ан үргенер. Шангар шангар ятла юрабав Августа Улянтина, эфира васкать, еженца Эльземер. Панзире хаваслы юрызым ларца барас келечке, ытларах, эшле мешкен, саван машкен, комал ужирах пулдардезе. Анжақта чываш халық юрызымде, чуна, чаванбегех, ужаща. Юрлат трубрли, итлейтпер.

0: Чувашин нации радио вен хумезем шинже шандалакпа ядрен молоко акционерзень уже барлежевень сычу юрварен наша корова марки балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чуваши инри шандалык сайт пөлдерне тұрық, шиде сталықра ұлжынса дыраган пөлетлі жандалық бұлайд. Көжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайд. Шелік беланышен женше күнтра 500 сагыр метр хвыртлық бабрет. Иран чуваши инри вун бір вун ұлды, тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайд.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Кельчуртра кивильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакарта гуржирвадырщича 0 вон билля квадарбилля херах. Сакарта гуржирвадырщича 0 вон билля квадарбилля херах.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
3: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное «Попробуй магию загадки». 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Не повторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии. Дарую вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
5: Код города Чебоксары 8352.
6: В Униге Жулданасларах радио Легензем Валли.

Юла нучша да хамах ур хамах еде эбе хамах теть Саша Шилярман илем ли юра шандарна майтер себе глаза санчак юра пиди актуалла буля дезе жутла да пши выхвыха трайбер бурде шерул мил арт ма бушла от парша плавитха шерзем баджикин был забыра ще буля дезе жутла да пша вам бада энде чинах та ур хамах еде бир хамрах пулат парзуха бушне хали бир юлашки в гатра хамрах турдат парша плавитха ядар лыжаган бегенде хамра вали мелли зуха буш шутла загаларна да ебер эх шерул менех Хамранжах кильгишпа лардат парвот. Урхамахи дейби хамахтизе, юрламашкан пиде, мелли були дезе жутлады пшапталы бінде шерулми ларна самантра. Ну юрать, тазымырзе, чигерли паллахын дейбер баян сиренбе бұштарын насылда вал сиреншевых шиндерсіне саламласы, шанбадайын дей смс-портала келзащитни шерубады паллаштарамға радиоприемник шевыхне Александр Тарасович Матросов айхравлат пар. Онын баян шуралныгуни бұлны не білдереші шевых таха клашиннызым. Хизепли Александр Тарасович Тархашин радиоприемник шивых не медленько на вырначса ларзамар. Хахла да юратны, ырыга мала тене, мажара, азат тене, шубашкару кургенже, тударгасы, басиологенже, бурнаган, матросов Александр Тарасович, ажирал нагун яджебе ышын салам латпар. Кергунне бектулых, пулдар гунжулу, чирджир мне пачахта анбальдер санын сывлыху. Эмерзук маге сан яланах таза да шуда булдар, малашне дет ван келешине упрама тура, иксельми вайхават падар. Эбир зана пидих и да юрады атпар, хизе плетьпар, мухтанатпар замба, тав зана бурин жинде чундан, эзых, хакла, кемель, Лилден ран, из пуры пересавандарать, пурн матадах, вайхал хужать. Шержинже мень лайхи буры, савандараганны буры, санавали бедембех пулдар. Мож рячзем, кинезем, моногезем, мень буртаванезем, салам лаща дезе шерзавышлене. Анчах тахизепля Александр Тарасович, шак салам банчах, шерлах манха сиренщевых шиннерзем, пурде галарам дебельнейши цесть, сире юратны не, пальдерме шутлана, ага тада дебрчиру бурбиренча умбада инде, сире нумайка тире Смардезе, тюрех палаштарады бумба. Тударгасы басиологинче бурнать матросов Александр Тарасович. Онай бирчурал нагуни яджебе чунжиререн, че ыжада жебиш самахсымбе саламлама васкатпар. Пурны жузанын анла адалбек тигисте ворам, лапкада думхах сыр булдар, кашни гуну телей бедулдар, кушызым савыныш пашищер. Эмитлене медюзым бурнышлан забычер, шершинже мынь бур тазы, лайхи пур десан вали булдар. Таванне зэм дезэ шерзавышнене. Шивых шиннер зэм де чиджи, шивых шиннер зэм шаплавец хасирин вал шемье. Итты дыван зэм де палах сире ошо салом сумакизмбе баян хавхаландарма васкарыш. Апла был засын чынахта. Чунри туеме зэм вэзэнь. Чиджи шутты зэм, чиджи ошы зэм. Шакошалы хасире парнелеме васкарыш де. Сирумбада ханана да баян шигеще бульха, шамбада инженде. Шуралны гуна уява пала двастедер болзасын. Комалы лай хиртерзе ямала булдыршак кажадет. Пар Ольга Кондратьева вара шуралны гун ятлы ерыне сире шак самантра барнелеть. Ижин заэльземар, тебархот уявья джебе. Тусым шангаравлар, кедедеп.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
3: Кельжуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон биллек вадарбиллек херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон биллек вадарбиллек херах.
4: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54.
6: Алло. Код города Чебоксары 8352.
7: Вуниги жулдан асларах радио легензем валли.
8: Черерин тухаган сымахсем.
9: Кашалхи шуи хин пушлам жит из инженю рил садарат ползанда до замарзем каштах шандалаге сиварех ползанда парехчи герли чунра ожа был дороже лахи бирде сире парни леть прадо замарзем черевин духаган смахсем галарам баб парле булар ага шангаравзем ешанарха кала жарха бирин радио итлеген сэмби алё ирыгун булдар
10: ирыгун булдар наци радио ибир тирам передачи урла камар мургашен чичи хакушин намара Федорова Галерия Федотовна, Паянги, Сахарова, Ночу, Дулзарна, Чуравна, Юбилея, Чебеча.

0: чунжерен саламлаттыр. Кебирин на чунжерен за... Ошо та сумак сэрэм.
1: Тавах шынгарав жане бирде баллах саламлат пар чигерлин де баллах ятне живне бельде маржаплавец ха уявба торыш рыш сире саламлас тезесы анчах ташель булинде чигыну лайхах пулманны бем. Ну парех парех чи ожа салам самахизне хапла болзасын яваплыха хамаршине ильзе эбир галарха сире уяв ячбе саламласа эбирнде палах варым кунчулсын ат пар чигерли сывлахар ширып полдар жавын бигех вайгалар да эксельми болдар хаклы ратнышинцем. Шумра болза зерехав халандарса да чаркашни шудугун савныш парни лидер ыргурса бурнма адылжыбек варым кунчулы болар. Шивых шинзен чунышы юрадыве тустыван центимлихи палахинде тадавызын хизебе яланах зерехав халану кюрзе пытчар. Мүлле юрыба зере саламлас тетчиши юратны шинырзым шельбулинде палеймер маранжах тэнде шаманбегех яваплыха хамар жене елит пар юради ларца барат пар кирек мэлли юры болзанда кили жедех поле зереде сажатлады паговара берин тада девршым гарабыш сежитра ежанарха алло ырыгун булдар
2: алло ырыгун булдыгатте
1: салам
2: кунаеба ебен привет ман тирамаданах İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamamladı, sulu patiye bayrodu babamlar. Ben bayan, Degene rayonu Çiğkivi Cingeş'te burunakan hodan. İvonov Alexander Nikolayevich'in Allah'ı şul kutlatan. Zemde kaçta, kaçtığına kayaştı. Bizim oğlu şulda matematik ve fizik var rengeç. İdim matur testin, kutlarılı bu hırçıda geçince matur. Чили компания весь пустарат, не стал отсадом обмешивал. В этом игре хер сингереща. И как срайно кепти бренечевал. Может, регионам тебе деньги шляху учительницу. Учительницу. В этом и кисем мотор лаза племянья повала там. Сылых папун мала болдар. Саша сана сылых утр. Она. Мен турбаны кунчулы бором болдар. Сылық табын мала болдыр, нұмайған ама сылық-сылық. Май үткерзай мала болдыр, алды жула. Кынавара саламда ғане, депреши тұқыла жеші. Она манданын кешалы парне болдыр, әбір қазы жүреймас бір. Алды жул, алды жул деген не көшінет савы жула, чина шар жула барзан кенде кешті.
1: Ярайтлар, сабар бір.
2: Тағда бұш қатты манда шарымды кейсі рақыларны жын.
1: Сүргейшісі мінлі бұра жында, кәскен қалазы қыдардырға?
2: Кунда бирин кимге каламалда паан хикке кунда чевелинде шумур шумаш ну пахчадан юрле пахчадан кимге шуха
1: юрле шабын бек пульжав гажал юра адитларах канат пар немехте марж аплавец хайбер хальхонах на тешта васкат пар ховартрах ларда скелет пирин ховартрах клара скелет пирин вот шандал гегалать ке дердеть
2: ага шурки жил прикун шил бришкадан квель бухдас мусада сибекенча
1: юрать ну
2: Әлгереп
1: бір. Әлгереп бір, терезақ қаладыр. Онышлығын зересін ат бір, тавақ шынғырав жын. Юрріне балық ларца барат бір, сирен хақлы юратны жыннара, әбірде ұяв яджібе саламлат бірін. Ландымырынде сире Ольга Филипповна саламланымай палыр тұрғайынде. Изир ұяв керегіне тұванзы не пұштарны не апла бұлзасын сире дей бір, баянхигаш лайық ерце ғайдыр чәттет бір, жыбақ шакна сунат бір. Тада де бір шынғырав жынат бір, давара елем юрріне итлі бір. Алло, ұрығын бұлдар.
3: Рухом Фулдар Екатерина. Сидит ли юратна Наталья Николаевна Васильева или вокруг ней грегень пятишкасы ялинче бурнать. Унын шаккунзенче черед ли шурал на гуне. Ал ищу лэсси синмере интри юльчих жала. И бирю на шурал на гун я тебе черерен салам лаптер. Ширип-ширип сывлых пилеттер. Курыне канасунаттар. Ишре тада да ытларахши дюни тума вайгал худшым захпыдар. Энерги куна ырласа, паянки гунба сабынса, ырамхи куна шанта курынма ырлых сывлых пулдар. Турыхы сана устрадар, чуды ангелы бицетыдар, умри вырлым кунчулна. Оша саламба, аню, Пичу, тогда пускай.

0: и Раиса. Курбейсин юрлаган иртне шамрык эмер юрба саламдасан аванче. Табду бу сире.
1: Сире тавдават парехша в шамрык эмер маханалых шывал шаплавец. Юра, дяпла был засын. Шамрык вахатсыня за Эльзе Илемлю Юраба, келени барзерим бионочлагон санатпар. Шангарам жан тав даватпар. Ожа замах сам жемне хучанатпар. Пурне дебурне дебур хучене бер салам латпар. Пенни, бенни, тумлама, тенесре, жаплавить хашут лаза да галарай мастан, жаванчух лежул, зерень пурн мала был дырдеть пар. Валентина Кузнецова, нал лежул, ятла юра нечен, малдан итли берун, дан вара палах инте гардеев всем. Иртне, шамры гемар, ятла юрба бере савандаря. Тусы мезер варачивых щин нарзане, салам за магизм без савандарма был дарр, кедеде псире, шангаравлар.

0: Вохот вон вішиться геть.
1: Улыма жизнь, улыма.

0: Бунеге жолданасыларак радио легензен валли.
1: Саламлакбар.
2: Саламладов.
3: Шутен дене дилне ятпа, пачыкскерам.
4: Эбе сана, юрададов.
2: Хывна упра.
5: Анман, санбики урухщук.
2: Сыблахлопок. Телей сунадов.
1: Саламладов.
2: Чувашин нации радио и эфиринче черерен тухаган замахсем каларам. Сиримбе Екатерина Ракчеева.

0: Телели юмахтенжи пулдар кашни пирене радио дозан тада вазен шивахшин зен дешаван кех телели была сай бершанат пар. Телей барни лейт пирен черерин дуаган за максим галарам дади зашутлады пшам бада инде шидер бирм бада ханана кадет паребер бурне де ширм бар равун на лужи эфир телефоне пирене шлейт шубаш кархуш махи зебезем сакар сагарн вище а лейке шаван бегех инде ядар лачеру зане редакции не инде шидер мелли пирене адрес шубаш карху лей ленин проспект чевун биллеги маршрут Полин Борисова тада Алекс Блок, Ташламан Баятлы, Юра Бабере, Савандарча, Шебевара, Ташламан Батезе, Шеш, Каламаста, Палахнди, Илемля, Юразем, Янрана, Май, Ташламада, Юрать, Шав, Юразне, Шрандар, Мада, Юрать, Унзрабышне, Инде, Салам, Нарман, Бадезе, Тебрхуд, Инде, Палар, Дадам, Ширимбар, Равунал, Ущий, Эфир, Телефония, Ищлеть. Эшледер был мала бахчара торош са, тем же шенгравизм бэн сахал рах, а плавал за сынилем ли юрзем ларца и те терме и бир еланах сире хавас. Ага, агавич сэши трэбирин шенграв и женам хам. Алло, грагун булдар.
1: Грагун булдар, Катюша. Манан дюрат на чонам жавны. Кана ебэ, кана шарайнин жин, пржнир ян жин, боля пол буладовка.
0: Ага, и пир сире.
1: Вара, хатам калажа пребер.
0: Ага, итлеть, порезер уже эфир, да?
1: Ебэнер вара. Шурман из журавна гон бульджа. Кашири телефон шангрда чагнада джа. Вазине ебэ салам дарса. Вана хилип языки юнезен. Тавда бус бур не едзе. Иде бузык. Салам галада. Ша он базара дюрлы вазине. Юра банерес деде. Ша Кеннадий Томков. Юрла кан юрла барсанда юрла иди. Мене латыны бұқылап сирене, Светлана Орешкина юрла, шамна баржанда
0: бігелайық. Юрать. Энер сирен шуралны гүн бұлна аплава ляпа?
1: Шапла бұрша бадылдым.
0: Миші, дылдардырға вұрттан лақмар болзасын.
1: Вұрттан лақмар, шекмелді батылдыр, шекмел білдеге дарым.
0: Ой, мүлі маттур езір, юбилей, шедет вет, шабра жула, балладыма халевен мені. А?
1: Мадылдым, диван шықла, бұдаймаз, юратымыз жоқ.
0: Ну, чигерли, чунба шамрак полны. Чунба вадала смарча нига, жанда вара пурнат прхажа плавит.
1: Малтан пирам шалам лагана, капитона Елена Васильевна, за шах шалам манзан будар. Был сам и малтан саванит турамана.
0: Аллы еще мол, был нынден вара.
1: Ага, кши за телефоне он да мадешу.
0: Лайха, вала плазире юра, дащи, хизе, плеща.
1: Ага, за плазире плеща. Азан кастынжек у нас земле бейден кезе кезе кайрыш. Виш хилолы карт тупча кезе бачыштады. Она қалатан орам.
0: Ой, мүлле лайық, мүлле маттырсым.
1: Самбек.
0: Аха, юрати бирде сирес аламлат пару я вячбием. Чигерли ширек сывлых сирес унат пару дес удас шурес шуларсым яланах тагр болчар. Кунжулар варам болдар. Вот они сиречи вахчин замолля. Хайзен чуна шине барнеленя. Юрада вне барнеленя. Ща он бегех кулленех сире тимлю хуир задачар.
1: Коми герай хуржи задако, коми герай хитре хурча.
0: Вот. Ну, Юра, дякла.
1: Азанга шимжинде кезе ширеп лезе ингишне. Кукурсы закшына кивилине мадрану лезагайны вон брежу. Ну, мана прахма шевржем. Рожену Любовь Ивановна была чихоть очень жемизм. Черепе Петухова, Татьяна Геннадьевна, да, вот так, вот так, где гаря. Выборе Сергей, Чебе Николай, и деги зеплери швара.
0: Шапла яланах пулдар дадет пархизе плеча.
1: Спасибо, там тобой. Батуша.
0: Сирия.
1: Сирия жылдық болды. Сирия жылдық болды. Бізде бұрыққи.
0: Шапла бұлдар жынақта пұр неде сывлық керлі. Асла рөрезі неде, шамрықсы неде. Сывлық болса сынмалала талбын атпырға. Тебрғуд валяпа сире ұяв ячіпе салам латпыр. Светлана Орешкина жырандыраған лартырым күвак сирен ятлы юрра ежінса елсеймір.

0: Чешке журнине курмалах пылдырчы дозы мырзым телей, мне той малах пылдырчы кашниндет паребен дезире телей, келден геле валешме васкат пар. Сиринчи вакшин нырзыне уже эфира гларза, баллах инде сирин ядар бау, шо салам сумахизни янрат тарат пар. Ширин барры вуна алла уже эфир телефоне ишлей, чувашкар хушмагизе бізім сакар сагурн виша алы ике, кадет пар зире пор зрада уже эфирда. Шангара вач сей житра, ежанат парана, алло, ирагун булдар.
1: Алло. Салам. Ири Гунгулдар, Ларси Ранзе, если бы меня Катя Среди, Филипп Шивлов, Сидеть у Ял, Сенде Салам Ладов, Витну Ял, Сенде Чундерин Салам Ладов. Кушан Грав, Улата Радио Минджи, Шенеебек, Ялин Джен, Ираида Абликова. Это Паянки Хелелле, Елен Легун, Пахтари Шемчуха Гальгирин, Хершен Деберех, Менбур Хамр, Таван Сенье, Сенебесле, Суйден Галин, Екимезе, Шебурнаган, Ельзе Краевнен Че, Кетин Таябари, Николаев Сенье, Ельзе Крае, Мотерен, Юлташо Сенье, Мотерен Сенье, Тавай Районен Че, Тавай Рабураган, Рая Кумаба, Федоров, Славик Кума, Федоров Сенье, Салам Ладов. Чудовин салам басам зене. Уявзин я тебе сирет тылах, икшер неделе, юрату, пурнышра, эсре, кузык сидын изен, шанедер. Эсре де кузык сидын изен, бутыр бзен, сылыша, сирет пулдар. Туру булышса, бутыр бзене, бзене, салам ласа, Антонина, Луттима, юрлан, таван батнехана на юрра, арзастын тидыком мылы бумыз. Вот там все. Там лучше река Сирина. У мать деньги ради. Федя Сирин, Сулашунца. Спасибо, Мана. И Сирят Вернажан.
0: Сирят Авдават, Пар Юрри, Недевара, Пидила и Хине, Итрар, Ховарвара, Уладырдан, Тавайдарах, Нехадана, Гаясти, Зашутлама, Стариха.
1: Река Ися Курмалах, Кулач, Халя, Недеву, Шанда, Кумазен, Бусиманам.
0: Пиделаях апла был засан. Таванных ту имя зерен яланах шире пулдар деза галат парнде. Тавах шынгарав жанёна шлагон зере дезунат пар. Эфир даде предель был учень. То сэм ширым бар рыву на лучи эфир телефоне. Ша он бада шынгарав лар манза ангаэр. Ша хизеп сэмбе узу гурмашкан яланах. СМС-портал бергиде. Ша он бегех инди аза эльдер едеп. Унда салам за мазада стедер был засан. Че герли инди СМС-пучлам жинче парзмах паэн радио. Дезе жирмала ундан пужу вырын хвар мала да. Салам за майхи зне вырнач тар мала. Ша он бегех инди хизеп зне галамарам. Ведь хача пла ведь ха СМС-портал хизеп зне алла билли херых твата. Узу гурар кедеть Парасалам сумахизне, унзарбышне инде дусым ядарлы жирозыне редакциня гырцых вармасы бельги азайдередеп, жирозыне бершабахта инде Ленин проспект чавун биллигамир шурт адрес па ежанат пар киллер жидер ханана пирим бада эфира та шаван бегих инде редакциня де. Шангарав бургат, это деба шангарав, ежанар, юррыне жирана вахатрам. Алло, ирагун булдар.
2: Ирагун. Урнезе май уярызем, май уярызем бе. Ирну сувлах, тэдэм урине сунадап. Урнезе салам лазам, ана полеген таван зене, тушка зене, палаган жин зене, турнезе салам лазка. Михаил Иванов он салам ладап, юрине уйдадап.
0: Эзер маньятла булдарга.
2: Следя Екатерина. На радио еще не за не помиде маю я режим где салам лада правда
0: будешь середи тавдават пар я тне жив не пальдермерыш эльбулинди анжахта сасырба баллаза ильдич пуля дезе жутладып Антонина Лукинан илемли юрыбеш аксамантра киленет пар ондан вара Михаил Ивановны юрыне дейтле бар перембе барле пархумшинчах пулар.

0: Шандалық па, Укка Транстехсервис, Тулымар Яваплы Парлежу Палаштарать.
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Чеваши Инри, Шандалык сайт пөлдерне тұрық, Шидесталықра ұлжынза дыраган пөлетлі жандалық бұлайды. Кежер республикара пәр ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беляны шен женші күнтра 5 сакыр метр хвыртлық бабрет. Иран, Чеваши Инри, вун бір, вун ұлды, Тепхулара, вун двады, вун ұлды градус ошы бұлайды.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Кельшер траки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагыржир вадырщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакар тагыржир вадырщича 0 вон билля квадар билля херах.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
3: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чуваши». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чуваши безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чуваши безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
5: Код города Чебоксары 8352.
6: В Нике Жулдан Асларах, радио Легензен Валли.
7: Эскаладан, эпитледеп, торожса санадимледеп, саламладан, комалладан, эпуришни тавдавадан. Тавховна таваном тузом, савнать санбаманчуном, парнеледеп хирышле, черери самахсини.
8: Чувашин нации радио Нефиринче, черерин духаган самахсем, каларам, сиримбе, Екатерина Ракчеева.

0: Тавана юратны бесу мазуны бей, вера палахын дезире, эфирашит, медиа их равлат пар шынграв, зэм ежанат пар баян итларах, мэнжэн дезэ сэн ядарлы чрэзэн жу джэшук, шамам бада, инжэн дзэ нержэн гравла задухай мам был засаны, зэр берем бада паянда эфирашит, ме был дарадар. Ширым бар равунна алла, хизэп сэмбе узы горар, шубашкар хушма хизэбэзэм сакр сагрн вища алла икке. СМС-портала да шир замар, унын хизэбэзэм вара алла билик хэрэхтвата. Эн радио замаха шир убышламжэн джэман маспара на пар лэжэр мала уйрам мар. Кунда бер Шынгарау бұр, ежін атпырына, алло, үрігін бұлдар.
1: Үрігін бұлдар қатырым, қанын сұмық қанялізе жайын сұрмандырайын. Бұдан айтын бұл қалғын етеді сүйре, қатыра, энергия майы өзгеді, үшінде көп ұяты бұл саламлады. Тада еті энергия күн салы туғайып тұлқамай келмер ман. Салам яратып, ұшқына құшын Осипова, малышева Галина Сергеевна, она. Далее это цена энергетическая, шаврачная, что клейка каламлад. Пульный шат, чьих, как венец, он хукалит, она. Силах, полбулдар, ран, юман ран, все, все, жулачек, не ложка, каламна. Щит, жулачек, держа, все, жулачек, все, жулачек, все, жулачек, Серкна прошла навара, а шутень, ну, 70-е, убежкун, хитебе, плюшка, Шуланы кунда таламланы май туру болуштыр санаялан. Орын сапыдыр кунышсан. Шуы жерда кукетірсен гале. Утты шамал кукетірсан. Туру хой упарады саған ойры кунышна. Шуды анды кетсетідір. Умды барын бүн жылна. Кати Петрович, Юра саламы, Кати Петрова юрлачы. Таламлады пыша юру там помарыш.
0: Шуха, пулайман.
1: Шал юрра башын айхаван. Там кунышка кати храда басниктыр.
0: Сирия саламлат пар шавын беге хуявзым я тебе тав дват пар эфира вас каны жын паян бара сетка жихма тухрари, тухмарари
1: Паян кантмыр Паян пурдеганат пар халь хуть бемен тахчарай Тапты кантмыр Тапты кантмыр
0: О, ну, Юра, дяпла был засан. Лайх пиштер, тут лабиштер, шунза ангайдер. Шунза гай маскайн де баллах, шапла.
1: Хаваши вахмар вот. Хаварата. Кизде, хуналама хадир,
0: аяк. Ай, селеги гильчин де халь, Петрам, пульча, калажейми был залардам. Юра, там ахрая, он ишла гун де бархут сирезу надпер. Там зире эфира житцы, живущий на раз аламланы, жене берде худше надпар, шага же сумах сэм жемне. Паллах инде мэнь бурлай хине зу надпар, ховара упрар, сыблых ра упрар, живущий на рзене упрар, пурна шрей каш не удамар зире нирлых пас, а ваны шпа, тада щу дэмэн цымбет толы был дардеть пар. Катя Петрова, салам ладап, сана, ятла юрабай, эфира вас, Катя, жензайте.

0: Чунжире ялынах чечекре булдырды зымырсым, палахынде эзир, шивах, юратных аклышынырзыне хавхаландар аганызым, шамынбадайынде чунжечекре сире була булдыр дейт приберды зымырзым. Агавара чаретлі шынгыра бурха берін, алло, ырыгун булдыр.
1: Алло, каке? Ырыгун булдыр. Этсана хизетлет, этсана ырзуна. Нумай-нумай бурылма, сирип сывлых, этсуна. Энер... Полина Дамьяновна Федорова, Кюштереке Анча Бурнак, Еврумба Пролев, Паршкулда Шлене, Паршкулда Шлене в Рендегене, Шурална Гунба, Салам Ладок, Кирпцу, Епсана Хизептезе, Епсана Хизептлет, Епсана Юратап, Нумай Нумай Бурнма, Епьялан Сана Сунап. Тогда Шалмбеге, Шургунеги, тогда Сюргунебе, тогда Эсюябе, Мургаши, Яровега Синджи, Шлеген, брат Сене, медицина сестри Сене, Шубашкарда Шлеген, медицина Сене, Сене, Манжан Тарашнажан, Тавзу Махи Калата. В Сене Хизеплезе, Сергей Павлов Юрлаган Юруна, Памайдатов, Тавах Катимана, Эфира Гварнашан, Саната Сирипсывлых, Келей, Анасю, Юраду Санаты.
0: Хош юрыне итларах камалладыр, хайзер Сергей Павлов мне. Сергей Павлов, он хош юрыне итларах камалладыр.
1: Тухтыр жемшин день. Тавахмана, Эфира Гварнашан, Мургашов Кырге, Клавдия Никифоровна.
0: Тавах, Клавдия Никифоровна, Шынгырав, Женефира Васкана, Жень. Тухтарзем, взем, пиде, я вапла профессии не свой лаза ильничен зем, шаганба да инди, чисто мухта вазне, дизе, я ланах калада бебе. Шин зывлых, жень, я ваплах тогда сывал, барыдя ща малыш мар, кашни не си племе, бельмеле эмель бешеч мар, шаван бегех инди самах пада, шаван бада кашни, тухтар я джебе, был дар, шаки лемля юра, пиренефер, да. Тухтарзем, я та юра, бай, Сергей Павлов, а я жен, зем, зем.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 372880. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: В униге жулданасларах радио легензем валли.
5: Черерень тухаган сымахсем.

Кеш кунизинче, декану кунизинче, дейбир, сиримбе бірлехи зепля, радио итлегене мырзым шул жинче бурады резер, ялда шледери, парех пиримбе пархум жинче булны, чынах тавал савандарать. Шивахшин рзине салам ламашкан пиримбада шитме булдарар, вище шул ерзу илаза илер, вище жинчень парне. Парэмэша в лужи, эфир телефоне бешен гравлама булдарадар, хизе безне пиделаях поледер, шаун бегех смс-портал бергиди анман, ралла билекерах твату, нын хизе безем, ширу бушлам жинче парзамахпаян, радио дезе, шир мат, шаун бегех Хенде Анманар Асрады Дарунзрен Изерьяна Ширу, Менжендезе Симпирим Бадаши Дейми. Тогда я дарла Ширузуне, редакция Негерце Хаварар. Кундавара Бирим Бадаши Рузем, Вишсе, Девишсе Гилеще, СМС Портала Даши Раща, Юлдаш Сем, Деши Рузема Задаши, Итлеть Пердезе, Пахчара Ишлеще, Паризем, Броллер Зем Бузаши, Шаплавить Хатя, Призем, Шулжинче Бараща, Ашабе, Амажабе, Чавам Бада, Александр Арсентьев, Менжирны Непалар Дамха, Катя Салам, Шулжинче Сана, Итлеза Баратпар, От тебя, Небе, Шулжине Духа Ну, Саша, малялай, щитня, о, палат на жире, щит мелле булдарзанан, терстегельдаях щит себедер, кайран вара, щитни бир, дезе ширзая маманза, ангай халь, шулжинже булны не бельдемаренде, ахальдень марс, она, салам ярастезе, ажубанюне, салам галастезе, бернде шубахта хитре, и лемли юра, санан юруна, эфердаян ратарда, мартусами, зирмендавадр, жак самантра, ширза бельдер, дархашань, ешан гаравлаза, менжендезе сэнпаян, ядарла ширзан шуджин, Майях Мар, Шаван Бада, Ужи Эфира Духмаш, Каншо Малрах Полем. СМС-портала Чируга Озадаган Земпур, Кусаван Дарат, Шаван Бада, Павла Штарамха, радиоприемник Шивыхне Тепрхучениях Александр Тарасович Матросова, Ихравла Скелет, Пенхи Гларуман, Шуды Желдары Дезакала, Санда Серенберги, Пареди, Йонаш Полмаш, Шапларах Ширу, Тададе Барширу, Озад Набирим Бада, Сирин Ядарва. Хакла Даванама, Шубашкар округенчи, Тударгасы Василгенчи, Бурнаган, Матросов Александр Тарасович, Ачунджереренчи, Ужас Максим Бесалам Латвар, Турубану Гунчулу Тагарда, Вешихир Ризер, Болдар, Юрат Нажинзем, Яланах Юнажар Болчар, Аджузембе, Многозембе, Шегла Шагагалач Самын, Вадалычен Бурнма, Ирда Шуда Гунчул, Малашнеди, Хальхибегех Важават, Татарават, Пулма, Вайхал, Сывлых, Он еще Зунатвар, Турула Пулыш Сабудерзана, Мень Бурдаванзем, Салам Лаща, Никитинзен Юрне, Бурну Журабиятный Ларца Барзан, Аван, Дезе, Ширза, Вышлене. Ну, Аван, Исир, Бирамбада, Салам, Эльзе, Шидерни, Шага, Волчи, Бальдершли. Александр Тарасович, Уяви, Ачебе, Тебрых ученик, Сире, Салам, Латбур. Менжулан, Менжулан, Оша, Самах, Калама, Васкаши, Сире, Баян, Хигуан, Радио, Эфирин, Чешиш, Маркери, Гереди, Шаван, Бгех, Пуля, Тесе, Шотлады, Шаван, Бада, Менчанчери, Менбур, Рани, Тебрых ученик, Сире, Сунатпар, Адалда, Мижи, Думлам, Шаван, Чухлю, Сирень, Пурун, Машкан, Сывлах, Пулдар, Детьпар, Яланахенде, Мень, Лайхине, Пурни, Сирень, Упраз, Пумала Булдар, тогда шаклайхи жумне хушсада, хушсада, да до чапла рахив. Пумала Булдар зирен Никитинзем, Надежда, тогда Анатолий, Пурну, Жирабей, Ятла, Юрба, Сиреса, Ламлаща, Уявба.

Акам ялда тардак саишлеть, то сэм яла нашлени бешеч маркан машканда манзан гайре бир вара серембе яланах паргум жинчи, изиришлени самантрада, шаван бегейхенде канна вагатрада парле. А, ну, палар трамхаэнде хажабаризем, бройлер бусна дезе, ша плавить хатя гезинжен таза даши, шак самантра куинде падар елю кругинчи шахач ялинчи, шурал заюсня матур беге берге бегаларам Елена Григорьева берге, ама жабе барле ишлеще хадарышса, шаван бад да инде вот сирень эш калгал быдыр деть пер тогда Лена шапларах каладнде кама коллаген гирли деть пальдер деть чехури изигизе бама булдар адаптеть а то деть коллаген за не деть инде изирук шабар за илядер деть ялда деть тем чухлех деть то сэм кама чехури гирля кагай нех бама спулинде чехи бехискизе бама спулинде анчах та чехури за не изигизе бама хадер деть а тер себе голоса санчанах тавал пиди узал тогда я бы поледеб чехури не юрадаганзем де пиди бидя ну майн манын палагансем хушинче. Но до семезир вара менде вадыр ялда мэнеш ледер, ширза бельдерме булдарадыр, пурим батне дебер салам илзе жидермешкань паянхигун хадер. Чынахта ялда гальбурныш варезе дырать, канмалы гунзем шицесын пурде яла васкаще, шагавал пиде биде савандарать. Таван гильде, таван дарыхра, уже зывла, шаплавить ха, кашхине мунжа гуца гредер буле, эшлени хыщен дада вырцаган мада, таван гильде мэндере аванчкеха. Эх, чунбаджеребе, эбеде, ялда анчах та баян эфирда. Алексей Казанцеван, хильзе жюрер яла ятлы юрубах алькелензе сын пиде аван булмала бектуина чамбада. Ялды зэм, хирилле залам, сирумбада эбер вештереть пэр. Шак самантра.

0: Чувашии 14 часов.
1: Хинандерге Чималдан ховзине был.
2: Итле Чаваш нации радиове Менгаланыне.
1: Товар вон биллек те тохор, тогда шар биллек те ноль FM.

0: Тогорвон биллекте тохор, тада шар биллекте ноль FM кунзем шинже.
1: Вунеге жолдан асларах радио легензем валли.
2: Салам латвар!
3: Салам ладам!
4: Шутенден митильный ядпа, паджик скерам.
5: Эбе сама, юрададов.
3: Ховна упра.
6: Анман, санбики урухщук.
3: Сывла хлопок.
7: Телей сунадов. Салам ладов.
3: Чувашьень нации радио не фиринже, черерень духаган замахсем, каларом. Сиримбе Екатерина Ракчеева.

0: Луна.
1: Алексей Московский, глянец уж консавны ятлы юруба, эфира васкары, что замерзем. Ну, чередли юра, юра дужин день бульдежа плавить ха. Юра дужин день, пиден ума юра ахальдень мэр, мэнжен дезэсэн был чивойла, хаватла, тарандуем сэнчэнь бэрища плавить ха. Шак тарандуем сэмчэш пирем, мэнь буры и дават от сабама положаща. Тень хош прожухнет от сабама да был шмаща. Тень жак юра дуж юрал нэбе, чун ражак херю дуем бул нэбе, иду зэм щурала. Щеде буля дезэшутладыб хаэнде. Шавын бігейхінде юраду дуіме бұл пұрнеде хавғаландарад, еварлық сынешіндерме бұлы жад, ұранхи гуна шанза бұрынма бұлы жад, шавын бада шактуем сиренчунырдан негізжанда аныксілдердет бір. Ебір бір-бірне юратны бе, езір ғаварын шивықшынырзіне юратны бе, ебір эфира гүлінек васкат бір. Шавын бада инде шивықшынырзіне, чунре дуімзіне үш сабама бұлдарар, ебір яланақ сирешагышре бұлышма Хадер, канмалы гун сенчеде яланах сиренбей, беружи эфирда, калажат пар, саванат пар, елгулат пар, тада паллахынде чигерли, салавлат пар. Шангарав берем вишцы житры, ежана дабына, алло, ырыгун булдар.
2: Алло, ырыгун, Екатерина.
1: Салам.
2: Ырыгун, твасмаци радине, эбэ паянхи, сивелли, ожа кунба, шургуннехи кунба, хакларанда хаклы, Много ма, ира камала, себе сюнла, сабайла. Много ма, чурална гунба, ашан салам надо. Был в Армар районе, где пинер ялен, где чурал заюсне, шавандах пунать. Андреев Арсений Александрович, чурална гунба, ашан салам надо. Как гунба, сан баян чурална гун, ира да делели гун, шаванат пачадерен. Ес пурышын тенчере, шаккунба сана саламлатпыр, ырлысылых келейсе сунатпыр, келдеша юрат ухушаландыр, онышу келешу савандардыр. Эбир санба мухтанатпыр, юрататпыр, кешеплетпыр, ес пурышын турат аудаватпыр, нумай-нумай бурынма, ырлысылых сунатпыр, тулых пурныш пулдырсан я, кылыху анхавшадым негышан, ыр сунатпыр сана ялан камылдан, Если хакла перел тундан, салам лагань се ма. Ебо кугама же, а саше би аслама же тогда хай би продаванный иге шельня, а шебе ама же. Салам лаще. Борис, ахтура, калай марам. Максим Борисов, он не вылья кул, Юра Лапцева, жан, Екатерина, этих пар не было всех.
1: Юрайт, ларца барат пыр. Ховарда инде.
2: Тавда бы сире, мана есира гранныша. Сире де ырлы сылы селей.
1: Тава.
2: Селей сунза. Ише оны чусунатып.
1: Тавда бұш. Юрланы бе хитре саламларырда. Ховарда гундаха юррине ларцарзан. Та, да, да, жапларах пулать. Шамбада там сире.
2: Манзан пыжик пар не булдырвар айда. Аслама же была в хайп, Мендоза, кугам же дерем. Куга себе, кугам же сюльде, манки, ивал, тих, Кристина Гиня, качаильни де.
1: Мне матур зеленивал, Кристина Гиня, качаильзе, мне лая хаджа бы джазэм, джа плавит.
2: Юна жарах пунна пур.
1: О, та, да, да, матур дарахинже гайман, тавандар хра. Барахана нагашса гиледери, манугара парни, жавандыгех, я юруба жирлахадари.
2: Юна жарах, чинеше бұға.
1: Чинеше, инде, сирен зірмілі ұябынде.
2: Ага, тауда вышмана.
1: Сиреде тауда ват, префера басқанышын. Ага, тепре дер был и чень. Лай хертер кан малы гунзене. Вот хакла юрат начин зем еще мра был нывал, чей бызок теле. Ища он баденде хакла ма блес, че брабрне деть пар. Сик иш чуп ятла юраба, Максим Борисов, эфира вас катижин за Эльзимар. Аджа бджазн джей бирен был аслах, ща он бада вазнеха. Вхаландар ма бл мелле, менле де були не шпека за кландар ма бл мелле. Вара вазн был аслах, иде щуда, пуля. Чигирли да вазм, пирен ожалага, тада юрадова туйма булдарчар.

0: Прогноз погоды на национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
0: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С Днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное, попробуй магию загадки. 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, телеграм-канале и мессенджере Макс.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: В Униге Жулданасларах радио Легензем Валли.
5: Эскаладан и петледеп, торожса санадимледеп, саламладан, камаладан и пурыжень тавдавадан. Тавховна таваном тузом, савнать санбаманчуном, парнеледеп хирышле, черери самахсини.
6: Чувашин нации радио и эфиринже, черерин тухаган самахсем, каларам, сиримбе Екатерина Ракчеева.

0: Анюк шиш мархагунда кедер укта сиринден смс кедет тузамырзем смс саламырзыне бирмбада озатма булдар аралы билик эрыхтвата номерзымбе узы гурса смс шиш маргадер укшынгыравда кедет эсир бирмбада ширым бір вуналы ужи эфир телефоне бе узы гурса шивых шинырзне саламлама эфира васкадырах пуледе зашытладып шубашкар хушмахизе бізем сакыр сагрынбе шалы ике тада кедер ук пледеремін кедет ядарлы жүрзем кедет шапла вазыне эсир редакцине эшкунизын жегерцех варма Булдарадыр. Перенядрес Шубашкар Хулы, Ленин проспект, Чевун Билли, Гамершёрт. Ожалана Ашранда, Ожазмахсэм, Вызэм Тутларахшке, Хадызамырсэм, Шаган Берги, Манармар, Эфира Житцэш, Ивахшинэрсне, Салам Лама, Булдарар, Черитля Шангара, Бурхабирин, Ижанат Паралё, Ирагун Булдар.
1: Ирагун Булдар, Катюша. Кул, Шангара, Канаш, Укрыгун день, Шнаруин день, Ольга Зонитовать, Шангаравать, Манан, Иди Солдав, Бурбайан, Ишира Духма, Утюгун Тентугаймар, Баян Дугастерен, Жирында Хармыш Чишлара, Каратаю Татьяна Васильевна, Манын Крестницын, Иткимыш Крестницын, Шуран Гунбульча, Валширин Билик, Шуғуларды. Танер, Таремыш Чишлара, Пульча, Снухан, Амыжин, Каратаю Ираида Ивановна, Светли Шуран Гунбульча, В зене салам лаза. Ты же кузык. Ширит сыл с нашим яланах. Перебирне юраца. Семьере. Оно же в зене шре с нашим. Сейчас зене сунза. Урлы сыл ухтелей сунза. Так максимы дашин. Хоть адиковым. Ну, мой калаш малынжук, там добыть все эфира главное, что пурмеде и всякая мою я дезенде, пурмеде салам ладат, там добыть.
0: Сирия салам лад, паржаван бегеханде, чинахта паржин нашиш марцы, мишишин на эсир, тем ли хуйрма был тардар паян хигон эфирашица. Ну, мой калаш асмарха в трах ташла с тени бегех пульча бег туинчи манача плавитха. Ида дрезер так максим, сирин ташла с кельзе, сын пирин вара минима дыца чармалаша к тую маша плавитха. Илем ли юрабай берхав халандар бар Дмитрий Моисеевын так магизне парреде, терге мейстер боли дезештладап меншин дезесен, халық юрадать вазыне, шапла-шапла. Но шак самантрах. Итлет пар, ташлат пар, саванат пар.

Хубаслаях каласа сынчынақта дозымырсым, ташламашкан битлайық, чацаларма, евардарах, шаванбада инде юра геве был яланық пере, хавғаланы герет, камалдуем, лайық, камалдуем, парнелет. Черерин дуаган замақсым галарымда, шаван бегех, умэнжіндезе сынчынақта. Ожа, шебеш, салам, замахи зымбе, шевықшын зыне хавғаландарны, был пальдерешлі болны не, бер паррега намар палардат паркунда, баллах инде вище зыхет, серембе байны бер пархум шинче булдам, тебір шур зыхеде яхантар за юль, парле було бар. Анчахта сирімбе калашмашкан піді аван юраді зірмана аза ілдердер хамында салам бұршкеман, саман паузы гурза, плаболзасын салам хам, ламха хамын хресна аннене. Валанде тавайдары хинчі, чухширмі ялінчі шуралза існі, халя варнардары хинчі, сынарбуш ялінчі бурнат, Елена Васильевна Сафронова, энерхигун валмайын барэмы жінчі, пурде уяв даваще пызыгу явунын, дада дебір хушма уявун жінчі, бельдерешлі уяв болны инде вал шурал нагуня. Хреснанне уяв я тебе сана. Салам лады бебе хаман шим ебе, шаван бегех мэнь бурдаван зым худшу наще були лизе жут ладап. Уих пек шуда гунчул, шурхи хивель бег ира гамал, ширюп сывлах сунат паркуш тулы делей, туставан зым беше галдатца бурнма шуда раскал булдар, инжи жил бег варам эмер сунат пар шаван бегех, пурну шрикаш не уда марсирень ирлах пасаван ашпата, да шуда эмэ цымбе яланах тол забыдар. Тенжери мэнь бур иррыне шеше бире сире камалданах сунат парынде. Шаван бегех хаварын можарба, ажар зымбе, взэншим езымбе саван забурын мала болдар. Чын делей мен жындесе сынывал чынақта инде ажызын делей инде жаплавитха. Уяв я тебе тебе бірхуд сире саламлат пар, ширеппен яланах пурныш шелебе утмашкан сире сунат пар. Умри жула вара уихе яланах шудатса дадар тура бана сывлыхе вара сире шаван бегех инде ялан пызык шеденізім дума полышса пыдар чедет пар. Ирина Шумихина хреснанне ятлы юрба эфира васкать, Елена Васильевна Сафронова, я тебе уявбаде брхота саламат пар.

0: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
1: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59-06-06. Добавочный номер 3. Код города 83-52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

0: Реклама. Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
2: В униге Жулданасларах радио Легензем Валли.
3: Черерень тухаган сымахсем.

Кет ме блегензем теле или деще до самарзем чапла ведь ха ширинда алло ятла юруба эфир да бульджо сана варланым НЛО дет чапларах иду лардать был до самарзем и сервара живых щинарзенья пурно щенчень анчу халар яланах щигунура был ардеть парибер чижерин духаган за максим галар мачи цеди живых щинарзне салам лар хаврантуй марзене уж сапама булдарар уж эфир телефоне шле дезерна пиделах пледер жам бадашин гравнар СМС портала дашам беге щирар алла билликерх тватунан хизе безем Шеру бұшылам жынче бірзымақпа, Эн радио дезе шер малла. Ага, пурға күнді СМС порталда шеру баллаштарамға тингіна тингіна вишсе житнем. Бармардары хинчимын жерма елінче бұрнаган кумана, ингене Юматова Юлия Алексеевнына шүралны күн ежібе саламлатпыр. Пурнашра шеріп сывылық теле юрадузын атпыр. Мажыру ажызым, мұны күзым еланақ савындар задачыр. Саламба Юматовсын тада бізін ажызым дезе. А Шерза Вашленя, ага. Юлия Алексеевна, уявя тебе и берди сире саламлат, парпиделаях чаплах и барельцы, щедерме булдарны сирен щивых щенерзым пирим бада, а плавал за сан чинах тайнде, чигерли, чин малданах, щирев сывлых не береди, сун маирых парзамар. Щи юрат на щенерзым бе, яланах инде, порно щулебе ут на май зриняла ландыдынза, ут мала булдар, щирев сывлых и булдар десе те бургученех, калат парнде, сире юратны не, сире хизеплени не, яланах пальдерзых тачар, Шаун бегех инде сывлых па, нумай-нумай щулых уши, порынса удас щулар яланах тагр булдар детьпар, мэньбур еварлых сыне, щендерзе бумала булдар, чунхава джищиттер, атерес себе галаса сын еварлых изэм, сиренбурна щули жинча, анда тель булчар детьпар, уяв басире саламлатпар, и лим ле юра ба, щаплавить ха савандарма васкатпар, мле юра жайзер комала держи, пиди бали скелетча, щурал нагун жинчань парбари лим ле юра ба, хавхаландарсан изир парреди хирич пулмастер буля, если хрень, Александр Ильинин, Чуралнукун, Ятлы Юры, Педихитре и Левлы Юра. Сейчас вам бада. Ежен Сайдземар. Сейчас вам бада.

0: Есірден жәре бұры және, паллахын десерін юратна, шын нәрсем савын ашша. Мін жән десесі несер, вазыне әтеревде, паллахын де жауын бігек савын үш күредер. Ағы вара берінде бір шынғыра, бұрбары беркаларыма вашлейт бір серенбе. Алло, үрі күн бұлдар.
1: Аға, үрі күн бұлдар. Жүрелінді оған сымақсымғыларыма етсе бұраған зене. Қадар әдіметлеген зене. Сұғылышмады пірек қатерені. Я бы канашанин день, вармбущанин день Мария Васильевна была бы. Сирия Пурнеди, Сюргунехи, Шуяльбе, Саламладоб. Сирин передача Урла, Саламластеди, Парлевлени Храджана, Жулдажа, Фадея Валентина Архиповна, Шуранна Гунба, Вол Энергии Гун, Шуранча, Уаймар Менер, вот Пайан Газуха, Мне Саламладоб. Он канашанин день, Парнериалин день. Я бы на Сирепсовла, Иксельмедели, Зунадоб. Урнажен Анна Сукмадбе, Пердаган Масарутма, Уикпех Чудогунчо, Чвашчумани Бек Ширцевла, Куштулы Делей, Инди Чул Евер Ворон Эннер, Чул Густи Тапсадраган, Вайхал Зунаде. Ади Зембе, Мануг Зембе, Менбату Сави Шидичен, Саван Сабурн Малабулдар, Салам Ласа, Тилер Шарзи Юрала Савама Идаде. Тада Салам Ластезеб, Хаван Хиразя Жендине, Возьмем шини, желтем вяленьке бурунаще, Мардарев Анатолий Иванович Сен. Возьмем эти щирепсы в Ахсунаде. Уя в дяде Бе, мою я бежал младе.
0: Ну, матур, дай
1: себе. Возьмем...
0: Ага, хаит литпер.
1: Возьмем жалам база, Илья Шарзи, Юрал Ацабамай, дады, нас, Стас Владимиров Юрлади. Тавда буш, манай фира духма булышнажан, салам лама, майду сабанажан.
0: Сирия врат авдават пармотор булза хастар булза эфира щитме булдарны жань. Сирия де мэньбуру явзым я джебе саламлат пар камалданах. Угу. Те предель был учень апла булза сан, но юрыне шираза дупры мэр хадер лер мэр итлемешкань хадер булныне пальдереть паршак самандрах. Бич сэхет сизинмез жицыгаря дуза мэрзэм. Эзир жак вахатра мэнь гана дуза эльгер мэр боле пире итлени май. Хожа бризэм пахчара дармажаща, хожа бризэм балахынде, каларымынде. Чох пусна тазадаща. Тогда дебру кунбурга берение канмашкан, чем вода хакла юратный синерсом бишь, а кунсине их термиле был дарпуринде. Вот эти ну мои штурер, я бы вара бишь сехать калаш салардом зирембе. Хали вара манан да киле гайма вохо читры были до замерзем. Чибер, эфир дайте предель был чень, а нашла гунзу надпар, чем он бегехен де хавара да даже вах синерсоне яла на ганебе, азергамашкан, упрамашкан с махини деман загаром инде каларом дел вешне щитне заман. Фарбарне упрамашкан, хаварада упрамашкан, сунадап чибер. Цель был и чень. Стас Владимиров, пилеш шаржи, ятла юрба, вашлеть, пирень эфира.

0: Шандалакпа, Укка Транстехсервис, Тулымар Явапла, Парлежу Палаштарать.
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Чеваш Енри, Шандалак сайт Пальдерни Торах, Шидисталакра, Улжин Задраган, Палетли Жандалак Пулайт. Кежер Республика Пер Улда, Шубашкарда, Твада, Улда, Градус Оши Пулайт. Щирих Беляна Шенченщи Кунтра, Виши Сакар Метр Хвартлах Паврит. Гран Чеваш Енри, Вунбер, Вунулда, Тепхулара, Вундвада, Вунулда, Градус Оши Пулайт.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купеты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: В Униге Жулдан Асларах, радио Легензен Валли.
5: Туслах. Дуслык. Дружба.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Наш эфир продолжает очередной выпуск программы «Туслых, Дуслык, Дружба», которая рассказывает о деятельности национально-культурных объединений Чувашской Республики. У микрофона Роза Деменцова, за режиссерским пультом Юрий Филиппов. Сегодня мы с вами узнаем о местной марийской национально-культурной автономии землячества народа Марий города Чебоксары. А для этого в студию пригласили его председателя Александра Гурьянова. Здравствуйте, Александр Владимирович.
7: Пуракече, добрый день.
6: Очень приятно. Чуваши и марийцы с древних времен живут дружно, по-соседски. Много сходства у наших народов и в одежде, и в традициях. Однако мы относимся к разным группам языков. Не очень-то хорошо понимаем друг друга.
7: Да, мы действительно относимся к разным языковым группам, но мы живем в дружбе и согласии. У нас, у марийцев, есть замечательная пословица. «Корно шлекте отгин, рушим земляк ман». Татарам эзе, чувашам родня. В переводе, если окажешься в пути, назови русского земляком. Татарина старшим брат, а чувашина родня.
6: Как приятно. Значит, мы родня. Александр Владимирович, я попрошу вас ответить на традиционные вопросы, которые мы рассматриваем в данной программе. Я, наверное, не все вопросы сразу задам, а по мере ответов. Сколько марийцев проживает на территории Чувашии?
7: Сама Чувашия является важным регионом, богатым этнокультурным разнообразием. Несмотря на доминирование чувашского и русского населения, регион также является домом и для других национальностей, которые вносят свой вклад в культурное многообразие республики. Всего в Чувашии проживает более 100 национальностей, и среди этих национальностей мы занимаем 5-е место. По прошлой переписи 5-е место, а до этого 6-е место занимали. И проживает тут официально 2900 человек, это 0,27%, но на самом деле проживает больше.
6: Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда создана Марийская национально-культурная автономия?
7: Мы, Марийская национально-культурная автономия землячества народа Марий, создали, официально зарегистрировали 27 сентября 2023 года. Хотя до этого были тоже зарегистрированы организации, к сожалению, они сняли регистрацию. Это хорошая организация была новочебоксарская, и в Чебоксарах, я бы сказал, новочебоксарская до сих пор очень активно проводит мероприятия, очень дружбе и согласие живут с другими национальностями, постоянно проводят мероприятия, это нас радует.
6: Этот год объявлен годом дружбы народов Чувашии. Какие мероприятия провела и планирует в дальнейшем провести ваша общественная организация в этом году?
7: В последнее время ежегодно мы проводим День марийской культуры. В прошлом году впервые провели в истории Пелеш-Парем-Айо. Это праздник цветов. В этом году планируем его провести более масштабно. Этот праздник впервые вошел в список в этом году региональных мероприятий. Планируем также провести неделю марийской культуры вот в школе. И планируем затем это мероприятие масштабировать. Но планируем и другие мероприятия, выставку рисунков и все прочее. Может, даже пригласим художников наших сюда. Есть над чем поработать и есть что планировать.
6: Конечно, проводить культурно-массовые мероприятия и организовывать их не так просто. Кто вам помогает? Актив у вас наверняка есть.
7: Общественная организация не может без актива работать. Ну, и, конечно, помогают практически все, кому я бы не обратился. Мы мероприятия в основном проводим в нашем общем доме дружбы на сегодняшний день. И очень хорошо помогает проведению мероприятий и Ассамблеи народов Чувашской Республики Леонид Ильич Черкесов, который возглавляет. И Дом дружбы народов помогает. И, конечно же, наши земляки, которые проживают в Чувашской Республике, даже приезжают на некоторые мероприятия и помогают с районов Чувашской Республики, которые здесь проживают. Практически никто не отказывается и всегда помогают. Новочебоксарске очень
6: активно
7: работают.
6: Ну, потому тоже, что близко вот, тоже, да, с Марийской Республикой.
7: Да, с Зенегивским районом. Угу. Даже вот город Чебоксары приезжает в Марийский народный ансамбль, и в Новочебоксар даже приезжает. Это Дом культуры деревни Сидельниково. Там есть замечательный ансамбль и как бы обмен опытом и вот обмен культурными мероприятиями. Они приезжают. В ближайшее время, может, даже мы туда поедем.
6: А в Чебоксарах нет какого-нибудь творческого коллектива марийцев?
7: Пока такого нету, но есть отдельные представители, которые хорошо выступают и которые... Но в перспективе мы приобрели одни гусли, марийские гусли, но в перспективе, может, даже сделаем ансамбль гусляш вот здесь. Ага. Хотим тоже расширить вот этих. А так проживают много, достаточно много гусляш на территории Чувашской Республики. Вот их я планирую объединить.
6: Это было бы интересно. Гусли как звучат по-марийски?
7: Керш.
6: А у нас кесле по-чувашски. Да.
7: Почти так одинаково.
6: Ну, да, созвучие, да, есть, да.
7: Да. Ну, чуть-чуть отличаются вот эти гусли, но они все-таки звон такой доброты. Звон взаимопонимания, дружбы народов, я бы сказал, от этих гуслей звучит хоть на любом инструменте, какой бы и чувашского есть, и гусли, даже у армян есть гусли, да, они звучат, вот, звон, я бы сказал, дружбы.
6: Мне, как женщине, интересно, какие национальные блюда у вас, у марийцев, которыми стараются угощать гостей?
7: Ну, прежде всего, это, наверное, кравец. Кравец – это пирог, марийский пирог. Вошел в федеральный реестр этот пирог. Очень вкусный, очень такой, ну, объединяющий. Вот. На все праздники, допустим, я здесь провожу какие-то праздники, я обязательно привожу сюда кравец.
6: Откуда привозите?
7: Смотрел.
6: А здесь нельзя готовить?
7: Ну, как...
6: Не умеют, наверное, пока.
7: Можно научиться. Готовят, дома готовят, но я заказываю специалистов, которые душу сюда вкладывают. Кравец – это национальный бренд Республики Мариэл на уровне Российской Федерации. Официально зарегистрирован.
6: А как он готовится? Из чего состоит?
7: Ну, подобно есть у чувашского народа все равно.
6: Ну,
7: вот,
6: да?
7: Да, типа этого. Да, это каша, нижний слой, мясо. И тесто закрывается, и сверху обязательно, вот, когда ставится в печку, закрывается капустным листом. Чтобы мягкий был пирог, и вместе закрывается капустным листом. Вот эти секреты хранятся.
6: Очень интересно. Но если коснуться традиций, конечно, их очень много, что больше всего почитают марийцы, которая из поколения в поколение передается?
7: Из поколения в поколение передавались, это, допустим, свадьбы традиционные, вот, передавались, проводы в армию, вот, передавались из поколения в поколение. Сейчас составляются, Мариэл, вот такие книги об этих традициях. Вышивка. традиционная тоже марийская вышивка есть. Такие праздники, допустим, Пелеш Пайрем, Айо, или у нас вот Пайрем – это по-луговому, Айо – это по-ганмарийски. У нас есть ганмарийский язык, луговой язык, официально зарегистрированный. А вот на территории Башкирии, там еще в Свердловской области проживают еще восточные марийцы. Я отношусь к представителям ганмарийского, вот, и я бы сказал, я уже несколько созывов являюсь членом Всемарийского совета, который объединяет марийцев со всей России. У нас есть Всемарийский совет Меркангаш, и ежеквартально или раз в полгода мы собираемся, иногда в городе Ишкар-Ола, иногда выезжаем в какие-то регионы, мы собираемся и обсуждаем.
6: Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, а правда, что горномарийцы и луговые мари не понимают языка друг друга? Они отличаются, эти языки?
7: Ну, немножко отличаются. Некоторые слова, допустим, есть такие слова, как, допустим, у мардвы тоже эрзе мохша, да? У нас тоже у марийцев есть некоторые слова, которые совсем противоречат друг другу. Но, тем не менее, мы понимаем друга. Я, допустим, уже луговой полностью понимаю, могу по луговому поговорить. Я уже сказал, в Всемарийском совете состою. Мы постоянно общаемся, разговариваем по телефону, общаемся.
6: Я вспомнила, как-то я приглашала к нам в студию, по-моему, он с Горномарийского района. Как его зовут, я не помню. Такой гармонист. Яйцов
7: Арсений.
6: Арсений Яйцов.
7: Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
6: Как он сейчас поживает?
7: Он постоянно гастролирует, приезжает и в Чувашскую Республику.
6: Да, да.
7: Проводит, его приглашают на мероприятия в Порецкий район, я знаю, приглашал несколько раз. И в Чебоксары приезжает на мероприятия. Иногда ездит в Яшкар-Ола, останавливается в Чебоксарах, где-то гармошку достает и
6: может... Да, развлекает.
7: Да,
6: людей.
7: Да.
6: Он такой энергичный был лет 5-10 назад.
7: И сейчас не был, и сейчас.
6: Если увидите, передайте ему привет от сотрудников Национального радио Чувашии. И слушатели тоже его запомнили. И он и индийские песни поет.
7: Не только индийские, но всю.
6: Да. Как он запоминает, удивительно.
7: Он был во многих странах мира. И, соответственно, привез оттуда, из этих стран, мелодии, и иногда на мероприятиях играют вот эти мелодии.
6: Ну, а также, Александр Владимирович, хотелось бы узнать, как вам удается совмещать работу директором средней общеобразовательной школы номер 55 города Чебоксары с общественной деятельностью?
7: Да, это действительно так. Я еще являюсь директором средней общеобразовательной школы номер 55 города Чебоксары. Во-первых, помогает команда, учителей и администрации, и взаимопонимание с учителями. Это действительно помогает. И также команда землячества народа Мария. С ними легко работать. Мы даже уже, я сказал, в этом году проведем, допустим, недели культур разных национальностей и в рамках школы. И это взаимоподдержка тоже.
6: Ну, думаю, в отведенное нам время мы с вами справились с ответами на заданные вопросы, а также сможем послушать какую-либо песню на марийском языке. Какую вы предлагаете?
7: Ну, марийские песни, так же, как и чувашские, очень мелодичны, значимы. Они вдохновляют на психологически такое, я бы сказал, положительные
6: эмоции.
7: Да, все песни хорошие у любого. Любая песня хорошая.
6: Ну, мы до начала программы с вами созвонились с представителем Акбарс Радио, да?
7: Акбарс Радио.
6: Акбарс Радио. И она нам посоветовала...
7: Лидия Кучера, Угис Тишка Толнам.
6: Это как переводится?
7: Я снова пришел сюда.
6: Я снова пришел сюда. Спасибо вам большое, Александр Владимирович, что нашли время и приняли участие в нашей программе, рассказали о деятельности вашей общественной организации. Надеюсь, мы с вами еще встретимся и увидимся.
7: И скажу, мне угодь стишка толна. Я снова пришел сюда.
6: Хорошо. Уважаемые радиослушатели, о деятельности местной марийской национально-культурной автономии землячества народа Марии города Чебоксары нам сегодня рассказал ее председатель, директор средней общеобразовательной школы номер 55 города Чебоксары Александр Владимирович Гурьянов. Беседу вела Роза Деменцова, нам помогал звукорежиссер Юрий Филиппов. До следующих встреч в эфире.
7: Цивильно.

0: дуслах. Дуслык. Дружба.
1: Шиваш Енри, Шандалок сайт Пальдерни Торах, Шидисталокра, Улжин Задраган, Палетли Жандалок Пулайт. Кежер Республикара Пер Улда, Шубашкарда, Твада, Улда, Градус Оши Пулайт. Ширих Беляна Шенченщи Кунтра, Виши Сакар Метр Хвартлах Паврит. Иран, Шиваш Енри, Вунбер, Вунулда, Тепхулара, Вундвада, Вунулда, Градус Оши Пулайт.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37-28-80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
0: Телефон рекламной службы 56-54-54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Чургунне сирайнжень эштухать.
4: Чувашнат сирадя венче чургунне.

0: Чувашии 16 часов.
1: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: В эфире «Национальное радио Чувашии» «Чувашьень».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года, серия L, номер FS-77-75-672.
2: Чургунне щеще чураган йывычын, кергунне щимеже тутлы.
3: Чуваш нации радиовенче, чургунне щеще.

0: Нінчерень калач.
1: Іван Майсь, Іван Майсь. Чаваш на ці радіові.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чуваши Чувашьень представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше 0.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Мама к тюжек синде. Энди Берди.
2: Шивар мавр сандаю нажар.
1: Чаваш нации.

0: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
1: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59-06-06. Добавочный номер 3. Код города 83-52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37-28-80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте jarptitsa21.ru.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Бой, прежесть!
5: Педем халуга отлала.
4: Ваш

0: Чувашии 17 часов.
1: Чургунне жицень каек тамо жаржирать.
2: Чуваш наци радя венче чургунне.

0: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
2: В Униге Жулданасларах радио Легензем Валли.
3: Шекленеть шурум буш илем тилем, сархевель шубарлать тенжене, ваттызень манашми ожапиле, вайхужать яш сембе херзене. Шамрыксем аслызем явырбулещ, ыррыне врензе взенчень. Тарашсан, оножать алри пурыш, шурам буш илер дюллен кильзень.
4: Чуваш нация радио не рад сайт легенцами пысок салам, кучер захите манда барле была сашанза, и бей Екатерина Лапчеева, шамбуцы мали хатерлейны, шурмбуч каларма бушладов. Радио приемник чевых нерех, хаварба барле, тузер за недеченер. Игибинде шеренбилегим шулхир аштавы ихинчи перентаван культурара чила жулгетне саман пулзаиртра. Чаваш Академи драма театрын сценичине нарспи спектакле щенеце галарчеш. Тепсон арзыне Евгений Рудюков па Антонина Казеева калыпларыш. Паянхи галарым тебельне бершабах нарспи сонарне вылаган шамрак артиста ихравларымар. Антонина Казеева падрельдер ихинчи ишлежет миялинче журалзаюсне. Ул деклас хыщен шубашкарды Герман Лебедев яжели лицеябр. Палыртмала Тоня Пиде юрлама юратна. Шак пулдарулығына Михель конкурса илзе жидерне. Кайрах пеген жүлізем тада да ушел забына. Педагогика университетінші эстрада уйрымне вренмеген еде ұншан пызык шидену болна. Алла диплом илзен Антонина Чернова унын хирчухнеге хужамаджа. Дуняша стайл ушкынра юрлама бушлать. Кайрах волчываш патшалық шамрыксен театрынче вайхурать. Паянхигуна илзенен девал кураганзыне. Хэйн пулдарулығы бе Чываш Академия драма, театр, не сцены, жинчен савандарать. Нарспи манжень, пиде пальдерыш лесонар. Теть Антонина Казеева.
5: Шамрыксень тебеле.
6: Чемолдана гнде калас келеть ку сонар. Манан пурнышра шамбек пиде пызык потрясение эмитлеймень. Шутламанда анжахта хыжан кастинг туреш нарспи сценарне калыпламалы бирги. Кайранынде шам кастинга тухсан. Перенхия театрда час-часах шамбек пулати терли спектакль зэм пар самантра эжи бушланать. Шамбада режиссер зэм хызэм вали шамбек пайлаши. Эбрэнге параллельно де эбр эшлеме бушлат пар. Эбэ чав нарспи роль не лик меньше. Ибо ах, камажа завмала. Режиссер Вася Иванов, ща поднелек ничем. Ну, шабажа анбек тезэнди. Карян вара спектакль нарспи премьере иги у их юльче. Варанде мана каларище шамбек пырза санда калплаза пахмала дезе. Шамдан пушлан загаренди манаш раштаву инхин пилек мажинже сцена жените тухря.
7: Блять пар кунде республика бушла ихен грант пулышны беларны спектакль. Чаваш халы ежен пиде кетне дада пыль держишь спектакль, где заголоски лет наш спине. Еще нет мень, ну май, щул. Нина Григорьева бирень, парэмыш наш спи был, ну был за сон, чаваш халы, кашенкаля, Антонина Казеева, и кемыш наш спи был за дадженде. Чам бадай, да сюжет пахсай лет, пар, меньше нет не он, да, ыттызэм мен жутлаща наш спи бирге.
8: Пасхиалинге Юр Ильич вас сказал.
9: Константин Иванован билим дзер поэми кураганзем батнещене формат падухря. Унда режиссерзем авалхибе перле хальхи пурнажа гадардаща. Полосветнер паники щин сценарий болза музей ябалы зебе сану герджиктовать. Анжах шага пер самантра черелеть. Шага аржина шав саманана ильзе жидеретте.
10: Эбир лихи чаваш музей изне чурет перде. Унда экспонацием тараща. Эбир вазембе кулза фото юге пер. Тыт калазабга пер анжахта тыт мой рамасть. Вазенчин кул мой рамастиш. Малдан я бы спектакль лет ухаб хальги пурнашири тумба духабта, кадарда б хальги шамрак сине. Анчахта вазен кадардашин режиссер элихи арва, элихи пурнажа чавашсен не залезине манзагаем малар.
9: Нарспи поема чуваш драма театрин сцены щенеч чилай щул духман. Анчах манчухля богат иртенде унан тепшуху жапарех. Хальги режиссер зем трагедин кашни самант не шудельня. Кунда чуваш дилы иргидия туми земдия кала плаган сценарий земдия унды пурнажа тулынга дардаща. Байла даща боготрах байла чуваш херень сонарне Антонина Казиева калапларя. Волнар спиро лехай чуни видер каларны не балардать.
5: Вы вместе где?
9: Чудо да таза юраду, анчах прызамантра херень пурныжа тебр мажа вранза югеть. Аша амыжа юрада вамар, мула мала хуныран нарспень кунчу лиде. Итызен шибиде арбаш сагаять, шага пызык ингек патне ильзе жидереть.
11: Мана шанза барзасын тықтаман сынарне палахын дебе савындым. Шабығытрах тен шиклендим дебуле. Абла буленде чунри вайхавада ебе хамынне туйзақтадым шақсанара. Унан лайхи неде, краи неде, Ураган бати илзе жидерес тезех тарашрым, ишлерым. Кунен жерен ишлеримыз. Театрда гана артист ишлемесыл. Театрда гана мар. Был килде де ишле, чул жинде де ишле, шивырма бурда зумынде ишле. Шабын бада манжын. Чибызык хак параган был кураган.
9: Спектакль лисы на рзембе полымзем шабыгы три самана тада шин шабибе унын чунжеренджи улжыну зене таранын гарца бараща. Бызен шаби урла режиссер Эмерге Гдузыне чеклеть. Бызен ежинджи Ирик Петчишин крешесы. Калыхра шерепление хашпыр ела ерген тересмарлы ебеси еня. Чунжеренне тивеген поэма паэнге рабатчын юрадыван хак не туйзаэльме болжать. Шага хальги хайлаван теп шуғы жаде.
12: Премьер Шволандива Аджисимвали Кирли, Шамрак Симвали Кирли, Ибервич Халамран Ламран Парсабу Мазан, Пирни Нарспеди Шухалат, Традиция Шухалат, Чильгиди Шухалат, Шавнат Шактили Вешу Дайльзе, Ибершак Паймана Илестеремер. Тогда Пирища Шавдири, Чеваш, Республикин Пушлин Гранчи Буша, Ибер Игибинди Ширембелик Мишулда, Шак Гранда Ширза, Кашал Вали, Тумабулдардамар. Маншут Пала, спектакль Пузадух, Ребек Туйнат.
9: Константин Иванован, Вильям Зерпайми, сцены жене духны чуваш халы евали пызык пулам. Театр истории ширын заю лаганщине тапхар.
6: Палахали вот экран жене пахсан, шак сюжета курзан, шутлап. Менчухлевича евар саман цеем был на шак спектакль выходинче, репетицию зем выходинче. Анчахта шак сюжетра, паржав евар лахта курын масть, малилаях. Зритель курать, хадер спектакль.
7: Блять, парни, дячинах, тазер мускава дачи цигильни шак спектакль бе, калазак дар таргаш.
6: Да, Никита Михалкова на премеш фестивале был на театральный атлас России. И Барвара, Чуваш Республики, шаг фестивале уже ганны был на.
7: Нас пивал трагедия сценарий сыграл. Прошла платька. Пурнуш раз за Антонина, он бег мар. Шамам бада, мы не галаски лет. Кумбек сценарий за мечеч мар. Санан опыт пиди бызок. Пошла на из палахнди пызок сцены, чинчи хован был дарулых на филармонинде. Он дан из Чуваш почалов. Шамрексен театрнде ишлене. Халис Чуваш Академия драмы театрнде. Константин Иванов он палаги умнде. Вайхураден, вот усе, еще ворончил, жагом бекхован полдорог, надо ландер забрадниться. А че замвалиди шли за горна, а слорахи замвалиди, пурин валиди.
6: Ой, мигалский лет, и б манчухле пурна, и вообще манчухле теле не дев хаман пурна шра. Ялда варенье чухне, и б нигачен да шутламан Герман Степанович Лебедев яджеле интернат лицей раз варенье дев тезе. Нигачен да ман эмитке булман. Анчахта вот мана анне, шаун да варенье яна. Кайран вара
7: Да баня на батне жюремене? Нина Трифоновна?
6: Чуренья.
7: Чуренья. Ага.
6: Вирине вынна мышка сра был мала. Актерское мастерство сейчас век занятий зем. Кайран вара чуваш подшалых педагогику в университет не время гонят. Пидик лежит чемонон да ман уйрзахварскилет, ща в университет раболе, ибо хама туп мабушларым, хама менкилишнине анлан мабушларым. Анчахта театр берге унчухне шутламанха, унчухне мана пиде юрлама гележе, ибо хама курман урахы еньбе каяс шулада курман. Вараща в университет хыщен, ибо филармония шлемекедем, дуня шестая луж. Мана онда пиде кележече, хирача зембешле, тимурче варитвата хирача тусла. Кайраны в телевидениенче чувашла, учим чувашский проект порчаван, да ерца братом чекаран, варамана шану ксен театр не. Чанчеш, кильдим де. А вону ген, вуну бежинче и филармония шлене, вун бармажинче вара, шану ксен театр не варнашна. Хальди остававшав саманда. Мэнжинге засыма, шану ксен театр инче, ман кунакала захвара скелеть, мэнли ура ярза пустрам, шав кермене дейбар, мана тюрех пиди килишниче, ман чуна вырнашривал, шав шурт. Шау театр. Хали девул манчерере, дизакала скелет, мана шамбрксен театре пиде нумай опыт паче, ибо шамбада кем бы загаш тавда вашен, шау саманда. Таран вара манан уйдарай мишаба, сидерчи мана чеваш академии драматеатрне. Унда уйрымах веж юрхла кермене де, ибо кермен дизакала, пирен директор Елен Васильевна кермен де. Унда пиде пызак вежек, ибо чьи малдан лаца, шу глаза дагаетым, че штан хамын гримерка начит мележи дезе. Кашни роле палах ивар калплама, палах изы кашнинче шутладын, вылы кашнинче санын пушра, санын черере, изы кашни шинра курадына, енчинге изыр шав санарба, партнерба влядыр буза, кашни шинра санадын, мле вля малажы дезе, хывын вали мле уйрымлық туп малажы дезе, хывын санарна калплама. Ку нарспи роле уйрымах млегалас. Ман халге ининес келмес кивишле булдым, эбе Шагынбек пиде пызык шайра шутланза тараган поэмара выляма. Анжақта тавда буш. Манашан. Уйрымағынде режиссера Борис Манжиева тавда васкелет. Инсценировка варатуна Дмитрий Миронов тавда васкелет. Вал шакна шак поэмна тада шамрыксене современный лад шине кузяр.
5: Паллах на Спибергину Майгалашу, Марко, поддержишь любого манди, видим, что чеваш культуры жень. Тогда мы леса на Арзенбурга занан, хавна, шагом бегенде, тем буданчик лоза на Арзенбург.
6: Ой, ку театра вырнаш сасан, манан пиди нумай драма сценарзем кареш. Ялда, спектакль де елюк сценарне, мана шанчеш, мана ку спектакль пиди шивахте загаласкелет. Мэнжинге зэсэн ебана, шаг театра вырнаш сас умень, пилик щелкай лапахны. Пиллик темар тени тогда маларах щелкай лапах ночи. У них не прям шире тревор ночь ночи пахсалардом. Мал и брытья актер зем. И ты театр дан кини чухни погапа. Ну погасха. Чем век рех кушпа. Обычный зритель бег погай маспар. Анчах там мана мэнле пушланчи ща в спектакль. Мэнле ща в чеваш юрызем кареш. Мэнле холгана волман туема пырзачитре. Все. И полностью шанбек лардом. Шаван чухне, шан самандра и палах. Не хыжан шутламанда. Хыжан да бузан, шак сцены жинче, шак роли калыплады птезе. Мэнж дезе са шаван чухне пахсалар на чухне и пэдим спектакль хуши ерзе лардом. Шав деривал черене бурзадивры, шав унда пиди евар шабавать хаун. Ой, вот.
5: Школа дезен вали шамрксен театрын че этларах спектакль зинче вуляна был засан. Да, ведь ха классика вылядан. Да, довольно бульганде трагедия для сценарзема.
6: Да, гроза Катерина была. Да, самый трагедий в сценарии, наверное, чем в акцентеатринче Катерина.
5: Анчахта урхварахи земди был на боли. Куда тюрек сана, вот Шагынбек, амплуадищи газы, ерзавана.
6: Ага, по лидере, вот комедии выляны чухни, и прям уж худ комедии выляром. Ой, чуха, суядам, и кем уж худ. Шаг театр, да, где академия драмы театринче, прям уж худ. Ах, камажа савмала. Ой, манжен мэнлевал, пидителин мэле. Манжен непривычно. Бар артистем, актерзем мэнле хамара тыдат пар сцены жинже. Мэнле репетиции зэнже уйрымах. Мэнле тыдат пар хамара. Мэнле бар хамара, шамбек, уща каларма булдарат пар. Веши режиссер дан гелет. Манан Вася Иванова, балах тавда вас келет, вэл мэнле перембе эшлера. Шо думал, сейчас в это, сейчас в комедии роль не Калаплана Чухнидима, да? Сейчас мало больше.
4: Драма, комедия, трагикомедия, кирек мінле жанрды сонарада калыплама бұлдарать Антонина. Панги галачух ищен хама валища плат падемле дюдором. Антонина Казеева, шенелік сынжен, хороман, шамрык, артист. Аплавылзаны бірінат тадану майрах теп сонарзым сонатпар. Пулдарулых ешул раншул үссе бідар, чываш культуры не адаландар забума яланах хавғалану бұлдар. Тосем, янченде сирин палаганзам хушинчиде, полдарола да мотор, чеваш шамрыгызым бе пигизым бурбулзасан, пирин вазым жинченде каласа барас келет. Аллы ол талы тва талы тва та номер бешен граблаза бельдерер е, аллы билли херых тва та номер бе смс ярар. Шагынба беренгаларым вишленче, Эви Екатерина Ракчеева, тада Юрий Филиппов саза режиссёре сиринбе, тебе жмат кунчен, сыв була жатпар, унчен, чибер бурынар.
13: Журам пусь!

По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: В Униге Жулданасларах радио Легензен Валли.
4: Выля три кула три, перехабалдова три. Эфирда кулыш лащи.
5: Таваны мырзап кларым бравара, коллег капкан журнал. И кебинмы шулда духна, номер зэнджи шуцэне итлезэ бугар. Борис Борлен, алимент пайлашын. Икі жыде вун житчере, принден тепри хитре, пилігу ихта ирене, юрадаще бір-бірене, хергачине галать, манчазах ача булать. Аллан машкан сандиветь, етюлетни алимент, качи хирешеветлеть, манан хамунат керень, алимент аннеилеть, калаш сапухам гаттень, пайла машкан килежеть. Сюрмала так сюрмала, мен дада галамала. Чарлярень, мухтанат перешапла, ну, мне голомала, пурныш котка съябала. Вон жул аслы рахи, эштереть те сидереть. Ак, шамрки манхрахи, хаюк шай целеть. Хватте рукши кутеть, арому варагильде. Сидермяш волнименде, тумазан аржинышне, сиве жив девять ищме. Лектерже, күржіре чибер хирарам, күшхыума она жутларам. Эмет ховард тадылже, иге шалам кадылже. Лептом бисмен пөлмен, убышки боксер икень. Хоже лайхрах. Ерешки убышкин день лайхрах пек туинать. Убышки ерегисцень шеребе харла тарать. Аза илеть. Мапике хупать кушне, ыдала на чухыне. Мадезесень саваныза, теприне илеть аза. Тваны мырземезир, Борис Борлен совизене итлерер. Малалла гайрымар, Леонид Агаков, телей калав. Итлезе бұқсамыр. О, ляву, бледіні, әбіғал мүлләзін. Кері болот кәшірманын үш бүлімнеші цекіндегі мен. Мүлләзін, төлінзе бұқырым әбі ғын жіне. Әбі, әб, мүнес, бұйрам бәд, бұйрам. Суядын бұл, еплем айба, бұйрын. Вылаза. Қайға азу бүлдет, вылана жын қамуқмаки ұқша барадь. Лотерея ба вылярам, лотерея ба. Чонаги, ой мотор, ырларым ебе кашырды узыма. Савынмалы пуриғыть? Конечно, сымзине хаваслын ныш тортревал. Коньяк хамралыра, ада кайрымыр. Ебе савынзах унғышын лебістетрім. Болуть бухгалтерникерзе сейфри мен бурук шинейлзе духрыне тюрек ресторана шулды трамар. Ай, керлеремер вара! Юбилей чухне гиллек пирин давра пусть тарнзиш туссем. Чести пыл жаржине туй на сапсазембек. Ахалькала манчав, щин жучебе, вархырым чиребе азапланаганзем деща щадезе. Володе, ырла, ырла, унцы влагажень, телеежень, коньяк, янтлаттараща. Коньяк, херес, модера, водка, кезежесь, команды лазаларать, Володь. Официант кызем, чубка лазадга надраща, пирин давра. Шакажи бир, кассаран кивженильня окшана, шагарин педерня. Мухмарошма да юлман. Пусть сильный жандалык реформан бе кашлаща. Кан малый кун булны май, камада булин тель булзат кивженильме май жукши. Тезе тюнгледетце бұратпыр урамба. Хюмешінче сасардык, лотторей вылявін таблицы куша курын сағайрым. Шинзем курчыр, тюрыслетчыр дезе юрий жақса құнын гена. Ну-ка, Володь, терін тузыма, хюмейе нелі қыдарца. Күрға лотторейна тюрыслер лайқырақ. Володь, билетіне кіз шинзен қыларса манады таржы. Тюрыслеме тұтынды мар. Номер деген не? Шапта шайбырна жать. А-а-а, дедіп, чынақта келелі кенес. Ұрлады бебі тұзыма. Курға точ-точлар атпет. Ну-ка, сери номер не бағар? Ақтамажа. Майран тағам помны бек болса қайры. Володь! Володь! Кошқырса еді бебі. Сан билетун серия. Алла виша. Вылянын вара. Утмал виша. Курға, ага. Володь, еп қотартына цифр земшіне. Кені керзе бұқреде. Унын пейті тұрук

Тавана Марземе зир Леонид Агаков Щерна Телей Калавайтлер Хузах Хютлеве Николай Малышкин Щерна И Тезебах Самар Те кучон Те тюлек тедеп Щитрем Водор прене Хюхим херзене санада Куш куратте Шалвить месь Ширем риже небе вада Хирехри хама Хертместь Каш пулзан Хыт тун захладап Ворам чужиме бокса Тегрумын джейн гаймастап Сузор маршке Ишмаса Хыбара ширзайрастар Можар туптар манвалли Величень манавал савдар Илден булдар уналли Чонда Тупрам персаргаек Шыцаяран туржырлах Шель Валбульджа маншан тамак Кун жудижу Контрлах Капкана шакландам буля Мавландам Ваткок-кок Тигас маржа бурны шуля Пушкыш мада вагачук Качака ирек савадап Тирбей ледип кильжурда Сазат вас ранхурадап Шивратлеш тубада Хыбарашын гравларым Илзе кайтыр каялла Кирлі мар Кахал кук арым Иванда мына була Валентина Рудникова Аржин жутне кірзессін Сова Итезе бұқсамыр Вунжит чыла житсессін Аржин жотене грызэссэн, Саврам эбе пигене, Япшарине, котрине, Амландам бить вас каза, Пачта маржут лаза. Итле мерем ял ежа, Халь кюзете пчернужа. Хырым хыртыр ринжине, Сисмеся арманынне, Качвырдады пысвыжах, Ирде чажак пушпужах, Эш курман мен уналы, пулзата там ял кулы, оштан ихи дугаши, тата мен курмалажи. Эх, илмелек чечемере, кюржери эш чен жере, сават чешке ажаран, мен жен хопромжи онран. Пулмашка плабуронза, Ларпа кишмеш хорза Лучше удам кюржине Югитлем ун амышне Унзар каес кейде Кертмехын бюртнеде Ах туррым жем булышсам Ун камылне шавырзам Тура Илтре булмалла Хамдым арамайманла Ты тардам чечек шихи Болмана Сыра курди Хэрэ духрэ тэбэльдэнь, хитрэ рэхэй хэвэльрэнь. Варигу гэлялынджэ, вартаны кула кужынджэ. Акэшта икэнь шатымах, тупрым эбона хамах. Эндэ выжэ бурнащук, кае бурнащ пылдащук. Тваны мырземе зир, аржин жутне кірсесін савайтлерер. Рубрика «Саламзем». Шемірлі районінді хубахушка нялінде бурнаган Галина Алексеевна Капитонова шак кунзэнде черетлі шуралнугу не балладывай. Ивалезем, кинезем, манугезем, худидохладизем, ялы ем,

Галина Алексеевна, теретли журанного небе, салам лаща, ырлык сылык, телей, ворам ранда, ворам Эмерсона за дюра барнида ваща. Тебер салам, шак кунзенче, ельчик тараканчи, комбайн хужалых ердюзи, Гури Иванович Федоров, утмалбилик шулхи, юбилейния балладоря. Гури Иванович шавдир матур да булдарул ердюжа. Республики бех палжин. Уны хужалыхе шир балра. Пызык семну забрать. Волынде хужалыха терестегель хирек шулаяхан ерце брать. Кисепле Гури Иванович. Кулышлаше кыларым. Артистсем тада палагынде. Комбайн хужалыхра эшлеген пур эштежүзем де сире юбилей бала чун жеререн саламлашчы ырлык сывлык телей вырымран да вырым эмерсунза юр барнидывашчы таргашын ижынза илземер сиринедер бала чываш халык артизе Иван Христофоров ерлать. Прежинче шурхи лапка каш. Два номер зем эфир выгаджа, вышлен зебуджа. Сирень беберле, Чаваш республикин давадивыща артиза Виталий Сергеев пульджа.

0: Вохот вунзагар сихить.
1: Чургунне хивель шутарах, Ирхине шуха шасларах.
2: Чваш наци радиа венче, Чургунне.

0: А може петмезер? Я рывал петмез.
1: Чалаш нация радяве, чалаш петмезер.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Кпа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чуваши инри шандалык сайт пілдерне тұрық, шиде сталықра ұлжын задыраган пілетлі жандалық бұлайды. Көжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беляныщен женші күнтра 500 сағыр метр хвыртлық бабрет. Иран чуваши инри вун бір вун ұлды, тепхулара вун двады вун ұлды градус ошы бұлайды.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
3: В Униге Жулдан Асларах, радио «Легензем Валли».

0: манын келес, эпохаку Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиримбада. Сылық сунада пур зарада хизепле ялышынзем, радио итлигензем.
1: Кизепле радио дегензем, калан чинже малдан хекаларымра, ебир калажева самантлыға, оғыт читменіне күра чарнычы, чанбада халя пирын калажу малалады зілі, ялдан яла микрофониумынже баян елжіксен шубашкарды ендештігі чанбегех, шарбюзен шавал ендештігі. Бізен ердюжізем Юрий Михайлович Карпов, тада Сергей Дмитриевич Порфирьев. Бізенбе пирын малала калажу тазылы дянжақта маларах ебир пір илемлі Юран, ты да на барана Роза Беляева, Шарандары.

0: Палах, яндешка, конечно, унан ердюжинчен, ну май гилеть. Ага баян каларм, где шербюзембе ельчик сэм пуганна, ялдан яла каларм микрофоне у меня. Манба, юножар, шабах, кунда, Чуваш республикин. Тавадивичный предприниматель, вол Сергей Порфирьев. Республикари, алак тваганзэн кластерен ердюжи. Чанбеге, где вол шербюдорганжи предприниматель зэн прилеживан ердюжиде. Саламар, общественным тут собирает лавы вызык, вот ендешлы хреде хастарынде. Шанбегех, ельчик сен, ердюжи Юрий Карпов, у на племенжин шукта болю, кам войхаватпа эшлет, войхават тезенде Кире Буганди даган знегалап бол, Чуваш республикинчи Кире Буганди даган зен, спортсмен зен, ассоциациен ердюжи, Чуваш республикин физкультуру ба спортан тавадивичле эштене, тянче жаинжи спортмастера, вол кинес княгинь рекорд жезен кушиненькене спортсмен киребуганди да себе кибузык шайра палла спортсмен вол ельчиксен ендешлы хламне турца бураганя. Вот Сергей Дмитриевич, палагынде эс гармонии ятлы алып туганзен предприятиен ердюжи кунда падем туанмах пайзер учна шагеже палынде алык Пырзагыреген жинна, ол тюрех калза барайт. Менле жин бурнат шагал кебриенже. Енжен жалык, шуғырайт, қылдыр-қалдыр бұлзагайны, чалышны, шынны иде, шапларақ бұлныне туйза илме бұлад. Таза, хитре, шыне цел артны, алык кебриенже, палақ, бұлдаруллы, маламетпе бұрнаган шын. Вот Чанбек алықсем туза барадында ес шын земвалли. Тыца бұрасы ендешлігенде, вот Халил Хигун ғыдақта, пұлдарулық керлі, шәк ядарлы жар операциян жән, айкен жетірзай ұмаламар, мүшілезен халықпа бірлі пирен шындерюде. Шәк шындерюе ергелеме халық биде пұлжайды. Салдаксине. Бол жотра ендештік сэмде. Сахалмар каларынде үргімлық концерт жезем ергелерін. Вот пірлі ешлеген зэм, камзэм. Камзэм ұтларақ бұлышса бұрайсына шагеше ергелемен күрар қағында. Ебір ендештік ажи шербидырғын жән.
1: Шамбегех ендешлих репеченчли массан, шаг ендешлих эшне, туза бумага мана полужать ендешлих пушлиген шумя Роза Беляева, Шамбегех Юрий Николаевич, пачек канашран, ну майн, шаг ендешлих эшне чешли зебыраща, Шамбегех Лариса Васильева тоже хочет за парле полуж собрать. Кумбек пирных эшре Юрыш сэм, Марти сэм, творчество лэжинзам, тогда предприниматель шлеген жинзам, да ну май же хочет за быраща шерби ендешлих эшнча. Шамбегех ендешлих эшнча, Валерий Витальевич Андреев, кооперация Сидуджин, профессоря, пиди булш собрать.
0: Полагаю, бурнеде, когда я погалама даже, мы не день, где что хвал, перты дымба, если я не мелях, когда щержины тлада более.
1: Пирни индешли хушканье, в этом прям шел шлеть. Я дарла чар операции инже салдаксине полужал стезе, пирин щербы индешли, пиде хастар шлезе брать.
0: Вот Юрий Михайлович Карпов, индевал палла, лара дарабель мень, ердюйся, мы же не день спорт, еденьче, дешинан таврабель юлля, шаурн жулла, ергелюйся был мала, шау ты дамра, туптанны, зана баян ендешли хре, пидебузык полужу барать, я сщит меня урлокачна булинде, баян шамрак качи бегишлень.
2: А чынақтанды, ебі от қамыр ендешліқре полуш сабыраған елдарсыне пұр не деп еде бұзық тавзыма қалашын. Мәжінде зен қатмінре әшіреде пәттен немде дайымасын. Ебер пәттен шук. Чынақтанды ебер ендешліқре тұғыр комитет тұза құдымыр. Одынде онда ватты зен қанашы, спорт баш деген, администрация беш деген қанашсем, ондан педагог сен бе, вот тәрлерен және тұғыр комитет. Вот пирін ақсақал зен. Оландар Забыраган, Юдаш Сим, Водмиде Шадрика Василия Акарча, на республикара Пурде Блеся, Серафима Александра Терентьева, Пурде Блеся, Тадахтанде, вот, Патшалах Канашин, депутате Зем, вот, Попов Юрий Алексеевич, Федорова Алина Николаевна, Калазах Варашин, Хамр Главанах, Пиде Бузык Тавзамаглаш, Леонид Васильевича, Земле Перле, Таджа Шлезе, Таджа Перле Шлезе и Бирсамбик, Ширин Зенду Забарапар. Вот Чанахтанде, я дарла шар операции не бир, Пэдем Чунджиририн Пулушма Торжапар, Антях Каларамар, Майн Тваттам Жинде и бир Аннун Концерт, и в керме палартно трактор даваган зин культуры керменде вунзагар сеге чурра
0: пурнеде кедедер бол
2: пурнеде кедетпер майн 20 мыжнде пурнеде кедетпер
0: вот те скаламарын спорт сана миллерих булса бурат паян ендешлиге турса
2: ну вот вол спорт миллегаламалла вол наверно характере туптат Манныч со спорт федерации Ирцевгыны бар, манхам предприятие частный, СК, Волгоремстрой, перененде Пурдевасовна плеще, и беренде бордюрзем, паребриксем, тогда терлерин, педю нумай, номенклатуру бы изелизем карапали. Села жюлы, шлепер.
0: Ну, хован предприятие.
2: Хам предприятие частный, предприятие.
0: Ну, ендешлы хле, шанбек, ердючезем булны, пагавал, камын, укши деньги
2: кисерем. Ну, он да ведь, вот каламанжах, вот ендешлы Ирцевгыны бар, он да ведь перудум дыван, он да укша гирле. Те перудум дыван, калле укша гирле. Я наш синрани дали масштаб вет. Первые барацы на Тепре, но сам вода, вот сам бихамар предприятий полны, вот Сергей Дмитриевич, да, Мананда, Пиринда, тогда ты район, где индешных сем, вот знаете, хамар предприятий
0: полны. Вот хаван укшуна херген местен, где санагура итизм, где херген местен.
2: Вол акумбеген, где ибер акумбекалапар, вол тура барат. Есть менчухле Пулужан, сяван чухраца на туру полужать, туру барать. Ибер вот кумнага намарин, да ибер галяк. Тан загалашин мар, чинахтан, ибер мэлле хамар районда чиргюзем тваща, сяне чиргюзем. Мэлле онда благоустройся думала, чиргюзене, урайзене, территориене, жергелю мэлле. Ибер ондан, да вот хамарин продукциене барапа, бардюрзем, паребриксем, плитазем барапа, вот. Сянбада, вол каплагна булмас, халах шындарышмала, син шындарышмала.
0: Сергей Дмитриевич, Терскаладе, есть те хавану, кщу на Захалмар, Глар Загуран, Ендешлик Енне?
1: Юрий Михайлович, Терскаладь, кунда Черерен Духаган Булужовал, шанбада укши деньги не хиргиздеда Маламар, мунжал укша тагадан, шанжал турри пере полшса бурать.
0: Укшан булшмаш, рыбе булжать.
1: Рыбе булжать.
0: Вот если спорт гене беле, Захалмар, укша деньги хыват, на бледе, в Шербюре, Иртереден, Ядарлых, Хоу, парнезем парасыжен, бокс, Амурдаве, Елдербечу бу Ергелен.
1: Шамбегех Иртерепер бокс турнирне, кажал пиликмешил булать. Шамбегех вон ажил итла, Елдербечу басы Амурдузем. Районда мэнчал спорт мероприятий замердеща, вазене еп айкра юлашын мар, ялнах пулшса дума таржат, пары-парен дешлих шинны зем.
0: Вот я спасиргаларын ханде, санбабарлэгунда, печек канэшан гильне Юрий Николаевич ларэхкэгунда.
1: Юрий Николаевич Лаврентьев, Пёчек Канашан, пирный индешлихпе, тащих зашлеть.
0: Юрий Николаевич, вот Щербидор жинче потвара дезем пуры пидяван, мы же дезем, откуда ельдиксем лараш, ельдиксем зем ялнах, пиди хастардарах пуны, зем тыр вырмада, тыр акмада, игерне маларах туваще. Унда мы же дезем чучандалы кащапларах, тудар зембе, шилхан бурнаще, унда мордуларах бурнаще. А вот Щербидзем, езир ендешлихе булышнинде, ол хастарлық бұл не кедарды. Баға мүжін дезен жай ғыркымылық концерт жезіне құтшынадыр. Біледіп қазірінде әліхи саманпа, тепчеве жезе, миртерзе, янгор чыны тарғын жи, ялзіне бұқса, общины да ергелені. Немелле бұрынма. Баянхигун шурадашын дезер.
3: Үры вағыттіл не бұлдыр кезелбі радио етілеген зем, тавақ сире пере ефіра кларны жын. Ебір шырбюдірекін жи. Ялзем, чанахынде, шербю интешлихи бе таджи шығынынды датпыр, бірне бірі пулуш атпыр, ыннан атпыр. Чанахынде, шакнағала зағварас келед, бірін рашей шырешінде, мен авалдан, темілі хыружы патырмахрада, вршы выходинде де, халықпа шар пір бұлза, бір-бірне бұлса бұрынды. Яланақ, евры заман сене шындерзе, шындеру күнне шидерне. Шаңбада халеде шаңбекек бүлдезі жұтладып, халги заман арада. Меншінде сесін, пірін, янгорчыны, общиныне кіреген ялзем, Картрза, ялди ищензем, шак ялди ищензем, шит чралбин, кша, пуса, памамай килдержиш. Волпиде, камылла хизепле тивишле, шанбада, пурнеде, аузымағызем каласақ варас келед. Тада тірлерет емелзем, суран, шихмалли материалзем, майлазда пыштардымыр. Чынахынде пирен, шырбютырыхынжи, солдатзем, Донецк, Луганск, шырыжынже, пиде патрлық кырдардашы, хыюллық кырдардашы, шанбада, Ибір өзенбе мұқтан атпыр, яланақ өзене бұлшыса бұрас тезе тұрыш атпыр. Шақ саманпа ұзы күрза, янгорчынны общиныне кіреген, ял зенчі ішчен зене, биде бізік таузымақ өзен қалазақ варас келед.
0: Юрий Николаевич, қала жүрі бірмай, общинында, общиныден, мүнне общинында, біле бірлізді.
3: Общины кү истори, истори не кірзе, юлны бұрыныш тіпчелзем туза, әліхендезелзем, Мон азаттезем бе азаннезем пызыктер хаварны вырна тупса, малданхи элегавал, вакадинжек пыр общинара бұрында ялзем, халы пірлесе шынерен шак вайба, ша общинына халықшыне клардымыр.
0: Ну, ку общинынде худшынже мар, кумыл жайынже?
3: Кумыл жайынже, туслық жайынже.
0: Име,
3: име. Име, вот шанахынде харки ғытра, смақсем элихи
4: ак Юри Михайловичкалар анжаханде неме пірлік пірлі сымақсым қал шиелі дұқса бірашшы чынағынде.
0: Ба, кішек, ядарлы шар операциян пұлжас тезе концерт сәм, үргімілі концерт жезе меркері сейде неме ол?
4: Шапла, шапла, шапла, шақ самантыра, шақ евро самантыра салдақ сене пұлжас ела, үргімілі концерт жеземізем паллақ. Тевишли хизепле шхархи вгатра. Менеш интересен умба мухтан мала. Хамрдан тухна ошо камбала. Пулужва салдаксем ватнешидерни вол. Паян хигун свапла пысакеште зашудладым.
0: А вот община денде вол прилежунде.
4: Палак прилежу.
0: А история ре хош вгатра был на румбек сирен прилежу.
4: Шалак рзега аспузан вуниккимиш эмберденех.
0: Шау дележитсе хизер сарахна истории страницене ушса вахрари.
4: Шабла. Вол калашевінде перін Дянкошын общины бірге тебір операторы ачыра болдыр. Шала кірсеге аспузасынында педен умай факт, педен умай историлі саман сэм.
0: Паянхи калашевінде в рухларах общины да общины денеренгіна сана итрымға. Юрай, тогда буш?
4: Ирик парзамыр чешак саман павусы күрза. Ял яжы сене азынза, дзене тавзымақ зем калама. Шап ял земінде зем тударла гынаш, пэжік гынаш, шавалакыры гынаш, лапра тада тимышкасы яле. Мен галазах варашны ханде бізене. Ялан кебегек маттурда ширып пулмасу надып.
0: Ну, вол ялзынче маскирок кызечі земле шигаш бұл?
4: Вот хали бір хамры пычыкканаша шигашы, чилай алда шигашы. Пычыкканаша шене культуры шуржы, тузалар тұрмыр ширин білігіміз шулда. Халінде швед кірдемян бірге худай раймарымыр. Вот кышал типсес сенінде шулла шауында ибір кірзе майлажынза хамын культуры жезіне малалла тыса пыма шуғыш кымылзен биде пызык.
0: Хай клубы шлемес,
4: Патя? Хай шлемес.
0: Алғы хубы?
4: Алғы хубы. Вот шаунбада пирын Пуркин Надь Иванович, Михайловский сельский поселение бешлеген руководитель территории пай шауына ибір пиде хыды ыца калашын паянки гун шаке фюрда тархашын ковыртрақ шаке сене туза пыма. Нихыжанда үрестем тума ыын малан булдыр. Пірлікле шындерю шапла бұлдыр.
3: Ебірінде шак общинар атраган ялзенчі шынзем хамырын шырбю ендешлеген ердешіне Порфирев Сергей Дмитриевича піде табызымағызен калаппыр. Вол халық хушынже пулны, халық па пірлешлезе үрісім туны хизепре.
0: Ну, Роза Владимировна, каларым бұшлам жынже калашынскер, шылзыпныбек таразымақчын мезірларжы, тем жуыршлары, тем калашын бұлжы.
5: Чыныбекте калазасын, пірліхре вэдізі, ағалден каламан шаплавет. Пұрді бірле пірлешсе, торышса, үшлезен, бұлыш сабырзасын. Ебір шындері бәтіне шавжа вақши дейтпір. Шав шындері бірін бада хвартырақ шеттір.
0: Вот, Роза Владимировна, ұтларақ бұғытна, ялда еттерен бөлі шаплай?
5: Шаплам. Ял выл манжын, чи паға вырын. Чун келені жа.
0: Вот шау ғужырағынде, она бұдарма керламарынде, еңгек көл ворыша бірін жын. Хошпыр шем езіне шау еңгек күші өлі елізе келет. Мүшінде зен паян бірін Тванчер жив пуласлых жен, салдаксен пуще за них урач. Палах взен чем езене, самахпада блин тебе брачухня пушный гирла.
5: Чынах тавал шавдири евр замант, тав дурра пирн тудар лаганаш яленче, пурди чересыва тавранна. Халлихе ядарла чар операцинче булаган шин зимде, сывах чеберех, безимбеле шихуну тататпар. Шербю муниципалі өкірігенде вара, онбек пүжізіне хуны шінзем бор. Ебір үргімылық концерт жүнде ертеріне жоқ де, бізіне азын зақы варат бір. Тіслі хрен, беріне концертра Мария Александрова юрлайды. Оның бітші жа, ядарла шар операцинчі пүшіне хуны. Вұл Раши герой ятне дейвеш болна. Ебір балақ, ядарлы шар операцинчі шабы жаған салдақсын шем езіне, күшта хавғаландарма, візіне пұлышма дыражат бар, візім бәтіне шедейт бар, візім бек қала жат бар, чуын езіне лыпландарма дыражат бар. Үрізі мақпада бөлейін, күшта бөлейін, візін чуын хавал нешек лес келеді.
0: Балақынде бір-бірін бе жабыла пірлі бұлмазыр, ғоржын сингерліғі, ол ептегаймашын чуын жән, жамбада бір-бірне пұлышны, бір-бірін бе бір құтлы қыра бұлмадырышны, чуын хавал нешек лемедірышны шынзен, Инге келек нечин зен, чем езен, инге клигенже. Пушный герла.
2: Анжах, игер не гаяла, лига сыбакли, те день не волне бударда Вот хамар тип тимеше, алюш тимбело. Пиде, ял галах не пиде полужать, пиде вот чамбик, вот шель, вот нендегаль, зинге детпер. Шухушпа, умба, перлебулни, тадахта она, ир, смахпа каланы менбе шамбаганча пулушма булдара принди бирде вот шак живыр саматра ну волда пиде епшутла пиде белдерешле пиде бузык белдереш
0: куна бала халык перле булны кирле
2: чынакта шамбек вот хамыр
0: на инге кире бракса гарманы
2: бракса гарманы вот чынакта хамыр ялба елди краюнде тип тимеш ялне хаза илдесин вот инде пыдарны же мен жок пайдам халык перле пиде нумай халык пуштарынча смахпа вот ыдаласа перле он хуйгине перле иритерни палахынде пиде бызык ол мен барат полужу барат тершинде вот тадахта вот святой аттезем падешка зем вот возем пиринде пирин благочинный Василий атте ыры смахпа ырымбе каласа горат
1: палах шагымбек еврлыхра перле булза эндешлик сембе халык па перле пурбурне онланза ыры смахпа ыр сембе еврлыга жиндермеле ялан перле булмала
0: хизепле ради деген зем палах пирин кларым вогыча вишлензе бурат шавнама инде чакнагана калас килет Через калаше баян ендешлиг не хастара зем хальхи саматрай бир чилай же чак вороже буныне туймас продать тень кашне хое не жебе кашне килди Сембе торможапыр, ядарлы жар операцинже вара пирин пулдарулы матура жазем, зем пирин шак ыры бурнышын тұражаше, шабыжаше, кирлы жук пушне де хураш, чилай же аманза таврынаше. Чем бада пірберинбе хальге оқытпада, үлімченде, бидехте пірберинбе биде чун килдері жыбе бурнмалла, пірберне кезеплезе ожасы мақсым каланы де баян вайхават күрет. Аза елдері де баянхи ялдан яла каларымра ендешлих Хастары зэм бульджэш, пэр яндэштэх вол шэрбюдарган жэн, Сергей Порфирьев шак яндэштэхэн ердюжі, унба бэрлэ ун хастары зэм, шанбэгэх, ельчэ ксэн, яндэштэхэ, бульджэ баянхэ калачура, унан ердюжі Юрий Михайлович Карпов. Юрий Михайлович, вот каларма вишлэнэ май, калазахварга, сэрэн шак кунзэнчэ, ыргамулых консэрджэ булмала.
2: Елдік торхебе шубашкарды елдік сен ендешлеге ыргымылық концерде вот иртерепер бол болат майын тваттымышынде вунзағырзеге чурора трактор тваганзен культуры керменде пур неде ихравлапар
0: вот шаблара хизеплера легензем панхи кларма варай бир Алексей Шадриков Юрий Бевишлебер Алексей Мале Юруба
6: шагынде ялдан яла кларма и бир Светлана Замат Ширза Кевелине Юруба Ширма Югат Ятлы Юруба Вешлешин
0: ну мене хизеплер Радиотелеген зем пирен кларым не кларым угоджа виштенже, хали радио гум зем жине Алексей Шадриков Шурандараган Юра Духа, ебе ора Владимир Егоров, сирен бе сыв була жады, сирен ялда тел булычен.

0: Шандалыкпа Легомет Диагностика Центре Балаштарать.
1: Канашри Легомет Диагностика Центре Сывлыхать Реслемеченеть. Павлов Ураменчи Вунна Маша Чуртра МРТ Дадают Ты Анализ Сыне Маларах Ширинза Черец Рховарт Тума Булать. Васкар Алла Дахар Нулиулта Нулиулта Номер Бешен Гравлер Хушма Номере Вища Сывлыха Бахатра Упраза Тереслизедерар Специалист Сындега Нашла Мала.
2: Чеваши инри, шандалык сайт пөлдерне тұрық, шиде сталықра ұлжын задыраган пөлетлі жандалық бұлайды. Көжір республикара пір ұлды, Шубашкарда твады ұлды градус ошы бұлайды. Шелік беляныщен женші күнтра 5 сагыр метр хвыртлық бабрет. Иран, чеваши инри, вун бір, вун ұлды, тепхулара вун двады, вун ұлды градус ошы бұлайды.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: А мы же совзачем давать.
4: Савны совзачут давать.
3: Чуваш на цирадеве.
4: Итлигене салать.

0: Чувашии 19 часов.
1: Чаваш наци радиове, тенче итлеть.

0: Хонана килдин булсан пюрдегер.
1: Хонана килдин булсан пюрдегер.
0: Пюрдегедин булсан сидел хушинелар.
1: Пюрдегедин булсан сидел хушинелар. Хонана килдин булсан пюрдегер.
0: Хонана килдин булсан пюрдегер.
1: Пюрдегедин булсан сидел хушинелар.
0: Пюрдегедин булсан сидел хушинелар.
2: Абинекзе радио тегензем пирен кашхи сидер хушинче баян Чваш республикен табадибиши артизе Василий Раймов порде тавшир за елдер боль. Аз елдер захварат перебер тюри эфир даштет пер. Тюри эфир телефон номер ширин бер вонна алла шаун бадашан граблар. Василий Васильевич ыргаш пулдар.
3: Ыргаш пулдар Юрий Михайлович. Ыргаш пулдар наци радио вна тегензем. Эпи яланхи бигек пиде хабас синин барда. Керегере булма.
2: Ага, когда шангара безеп кетербеш, бабай айхи гаш парих ишти те привежеш, ыргаш булдар.
4: Ыргаш булдар.
2: Ыргаш булдар. Эзер Василий Райбов булдарлык бине пиделак пледер бул.
4: Плепер.
2: Бале Юрий зеп гилежеш, хахожа зеп.
4: Пурде гилежеш.
2: Пурде гилежеш.
4: Ага.
2: Капла булзасы пербрейду барырга перегаши ханада.
3: Идлет-передлет-бер.
4: Сывлоги лайх пулдар. Хам, чаваш халых артистизен, перед авандар нужен давда быш калашын.
2: Сири идет авандар калашын.
4: Узы курса саламлама юрат шедешынче.
2: Мене хвар.
4: Ингралаза дытрымда.
2: А кес кейн галаза хвар, аплашын галаза духр бузад. Эбуда туйрым гайшак калар, бра пур брех салам зим, ишут бати ветчезе.
4: Аха, ты тарда быш себе. Пирин баян оттень. Щени бы киви бы янга сияли в твой районе. Щитмель бы дикшил дударче. Иванов Николай Иванович.
2: Мне хай перде салам лад парапла, тавах сиреш гравшень. Прабрилям Юров, Аллах Ефира Ларца Барабар. Василий Васильевич, калар хадарашин, изир стены жинже Алла Щул, ведь как, едыш маста ползан. Ягы тарахши.
3: Щук-щук, шамбегек.
2: Алла Щул, жинже.
3: Щур, генерирсы гайра.
2: Шуры мерхуши сцены жинче. Мендли вот. Что это хвадрие держанда сцены жинче, шур мерхуши шлеме.
3: А сцены жамбек, наверное, жамбек шинна хват парать. Сцены жинче шамрклан забрадан. Тогда мало то удаст юрлас келеть.
2: Их сцены шамрклады.
3: Палах, палах.
2: Вот что на то, если же пусатцем курдача, шамрклан забыли. Сцены же дух не бей.
3: Шаплака, палах, палах.
2: Я бы вот время шурен делал, хой бы хоть сирен юрозым бы земля, нах ян рано, чеваш телевидение беде, чеваш радио бадая, ян роман кунда булман, еш аства пранде киве радио зне, он да прыде шатра тарачиш сирен юрозым, сирен заскашни гач ян рачиш, акшак юра вара был сирен адол урлы каш на джукти, калуш кайры адола, шат иретим чте, адол урлы мэнь бегаштал, шурал цагаштал, лут кабай.
3: Шапла жапла кой юран истории биде интересле. Эбун бирге нумая яланах калаза бара паллах. А баянда зенме булдарат бар. Кой юрана мана эбе ажа жухнех, мана хамын кугамай, кумага жинже юрлаза баныччы. Мен жинже зенне бир шамрклах талах.
2: Кумага жинже есларды, е кугабаларды.
3: Бірлехларны бөленде.
2: Бірлеларды.
3: И бержамрокла талахай он,
2: бержедеза поехи куда шабра, кабака жидевский.
3: Жабла, жабла. Пирин, я бер вара, пиря, кука моя пухсаю стерне. Шан вода, я ланах, я пунжиня залеть. Шак юрн вара история, шан бекче. Во пире юрла забана, шак юрна мана индебит, лизе ильце юрна вол юрна. Шавахта тюрех, я бунюшнейха, прям шул зенче, хварх пледер, я пуганетят танжешлими бушларам. Хойвагнче шамроклах.
2: Вот пугай индиатор, где шейка не зима, зима, жанда подолмачи.
3: Жабла. Кайрах повара, музыку училище время хащен, вара ебе хаман педагог хушнебе, тем еленде, шулбанебе, ебе юрбадажа, чуваш паршалых юрбадажа ансамбль жешлими бушларым. Ол пинде дохрышыр сагрын вишемир шулда буч. Вара, шак мучхненде брикими шулах, еб юрлама бушларым, солызым юрлама бушларым да, вара, Шенде юрзем жома бушлары менен балдар шималдан репертуары манын ларах болнен деп ол бирин карефизен юрзем Филипп Лукин, Герман Лебедев.
2: А парым шури камын болду.
3: Маншу тавал Герман Лебедев юризем был. Между тем Герман Лебедев во первый пугани театрный спектакль вали зем юризем жирач музыки не жирач спектакль вали. И вари я пшава спектакль не дел, он юризен юрлама вышла на. Вол хуже не вехте терести бегала за ним. Вол мана музыку училищня сирен перен мегай молодезе каланче. Вара он шухуж зембе, вара музыку училищня лекарем.
2: Музыку училищня лекне, шак юру вара адолорда кайшна чух, альди асра, он чухте дезинни, асра был нышир дарма хадир ленне.
3: Вара шул земир сен, де вара репертуаржам зем ширан вахатра, шак ман юру пуша грзе гайревал. Аза ильде менде. Шавахта премеш екимеш куплетне аза ильдем, вишемеш куплетне аза илейм арам. Вара лазаларза, Продак хам бушран галарза вишимш куплетне вара хам. Лазажирна смахсем. Кыштах музыки не денде он, а кыштах түрлеткелерим демеленде. Продак музыка тіліне май.
2: Халық юрине елзесін, палдағын девол асыра юлына кайран бізім самайкезім кыштах ұлжынза бұнда бұға дертіне жеймен. Кунда ман үйдөшіне құрауламарын кайасын. Мада бет каныш памас. Мүшін дезесі ба көжімінде режиссерсіміне бір ұрухлара құрап бір өте юрин елдей бір перім көжімне үйгершік тұқсадырайын. Адыл ұрлы мәлек ашыны бол калушы бе, шурал ұтса кайшысы, мәлек үкіне бол шам бада пиде. Кшағын бірге алы жул кетсе бұрдап шаған құравне тұбас дезе.
3: Хуравине на хамада лайф пельмесы.
2: А юрла дюште, бля жутлада.
3: Тван жинжен юру таханил, тван зем жинжен.
2: Бол тван жинжен.
3: Юраду, тван зен юрат не жинжен, а тянне не юрат не жинжен, нан мала шак юрура. И маншут павыл, адыл урлы, адыл ирхалы ялнах, пулны чваш сын шивых, сумах, шивых ебір адыл жинже бурна пырдаха. Шаплайха, вот тана елихи, жинзем Шауна азайлзе адалжинжен шулазакларны бүлде шулады бебе.
2: Адалжинжен шулазакларны бүлде шабығытырақ күнда пледіне. Езік мала юрладын ветхе аунда шибады калушранды лайықырақ дезе. Шибады те малдан бұлны, калушы кайран дұхны бұл.
3: Терезе, шварсен че малдан
2: шибада бұлда.
3: Шибада бұлны.
2: Кайран бара калушы, шут калушы бұлды да кірсе. Гайда бұрде ташлады, а куда бара че малдан калушы бұлды. Абла болса, пиде пуян ішін бір күйірлады зүлді.
3: Шабла бұл.
2: Ёрэд, егэзэ тархашын пулы жырға шак юрырай, вот ма аллы жылгыцы бұрындам деп, шак хурайне білесі зэ, адлурлы мэлле кашны, бұл мэнбе кашны, бұл лутка бай, ишур ралутса кашны, калужы адлай юкне бұл.
3: Тыван батны шидесті зэн немле адлы да шарзадырайым аш тез жұртлады бебе. Юратны тыван зэн батны яланах хорах бледжа шидес келед, маншут бау шак на білдерген юрбек тойнай.
2: Вишимыш күпледін жән мірле юрлатын чығамында?
3: Анне пшерне шығырне, анне пшерне шығырне. Кулашран да юрадап, кулашран да юрадап. Шабы махне хамынде. Шиже жүтсем хушынже, хам тывана юрадап. Епшін ақта тыван сене биде юрададып. Еп хам ялда шурал заюсіне май. Каларам деп толығатсем бұл не бір. Маны Иге аппа, Асла аппа, Людмила Васильевна Захарова. Икемеш Раиса Васильевна Пименова. Тада шылым ман. Раймов Николай Васильевич, в Зембурде ялда бурнаше, яланах пір біріне шурет пір, пір біріне келіштерет пір, пір біріне таванла беде бір бұрнат пір, пір бірінбе.
2: Бұрынбе де таванла бұрынзасын, таван зем юнажар болзасын, апла калас керет савын за бұрын балла, деде ғалден мәр апла сирен шак юра шуралны да бұле. Шак юра бірге ғыштақ калашсыдерға. Езір күнда Валерий Тургай сымайхызын бе жерні шак юра. Бұл палло юра, анлы сарылны юра, мінле палашсагар, мінле шак юра бәтне жетірір.
3: Ну, Галина Скворцова издер пледеринде, ол пирен юриш та болза режиссер,
2: халық
3: театрын режиссер болза, и бұрын ба палаш на нумай жыл пірлешлене, бол хойн, бол юризм тешерадше, вара, бол мана шак юрына, па дженде мана, Василий Санако юры, Каймала бекту юнаттече, он автриде, пиде сумлы жин, Валерий Тургай дере, вара, шак юрына турымыр пірле. Ебов куюруба, шынақты, Малдан хиюрезенчен перевал, он чуне бер час са шуретти мер пушкар тудар и нелле. И ва Валерий Тургай баперле, шак вируба и кайза да шуренне.
2: Тогда те бер иду, я пиял на концертсенче курдны зене астывадып та, и ты юрезенче ташламастынче, шак юры кайза астывары ялад дашла, халде белдерек ташла дейк кужу бидже. Бэнше шак юруба уйрубах.
3: Не, хаваслы ерде ханди
2: бол. Асанын хыбына калды шикредзе кая чак юрура. Биз ташлабады да кашы.
3: Хош бир юрузден шаплай хавына шутламастым. Вот халтинг назел демир адолорлы кашны жухне юрун баянда. Ебина ширне жухне шутламанда, ябина кугамая азанза ширнен ди юруна. Епша халыхра анлы сарылатчы шутламан нишанда.
2: А чи балла юрузен жабри бузата жу бузриди.
3: Ну, при ахмарын ди балла хе бунчне уже ну май юрузем ширне юрузем юрлана. Манчи прям шурату...
2: Юрату, ах, хали, терсиде тих плеть, прихзи парадит, и газа паяхи гаш, прям шурату, прики галажа бушларе.
3: Прям шурату, зам, пулна буль, пулна буль. Прям шуваша радио, где тухна юру, ман кетни юру, пулнача, Юри Андреев.
2: Прям шурату, пулна буль, где вище галара, а плабузался, прям шурату, вище булда. Шапла. Килишре. Бадик из оперативной гензы, бай бежак, юробатник, кужарха, савун, забушлар, паянхи, качкиха, реклама. А задерцах варат, пара паян берен качкиха, да, чуваш республикан Тавадимиши артизе, Василий Раймов. И бертюре эфир дашет, бертюре эфир телефон номер, ширим бэрре, вунна алды, шаун бада пирим бада шангравлар, калачева худшанар. Хали вара савун, забурн малда, юроба, хам, реклама, малалад зад пар. Езир вара пирим бепарлях пулар.

0: Шоматкун кашхине сиренбе Юрий Филиппов. Шоматкун кашхине сиренбе Юрий Филиппов.
1: Шоматкун кашхине.
2: Шоматкун кашхине.
3: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
5: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
3: Телефон рекламной службы 56 54 54.
6: Код города Чебоксары 8352.
7: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
8: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
9: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
10: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.
11: Вынеге жылдан асларах радио легензен валли.
12: Кашхихана шаматкун кашхине.
13: Кашхихана шаматкун кашхине.
12: Кашхихана.
13: Кашхихана
12: шаматкун кашхине.
13: Кашхихана
12: шаматкун кашхине.

0: Чебаш республики, товарищи Шаркизе, Раис Василий, Раймов Юрлаган, Янрать, Варман, Юрия, Янраре, Пирин, Эфирда, Волбаян, Хикаш, Пирин, Кашхи, Тюбельде, Тебргут, Ирагаш, Пулдар, Ащак, Янрать, Варман, Юрайлис, Пулзаса, ну давайте пить хорткан, Айдери, Айдери, Мендеть, он мало был.
1: Айдери, Айдери, Твани за Мендери, он та, ну, Майз Максим был. Епхали автор Зембельгя, Зайдемир Пулзан, Ащак, на глазах Варашин. Ку Юрина Виталий Романовщина, Палах, ебе хам Пуныша, хам ан творчество жюлежінже пейтін, май композитор зімбе, поэт зімбе шлені демелі. Азаэль Захварма бұлайды. Юрий Кудаков, Юрий Жуков, Родион Петров. Та-та-та-та, ну май он, да, ебе Юрий зімшіна. Галина Скворцова деремірінде. А вот Виталий Романов, вот Калачиха, Юрыш, хоэнь автор не зубсан, вол теледышин дезе шутлаше. Еп шам бе шутлады, пшав Виталий Романов, вол маншан шынахта манан шин, манан композитор, теме дейурат. Ебер нумай жол, ташынах палашны инди нумай жол, ебер бір-бірне білет бір. Он ба бере мана, манан юлдаш, Николай Григорьев, вол хай бүгінші драмжаты артизе бұлза ішленінші, ну, Аллах бұл бірінен үйрел загаре, вот, вол ұн ба Виталий Романов баларстар жа. Бара вол, ебін әпелдім, ол юрыз емі жерайд. Бар мана хойын юрызіне қатартма бұшлары, вот, ма піреміш вақытрақ, мана ұн юрызем, мана кейлішіш, мана ұлзем, ман балдешірінді бекәсті ұйын задырачыш, ұн юрызем. Халінде шуть неде шуатыр мұр бұл. Онда херіх юрі яғынақ ұмба бірлі жүрді мұр. Тада ташын юрізем шүрді мұр ұмай бұлмаш. Тадақ ташырап кесе савындарай қаманы. Жан бауыт савынза бұрынмала оның Янрат Бұрманы кірсақ қалап.
0: Янрат Бұрманы.
1: Янрат Бұрманы, да. Виталий Роман пір юрі бұл жа. Ну, оның нұмай-нұмай юрізен юрлан еб.
0: Чынақта шәк юрра коллегия бе вот тем же день сирен мелегала сирен чуна бурдаган композитор сирен чуна бурдаган юрызым тем шавын бада болезы сцены жінчеде шәк юрызны юрланы хали итизларында кушы мінже епдерек юрланы не епдерек хвара тытқаланы не езір онда хвара пиділайық туядыр шәк юрыба.
1: Шаплаш бұлай Юрий Михайлович, вот аза қалазақ барас келет, ол қашны юрын хойын майы бұрдымелі. Ол тиінгіне қаларыға вот аза елдемір. Хош бір юрізенде, езір ташлама да хұсқаны ұндыма пұлдарадыр дер.
0: Шынақта шапла?
1: Шапла ол. Терезек мүрінжезен бұр юры да ол Шамбек таржылы юрымар. Хош бір юрізенде, он бейде шуы жаға яған юрізем, онда лып кытырса юрлан. Вот ку Шамбек хабаслы юрізем, өзім хоземек үйдайшы. Вот она шутламасын да Шамбек туап чезе. Ол юры смахи, юры кеви, хыне хай хускасы ярад. Шам шамжақ сене демелді.
0: Езерунда кашни ноты не дуядыр бол юрра. Шағын бада болады сирен падеме үйтпюде сені жинже шаг юрра. Шаг кевере. А онда пар ништалады зар каймасар. Езер халі девет хай шене юрозым де нумай жираттыр. Халі ширны зне нумай жирадю егензым пілмеше. Халі бара тебір юра батне кужар хай бір шене юра гунда бор уйше шил. Шаг юра бірге кыштақ калазы барар. Шта кам ба жирдар. Кам автор зем. Тада мүлле житр шаг юра батне.
1: Шапла уже жил в Алхале, но моя бумажка начала на Юра. Коллег Виталий Романов Юрий. Был мана Виталий Романов Хали Юлашки Чулзинзе Ману концерт всем Сагалдарах был еще Павлах. Но моя бумажка на Манан Иртре был Даров. Хази Тимеленде, он еще умер Стэнзинзе. Вот сейчас он вали, я дал лаза Юрия Жиржа. Он с маги земли галась. Вол пережирде вонда шалар за лармаломар. Тогда мало ла у нас килет тези юйкуюра калас килет.
0: Василий Васильевич, вот по их ику не сир хвор мелле. Хальчаран мастер ведь хазир халиде. Тогда хта еще не юра ширдаратра. Плавался тогда да мало ут мало.
1: Шапла шапла. Вот шап куюрда шап шап жушпах янраре тези жутлады бебе.
0: Кудаман тогда хурса галас кирет, если юрыш сцены жинже, сирен жинже пахсас митхэ шау, сирен бе пар жилухи, сирен бе пар рори шинзем де маала турданайши тадахта, шенеренде шене эш тваши, юры зем жирдараши, камында ал эш тва, тадайда маала утма изир вайбара тэр митхэ взне. Мәжден сиринже пахаши, сиря юрадаш, яра кураганзем, ахальден марис, алда жул хуши, алда жул итланде, галь, сцены жинжейн кайма бельместер.
1: Хабаскамас прахакаш, усмехчук, пока байбур, жухне, щене юризем бурчухне, сцены жинже фуласкелеть.
0: Вот шутназас, я упущала мыш молоденький Василий Васильевич, пармыш юрозем пушланы, унчихники юрозем мен бирке болна, паянхи кун, алла шул иртсень, менле шуғыш сэм шуралаши сцены жинче. Басым, ша Василий Васильевич уйрол задрайды, ша алла шул каялахи, тада паянхи.
1: Паллах, паллах.
0: Шуғыш сэм бе?
1: Паллах уйрол задрайды, мэжин дизайн шам трушухне, унчихне, амэлэ галас, ларах. Юрезем же сейчас брахпунда, юра душин же, юрланан же, тинга на азайльдимир пашарах, он да премш юраду, кайран мажор, шин же юрезем но мажерна.
0: Биж юраду дере бархай бергот да хальмада удалай бастер байки гаш.
1: Полно, полно был.
0: Ага, полно был халикки жишкаларыка.
1: Шаман бада, а кайрах панде, шул земир май, кштах уже шужа каяган юрезем же, юралаще, философия юрезмде мант бурунда хайбован живот, кое-где ширзабанч мана ультан бала ультан умашмаще.
0: Ах, видела их юра часто бада.
1: Чем бада был пурнаш шуномай творчество дамала кузядин делал, ще нельзя брать темели, улжен забрать творчество. Манжут пашем бег.
0: А хали вара юрату бирге ширадыр юрызым?
1: Мажир малам вар. Шират пар, конечно, юрлат пар. Еп хаман вале ширащи, еп хам... Еп ялана каланжи, хай вуганжи, пір хажатра, статья жирнычи, ну и журналист итнычи. Е вара каланжи, сова жирдар. Юрыш юры юрладыр дезе каланчы. Шамбада халиха биде шамрақсын биде матур бұл дарылды. Өзем хөземе шырашы, хөземе хоронжировки дывашы, хөземе шырлашы. Матур балақ. А вот манвалей специально мен бір авторзым хөземе шырны.
0: Ах, биде лайық онда кірзагара, он бірге биде калашмалы мәлегалаш шуғыш бұл. Бірден он бірге калас бұл. Юлашки вғытырачы дақта кеви мәлегалас бан бан бан пара пан бұрадюнда. Анжақта смайхызы бетке чуда бұрзады бімеш. Бұнда смайхызым чудра елмазысын бұл. Не еплетел, асыра елмазын бұл юра. Паргундық пұрнаған юра.
1: Ну, где я пишамраксень хурлашн маразем, халихи утра, шамраксен пиди матур, шамраксен полдарол, шамраксен пиди, пирен юрусем, пиди нумай. Маназем нумай жики лежащие, шабла, на хушпризене, евро дорогие для
0: меня. Чинахта был саман цимбур, шам пада манжут по бзине, калас платья, денчен теперь не ферда, а шак шматку гащине, прерзмах калзасен, да, земнасту заюлаще. А чинахта кевежираганзен, кевежирмала, юрис юрламала, савежираганзен, савежирмала. Анжахта был пурниди, паршиньяр заизес, был не пледи, пишется духмас, был млегаласта тенту инать пурниди, сиджинот табрид, тепти шрай рады, птизе, халя, пробудармалы дешек, нот таблемени земди, пиди, нумай жираганзен, берем, напидилах, пледь, пар, Шабахта тем же, вчерашним возом, торожащ. У меня халивара, хизипирадю тегензем. Василий Васильевич, женщине юрине итлерга. Уже щель, смахизм. Кам он будет щель
1: посадил? Виталий Романов. Савиде.
0: Вол жирна. Я
1: щельна.
0: Мне хаплабул засан, шматку гащине итлерде. Уже щель юрра. Ондан вара, хак парар, хизепле, радио тегензем. Атлер захварат пар. Ебир сельме баян, тюрге фирда. Кащине, токор сихетчинек, шамбадашын грабнар, шерембер, вунна Аллах.

0: Үрәр шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық. Үрәр шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық.
1: Үрәр шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық. Үрәр шапма пиллігін лайық. Google жіме иккен лайық.
2: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жылдан асларах радио легензен валли.
2: Кашхи хана юрри, шматкун кашхине.
3: Кашхи хана юрри, шматкун кашхине.
2: Хана юрри, шматкун кашхине.
3: Хана юрри, шматкун.

0: Олег Кайгарта, да, Валентина Тарава, Цумайка Зимбе, Ширна, Ултон Бала, Ултон Юра Больджи. А перед студией Вара Паян, Чуваш Республики, давайте вещи артизе, Василий Араймов. Василий Васильевич, как юрора, Иге Палла автор. И Василий, вот Валентина Таравадан, хош юри не редень, что юра жирна, Вазим Пурде Палла. Олег Кайгаран, юризм Пурде Палла. Вазим бе, тадахта, юризм Ширна, я тогда Палларца унизм буре.
1: Ширный жирный Олег Кайгарбай бер палаш на кашинах пиде членчину май, он бер тват пилик юр да жирный че, вот зен джен пере шак юрынде. Мана мэншин шак лара кележеть был, шак юра балинтин тарават, тада азын захварас келет. Тень пледерді был его Анатолий...
0: Кам берге азарет шынжи?
1: Унын... Это... Полохой Ульянск область жебрнать.
0: А Валентина Тарават перегнала тара.
1: Шапла-шапла умбатель булза. Пиде шухош айраган юры дезе калашын, сумах изем. Чынақтай хапурна чулын забырать. Или гебер ламанда, гебер ялда бұрында, иншанда терзе ширней ханда ол. Иншанда шара шакса гурман. Бүртсім жінде.
0: Тада, егі жыра бірге де қалайдым табы.
1: Да-да-да. Хал еха, юлашқы ватыра, шынақта, от, хуларада.
0: Вот мірле бұл, от, шутлазасын бітіха, бұл ширны темеже жылғай алда, шак юрра. Еп, астывадып, сан сирені репертуарда ташынақ бұр етіха бұл.
1: Шаплажаплам.
0: Пар ширым жыл, сағалдан да пар ширым жыл репертуарда юрладымна, шак юрра.
1: Шапла, хвалю, а за Ильдем, а за Мерженика Лашенчева, Анатолию Музыкантову, а прожиде за Галашенчева, Валентин Дароват. И вот, прежде чем я рахмалю, Матурда был дарулышен зем. Шуралм дезе Галашенчева.
0: Туинать. Тогда, вот, смахи зем, шак юрари смах зем. Тем же мы зем вадыл маще. Вот, хали бы на Азеледе плеча, ширим жул, рах каялы итлен, шак юра, унжухне пердер лечен дебал. А хали паянгикун Ильдедень, тадахта хватларах пе туйначак юрре смахсем безем мелегас вот кивелмеш а те проходы да базарчак Валентин Тарават по тадахта он собезем бе ешерный и тада юрсем буре
1: тадах полный я б халенде ман репортадатель себе вечера яган юра я б хош против не хамда уже радио бы леп хош при юрзине леп хам юрланине я дизине азелим вас ман терес марга палахенде ну вот ну майор в шинчах шине Всем бег ползадувать. Автор зенчи, не ман загай, потому что не азелий вас тут.
0: Ну, паян, я б кудалард, но юра зенчи, автор зенчи, азель зея пырадыха, бродяди бад загай бад. Вишеретла юра дедень, возьм, шта да болин упран заюлащи?
1: Ща плач, абдаман, чеваш радио венче, зену май, чеваш телевидение неде, халь сирин баждадан упранащи, хам архив рапиде, ну май.
0: Тогда, когда казалось формально, где паянки гаш, изир, ну мажил гуши, чуваш подчалок юрбадажан сабальнже, где шлене, солист, каждый концерт рах, он да юрозимбе туха, дарче, чере оркестр баде перенде.
1: Шапла, шапла.
0: Вот он да перемеш юрах, мне юрбаду хорошо, чтобы юрбадажан сабальнже, хали азелиретели.
1: Я по зелени, по лаха зелени, но начинаю ларах каларом их обожрах. Вот я первый корефезем Филипп Лукин, он юрзин юрлана, Герман Лебедев, ларах вот Фандеев юрзиня, Токар Филастова юрзиня, а каярах пагань манвали специальный шаравуш ларешин где юрсем. Халтер себя не делал, а за ними эти юбор, чинахта.
0: Ну, палаха делала тюрех азелей мест, тем пурнеде. А чинахта, вот шака юра халибрит лени был тем, что вот, вот вадалман юра сын безоглаз кирите. Вот халь паян хикаш, я помню, да суйла за лартерманде, хош юр ризем сан, репертуардан, нихожан, да вадалмаш вазам. Вазам халхара, яланах, янраш. Вот шеде юра сын ильзецин, халь паян парни.

0: Итлермер не уже жил юра, тогда тебер юра итлершим, хай бер паянхи гаш, хомош видер тебер шене юра, везем асра юлиши, е мэллеш ладыр хабар. Ну, палахын де юра шмыл галать, палах асра юлачи.
1: Шук-шук, е бомбек нехшанда, шук-шук, Юрий Михайлович, е бомбек нехшанда каламастып, каламанда, мэнжинде зэнь, унын, е бер мара на итлеген зэнь гына, калама булдыраши, мэнжинде зэнь, я бы сказал, что нещандах шунёш ламастан, шак юру, палы юру был задрать тезе. Юрлан, прыремеш юрлан чухне. А вол, шамбек халуху мне сарылдать. Тебе чухнеш улан, ах, шак пулать хазь, биде шаплы юру зезе. Он же день азад элемеш кайрахпа.
0: Ну, первого утра я бы оставил на Каланыче при Павле Юрьевич Калать. Ой, где ща вара лайк юрий вара волденьче. Аджахта кара дидья бушлары, радио не газ бы и дашь тебе и дашь, я бюра. Вот шутла бада, что, мол, Юра, Павле Юра был загадьте. Куда ты шапла помол дарать вече?
1: Шапла, не помол дарать, пиде терес. Тогда ку Юра берега заявлес пузан, ку Юрна терес себе и прям шут тезе калма бултарема, эп юрма. Ак, аз элді менен жену майу машкана, Николай Григорьев, ман жулдаш, өзен Виталий Романов па приялдан, Ярай Бағасы, Мургаш районже, бұннағанзым, прям шут, ебона бол юрланы ленче, маны пиди келешнече, каран бол пиріне юрлы загайны хышын, ман унын жатне аз элзе, шак юрна пиди юрлас келече, вот, она асынза шак юрна дурым.
0: Кеби командир, кеби не асту заюлай барм хаунда?
1: Виталий Романов.
0: Виталий Романов.
1: Вол Виталий Романов каландырых, вол халов юрине гыштах баузы гурзанде, шириндезе гашын. Авторы Виталий Романов.
0: Айкенде пиратюргензе, паянки каши бір зеренбек, онда шене юрос, ян радат піргайте, бір ике бір сеге треде бірін, тада де бір ике шене юре эфирадухайт паремыр шхот, езір уна итлегензем буладар. Балахынде сиринден нумай гилет, енженде басым сирин камалагарыш болзасын, эфирда узым тадыржақ ян рамат идынайшы. Балах кашни юра юрыш бол, хоен млегалас чунне барзай, ширдарай, тарашайт, балах уна кедет кашни радио деген денде бізден шуғышын еде. Жауын бада езерде, екі бір сегетіре берін бада шыңғыравлаза хыбыр шуғышсыне пілдерір. Азымдерзе хварат бір, перен кәшкеді бәлде баян, Чываш Республикен давады беші артезе Василий Раймов. Ебір тілімбе түре эфирді, тұғыр сегетчіне құлы бір, жауын бада шыңғыравылыр, шерін бір бұнна алы телефон номері бек дед бір халі бара, тебір шыне юры эфирда бірлеміш худ, хымыш видер юрлагане Василий Раймов.

0: Радио Тегензем, пиринклар малах, радио зиндерзах барат, паребер тюри, эфирда, шлять пар тюри, эфир, телефон номер, ширам барра, вунна алла. Пирин, паянхи, кашхи, хона, чваш, республикин, тавадимиш, артизе, Василий Раймов. А зиндерет, паребер тогор, зигечен, зиндерет, тюри, эфирда, мнех тебе рухут, ирагаш, пулдар.
1: Тебер год дорогаш пулдер сиреде.
0: А Василий Васильевич, я б кунда похсала радапта, ширадапта, сирим пер дуэта гурба, с изренигам бода дуэт ширдарманы.
1: Ширна, ширна.
0: Камба.
1: Рена грачо, ба, пен нумай дуэт сам был нумба, че прорема ж дуэт сам умба, сирма обшла на жинча.
0: А че нахта?
1: Пер коллектив рашлене, умба. Чеваша подшалов юрбадажан самым жебер, умба нумай жул перлешлене.
0: А вот Рена Грачева пар миже юра жирдарный, зрамажде за парушканда шлени болзан.
1: Шутня астумасту, лапись твада, дует пурыня, пидел яха ствада.
0: А хали, тогда камбада был за жирдарный? Рена Бажеч.
1: Рена Бажеч, ширна. Кирен, сасым лайхен янратечи. Эх,
0: а плаго их кемеш вирадуха, ту пробрей кемеш допсымнеде.
1: Полма булларать.
0: А ряда и клет прихожа, бада, и трезеса те бир бадаш гравла за яря. Чина ты ведь, ну май же шутлаще, и ты дальше ширдараще дуэт ширач кашни. Езер бара, шак аллу жу ушинже, дуэт шираман изер не гамбада. Шак рена ба ширдар да больнете грачо ба. Урых еб курба сиринне. Вот мы же еще плабу забухре.
1: Тень, млегалас, прле, янраган, сасым булман булман ба прле, янраган юрзем. Я бы не шутла, манда.
0: Я бы бара шутла, адап, калада пиана, халда, жулкуши, шутла, забурна, адап, мэншика, урох, дуячук, тезе. Юр, а Юра подожан сабель, он да Юра сейчас ну май был на хоре, где был на. Он да ведь я дуя чермалы, щин не зим где был на. А хали вот эмерлять премьере с бахран, кем видя с майки где Светлана Васильевна Азамадан.
1: Я у Ирма хали заговорашен Светлана Азамадан, пидя дав за майки мэншин Я бы румбанде ансамбль дошли не мая, не припернял, был бы он да пенял на пурзачу рендиха. Мара премеш телевидение съемки зенже, ман жут бам был чи премеш мана телевидение каларган син зенжем пери пульже. У я бунч не деньги на пошла на пошла ган пошла на ган юрыш, ша вахтам мана теми же хутта
0: перен. Перешин грав ты дарга пла врагаш пудар. Тогда камажи. Кала же дархашин.
2: Тюре фирадукта и астанде. Там я кинзе буднеде и салам бли.
0: Хочешь ял данга? Ял я не галарга.
2: Ял я же би. Сербю районе. Шутка си. Пузык ял дамар, пачек ял дамар.
0: А плабуза.
2: Видео хаваса дружна.
0: А плабузласы дей берде бізіне салымлат парпайынхи, шыбат кун, каш киде, илемле каш, я джебе.
2: Алло, шыздер бұлдыр бұр?
0: Эх, езер тирыс баршы, езер радиода шыңгыралар бітке.
2: Ага, радио.
0: Ага, вот шаубад. Сиребе Юрий Филиппов, калаждет Юрий Эфирда. Сиребе дем радио икен сабитте шығады.
2: Анна бұрда да, бірі, мен яны.
0: Если тюрь эфир, да, сири, потом чуваш едет, лечь, когда ци радио юбе. Бенех ад хоррор, а плавуза, салам не вштереть, пер сири дела.
2: Калап, на ци радио арга, олег! Ах, тордор, кач...
0: Вот шап кеша грав за мне была еще куда. Алеш пат не же грав лада. Юра и дальше. Мы не хай не чинавты, когда тебер Юра ходили за хуну хайбе. Роза Волка убада, сирен теми же Юра да жердарный зер. Тван ял да ятла Юрине ходили за худом. Шак автор Бергиде Галза Барга.
1: Вон бай бир юлашка был сенче палашныче. Вол хой шул зенче пулзанда. Ну, пиди интересно юрзем херачи. Мелегалаш, пиде был дарулда, вахай ваганже шкулдашлене, учительница булза. И манда я палаш на гощен, ша нахта, он бай, тем же юрда, ширдемар. Варах, он юрима на гележище андвиш сегай, Шамбек бұл философ или юрычы. Анжақта ол бірінден нұмай бұмаш ұйрылзағары. Шабақта бұны юрысын яқы паңығы ғында юрладып. Концертсін жеде. Ялана қасыра жезе қалашын ебі.
0: Мені қанбіштіға юрыне ебі құрмарым ғайтен ятіне ұрықлара. Шырза ғуны білден жауын беккеде бұлай тұрландырзан. Жауын бада тыван ялда юрыне етлер ғапыла. Мүжін дезесін, чынақта ку автор базерен Сахал Мар юры, Шак юры, тен бұл автора Тибрут Ушса бары мінле сынба мінлерек Илем Курнывыл тыван ялда. Ағы қалі бара эфира қларат бір Шак юры.

0: Мені кілька перейдуть кінцем пірін кларам малах братька, а сидірце хворат пар пірін студірі баян, чи ваші республікін давайте віща артізі Василій Райбов. Я би тебе шанграв курадов хатін, ща вода наша грава, значит, беріші хізеп ясту за юлайбаром. А плаву за ефіра клар за ідерха Ирыгач Пудар. Ирыгач Пудар, калачу таргашын. Их тем же калача шинмар, мне их оплавозан тепре, ща вартар за ярр. Мне их эберпель депрепаньхи, кашпирин, а Василий Васильевич, паршин бакона, рену грачов бакона, дует сим жирда. Енженде пербер юрыш, харешим гравлатте галач, манзирин бе пербер дует чира скреттезе. Кириши бутри.
1: Палах, палах, мэлема, гилиш мэлемар.
0: А кате пряшин грава за ярр, хатен юрыш маршик, бапаньхи, каш, ирыгач пулдар, ирыгач пулдар.
2: Я тебе вруху шумазайл, бахил это шанах Ильдейман.
0: Олан, да мария зерхали, салам лашиди, иду парашиди, бахи каш.
2: Уйду, да бам лашвар, салам лашвар гна, шарбю районе.
0: Ебер веседе салам лара бар, юро зебде бады бар день, шарбю районе зе бая таш лаш пуль. Бених хизепе радиоте гензем, бахачи бурхаш, амбада шынгравлар. Енчэнде бачынах изгай ширдара адаптерен. Енчэнде онда прапары шамры крах юрисе, сиримбе, палла юришпа ширдарашын болзан.
1: Паллах, паллах, тинга на азельдим, хай бе ансамбльде шленджухне, шамрык юрисим бе ширна, ширна. Болзан паллах архив райлман, но... Концерт погоджизинчи юрлане бир дуэтсем, ытты артисим беде, ытты юрисим беде.
0: Айте бір жынгра бурға плабозасын тыдар, ырыгаш пулдар.
3: Алло.
0: Ырыгаш пулдар, мәле камалзе, мәле сылықсем.
3: Ырыгаш пулдар, шымат күн кашыне.
0: Ырыгаш пулдар, сире етпе пиде хабас пайхи гаш.
3: Раймон юрин ейдера идерим де, қазырас атсам кейде, тим бақалай емарым да.
0: Хали калаш бабулайт возрейт лет.
3: Ага.
0: Урхунда хана нам шуги? Хана Василий Васильевич Райбов перед баян. Урук шук.
3: Урук шуги?
0: Урук шук дигам да баян.
3: Юру итма да юрамач коль?
0: Юру итма юрать ба юрамас. Яла да хадир? Юрать, юрать.
3: Давай пар юру лапца бадаха.
0: Бали юрать не скетчу баян гаш.
3: Да, он да ялла да бурач.
0: Елады жүг, елады қанатқа баян. Елады да қандарап бір. Мәне кепсіре қайрақларсы барап, тебірзе бұштамыр жынша.
3: Георгий Сменован, он сені ұрызан бұрғанында.
0: Елады қандарап. Тебірзе бұштамыр жынша, ұлартсақ барап. Табақ сіре, шынғыравшын.
3: Ұрыгаш бұлдар.
0: Аха, юрайт, ұрыгаш бұлдар. Табақ сіре. Мені Юра Итецкі зән паллағы де шынғыравлар, тебірзегет пүштабы жүнде бізіне ларца барадып. Мы жүнде пшам үйді обады, мы жүнде сен нумай шамрғы сен, ведь бізін сен жәу тұқма паллы юрышпа дұғас керейді. Паллы юрышпа дұқсан бізін қайзіне ұрықларақ туя. Шағы тебір шынғырав да бұртен хал үйду керейді. Пөлмес қапайын кәш, ұрығаш бұлдыр. Ұрығаш бұлдыр. Ұрығаш бұлдыр. Итлет, пірзіре?
3: Баси, үрі қаш сіреде бір ғот үрі кедет
1: күс. Үрі қаш бұлдыр, үрі қаш бұлдыр.
3: Үрі қаш бұлдыр. Баси, үрі қаш бұлдарам деп, үрі қаш бұлдарам деп, үрі қаш бұлдарам.
0: Хитрі үрізде қадірлері бір шәне үрізім деп бұр байын?
3: Үрі де бұл үрі.
0: Хәл шәне үрі дұғат
3: қалекфера?
0: Да, дяшка, дети. Кого вещи мы шли, надо больше зрения, Василий Васильевич. А готов провар, да, дяшка.
3: Ну, дух шалар двухар, когда идти за зрела разом.
0: Из рема, на дяшка, вара, на дебар.
3: На это, да, дяшка, да, дяшка, да, дяшка.
0: Где Василий Васильевич, вали же, на дяшка.
3: Да, дяшка, мне калаше. Юра, согласен, да, девушка, да, дяшка, да, дяшка.
0: Эх, апла болза, слышите, Юра, не зря на цепара.
3: Да, мучили, бана, еще да, кланцем. Пахите, Юра. Ну, мая, хоть мне Юрка, тебе Юра пролаз килеть.
0: Юра, это хотели за год
3: аларт. Мы вчера была и шрагланшин.
0: Табах сыря, табах сыря шынгравжет. Я у нас в Пермь Беперле был шынгравлар. Мне их, кизе прадет и гедзем, тохар загече в Гачебурга, ща обада шынграва за Эльгередер. Халь, ща кой дужни хуравни кадем, хай, чинах тавите, хаштин шамрых сын дверям, базим пал юрыш паду хашин. Вот мы пурзасын, вот хириш полмастын, день мазым пербар сирин юры бах парле юрлашым булайш.
1: Палахириш мар, это да мне казалось хорошо, я пихаю, ну май, еще лучше, это хамен полдару, конечно, земдуна, концерт сем, шамбрах что не видел, ну май, еще дал коллег шер концерты по этому че, я пьяла нахун, да еще нахта шамбрах снег кала мадрежат там, мне же не еб хам ползагор на шамбрах юзаш, мне же дизем шамбрах снег хазен репортаж земди захал, снег лах концерт снизи лах кларашин мар шан бадай пу ларах тарашады шамрах сене кларма ну май юрисем ман концерт сем хышин павлы юрисем дебулзады чеш
0: пейде ну май пша он бирге иди адап та халли шаг иди ба бежит текеве пар вуду бит хуши текрэм текрэм калати калабазды кеса бежит дезин сирин концерт сене ну май шне курна ведь хая бунда шамрах сем вазым керсе кайца унда хой зинек тарца ну май же халли павлы юрисем
1: шапла шапла
0: Хали дядя не кала приколомас, приколомазан да юрает, мажен дезесен, тень, хычан да булень, тогда хта бога трицеса, базам хайзбех, кали жеба парребаш ход, а Василий Васильевич Раймов па, он концерт дже тухна дезе волвара, чи пысык там самайхи булай. Хали тебе расчине юра бать не гужаш неб, а не ятла юра. А вот штан камень жирна, а вот шак юра.
1: А не юра был Олег Семенов, шинна юра. Ебун бергешен юрой дезек текалашын. Мармешен дезене бына нумай-нумай жыл хуршы кайла. Олег Семенов па. Олег Семенов лидерин де был композитор, юрышта. Халь бұрна райынже бұрнайд. Ебрэн дэнда хайвуганже мүлі калас. Качыстында ширайман, наверное. Жамба был пардамыш бұқатыран тұхнығышын. Нумай жыл хуршы янаран мары. Жамба ебына халь тебір худ. Кларас терем. Аннине, халевна шенелле штах уштарза мелодия не маленькая.
0: Аранжировки
1: не шенетсе. Хай вот на мою мачку на ябан эти бурхут юрла пошлер.
0: Мне как лапузасан шенетне юрра, те бурхут эфира гларарха. Кайран вара, парпачек юрра на тахтаве хыщен. Яланхи бегех, пиренкашки ханамна, кэтмен лехте кэдеть. А где баршин градуца играть пар юриде эфира гларичен, ирыгун булдар, ирыгаш булдар, хайде каш кут деп.
2: Ирыгаш булдар, Михалчи Василий
1: Васильевич. Ирыгаш булдар.
0: Сиреде жаплах. Штан житрер?
2: Идыр Жубашкар Гулинчен. Это Василий Васильевичен Юрий Нехат. Пиде чуна тилеген юра. Адал урлы гашна чух. Шав юра идляшен. Не она урлы сылых. Элей зунашен. Малла эшире она чузем. Туза будыр вол. Шаван юрри бейбер халкалан забурна пыр. Мэлэ шамрэксинзен марэнде. Аслы юзэмрэшинзен. Самба. Унын юрэшин пидекин уже. Эши бире камыллы.
0: Бұл юра малдан кейсі екет пұшсамын және парребашылар тұр бұрғай бір бәді жалбады. Темек мар, тадақта шен юрызым қадырлезе ғуды мұры. Паулы юрызым, біз де сирин камалай түмештерісі шанасы керек.
2: Спасибо, Зире. Сандик, сегодня передача Галебка на Ильменче. Прямо сейчас, где шматку угощения. Малдан, был на чего, Лерик Таршан? Халь, тебе приходится не все, даже в учаха. Спасибо, Зире.
0: Аплай, Сиренка молодец, бежит терять ползаться, кирежет ползаться, как у Клара Майбер, кашине вона зигет чинех, то зашиха, енчельде радио тегет зим, пор ползаться. Халь, вара, халь, лихе, тохар зигет чинга, да, брат, пару.
2: Спасибо.
0: Давай, Сергей, я на перембе бірде бұл, разыл дерзі қварат, бірде шыматкун кашыне кларым, кашыне шыматкун, вондығырсыге трен, тоғырсыге чен бұрайды. Халі вара, күйші ат пір юру бәдіне.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Чувашин наци радио Венхумезем Шинже, Шандала Кпа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
2: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
3: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
4: Ваши инрич шандалок сайт полирни торых, шиди сталок ра, улжен задраган, полетли жандалок пулать. Кежер республика ра пер улда, шубашкарда, твада, улда, градус ожи пулать. Щирик беляна щенчейщи кунтра, бище сакар метр хвортлых павреть. Иран, чваш инри, вунбер, вунулда, тепхулара, вундвада, вунулда, градус ожи пулать.
5: Жолдан Асларах, радио «Легензем».

0: Кученеш хире-хиреш. Кученеш хире-хиреш.
1: Кученеш хире-хиреш. Кученеш хире-хиреш.
2: А мне кстати радиоки гензем, пирим похочу бурга, шав мадаш, шингра влаза, пирим каших она на иду зем, бама пудара, дар ширим барре, а вон на алла. А Базили Васильевич, вот халь шивах вахатра, сире шта гурма блать, хаш концертра, шта дуга дрезер.
3: Унчень маларах шак юр берги халаза хварас килетман. Шак юр на хамда, ну май вахат итменчи халь. Шак юр на итленегашин, прям шамрак вахат сеня сэгильзе гараш. Мержин жезден был чи предемыш юр зенчень при, она юре жуков ширна. Ман табазан маги халаза хварас килет юр жукова. Мержин жезден, он предемыш юр зенбебе, вот ледер булинча ан хурлан, чи малдан хе предемыш халышне духна юр зенчень при, ан хурлан. Вот тоже юре жукован юр зен. Вот. А куваранди шамок вахатра ширна юр зен, ансамбль дешлен вахатра.
2: Ансамбль где тогда ансамбль не оркестры вылять
3: да да Валентин Сизов был оркестр два ганды пить музык композитор баянист был за да там замахалась где Джанчах был пирден шел был инде так что нахуй рузакайр
2: был богатри был ансамбле ансамбле про оркестр не или сползан ни ним левушком бада подрадай масса но был хоин калорий чебурчо да а где брошен грабисты житрига урегаш полдар
4: урегаш полдар. Тюре тирали кремль?
2: А тюре эфир, да, и зиры, что там же горло за житрер?
4: Дорогаш полдар, я бр... Ка Юрия, сидеплю Юрий Михайлович, сидеплю Василий Васильевич. Кирилл Ятлы, Мучулов.
2: Василий Васильевич, Палаз Ильич был балла?
4: Палаз Ильич был?
3: Шапла, шапла, балла, рамот парле, шлене, пар... Юрбада жансам, шлене, шлене.
4: Ага, пролечение машин ба бурапта. Василий Васильевич передача багалажат бара шынгарлазы деп кайдерим га. Акарас тюри эфирда шынгарламагал никак. Бара Шамбек-Шамбек ыйдашынче пулдарма булдатыр жи. Ман юратны мұржыра саламлазға. Чак пиди юрада чак юрына. Виталий Романов ширны санжынах юрына ларсыбама булдаратыр жи. Саламлазға хамын мұржыра Людмилына.
2: Палах ларцы барат пара Юрия чен санжынахши терс тебе.
3: Шамбегек, шамбегек, санжынах ур бур, умбекиде.
2: Езер варя юрата жер же санжынах, бэд дубаха дер. Акшу ужа гайра.
4: Можа жын, можа жын, бедин, бежек, умаха дер.
2: Бежек?
4: Да.
2: Апла болзасын, тем дубада хадер болзасын, юрадап тезеде бұлі қалдар қапа еген қашуында, итмес бір.
4: Хан мұрыра Людмила, пиді қыды юрадады, аны жу теле тунады. Шамбада әжесіне юрадады, мана пиді бұдықта бұна, ман мұрыра жақ насиба ромына тұратсап аны жын.
2: Иди лайк, ирас ваксе, бедех юриде хадирлезе худам. Аплабузас, не беру на эфира галарат, пробелли аван, шматку гашиде, беру Василий Райм в юрезе бе, армезе дейди, юродапти загалаш, поих гаш.
4: Да, да. Шамбек, Шамбек, Василий Васильевич, да, салам, не бургут.
2: Айзер, может, рандят не оставад, рандят не галарха, прудебльчар.
4: Василий Васильевич, не?
2: Чок хабар божар дне.
4: Людмила, Людмила, Людмила.
2: Людмила, я тебя оставал, рапла булзаса пиди аван. Людмила, и берди сирес, а обла прожу с вас семи рад пор. Мне халь вара эфира, если ты юра вештереть перде, он дан, катмельник, тезе галарам, где перекачки, ханавар не было, там астерешен гравшень, вот куда тем день, день кашпала, халь вара сан жунах.
3: Апла.
2: Сан жунах юра.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жылдан асларах радио легензен валли.
2: Келех теме ела бур.
3: Каях теме ела жук. Келех теме ела бур.
2: Каях теме ела жук. Келех теме ела бур.
3: Келех теме ела бур.
2: Каях теме
3: ела жук. Каях
2: теме.

0: Абне хизепер радиотегезин пирм бахачи бурхай тебер вун билик мин хушия берзельбе тюри эфир да эшлет першам бадашин гравлаза и дузем бама эльгредер. Ахальдинкана Василий Рамих Юрлаган лардаясче атте крегине Юрий Анрарес майхезем Василий Давыдов анатрин. Шак юрэйкэдинде темля ачалыха дарнап. Бэншн дезэсэ вол бахатри радио райкер лени юрэзэм. Ага Шыгравбурга, Василий Васильевич, оплатится игрер, поехи гаш, ырыгаш пулдар.
1: Ырыгаш
0: пулдар.
1: Кона я бы кэт не ренис о не тладыпка.
0: Итлеет перзре.
1: Дуэ Михалыч, сиже тавда буш, шак передат чуна. Пире ватчин жене итвенет кулалыса панушын. Каш не передат чуна. Чунджере рен. Савынса, коммалдан иктеше барадым. Эп, бүгін вече шуңги бабушка кубамай. Асан не кубамай. Василий Раймова да биде лайып білеттір. Она да биде бұзық. Тауда бұш қалып бір. Сиреде шерре жиде тайыма бұш. Чак передап жына коларын ұшын.
0: Сирия давах, перембе бірле бұлны ешен.
2: Тавда бұш, тавда бұш.
0: Сирия там за моих голос греть, перед ленишен, день дея сирит ледер ползан, и бир сиримбе бр леди алнах, и перда был отпор. Сирин парбар юр не тлес греди баян, калар хотен парбар юрат на юрри бур. Сундер меньше, эх, талца кайман, и фирдах чихали. Эх, шель булинде сундерца и керчи, вот шапла бирин радио леген зэм.
2: Тогда выш радио легенсине, шаг саман паузу курзаеп, тогда пажер вот саншынах, Юра Янараре, вот, этот, манил дарсем хвоеш зень, можеш зене, самым лареш, епи шаг сумах, Юран сумах зень бе узу курза, хамын мужара, Райма Мария Теренчанына, пиде бызык салам ярашын, панхи эфирдан, эверум бань,

0: они юрят прямо чунабу садили, кучелей темер. Там допустили, фурнике, фурнике сывых пулдар. Тогда стану мой, если я понял, то ваш халах на фурнике савандарит. Юрят аж пулдар.
1: Табах сирешен гравшен, табах ыры смах себжен. Мне перен тебе прочек ярам бурга, я б кескень гана хале, если халихи юр зидне дире. Халихи автор зидне.
2: Палах, палах, мы же маятли, я бы... Хали шамдық сенен юрисіне бидетлеме рададып, хош бір шамдық юрисін пиди талантты бирен. Тогда Рашей эстрады юрисіне бидетлеме рададып.
1: Рашей эстрады не юрисіне Мадна Филиппова итлегайыз. Вара удал, пусть сагай удалла. Бірін жару бор, онда пілмелле, кам юра не юрлайд, кам авторе. Смайхесем дата, кам кевине жираган. Жамбада юрине, кезе пират, икензе биттертесе гремес, каштах та пулинь. Жау кевине итлезе бұғарға Василий Николаевич пледе бірін, Василий Николаевич бұғарға Василий Васильевич пледе пілмелле. Если я не плеймер болзат, эзир тюрек шык гравласа яры бирмада микрофон не сюндермес, апла пуштлар бір хабар дярба.
3: Мэнле юра янрать, пирень камала ужать.
4: Мэнле юра янрать, пирень камала ужать.
3: Итлер хабаркембем?
4: Кам юрланы не пыльме?
3: Савине кам жирныне?
4: Тада кеве авторне? Кеве авторне?

0: салам юрбадажа мен фольклорный эстрада мен ушкани бур мен бур прашник снеде бир яланах перле дуга пар этот
1: тебер же градус цель грерга урегаш булдар
2: салам
1: урегаш урегаш кискен гана иду барар я сидю мен же сам вроде перешав в дире захал
2: селара мамух тактор дурияже
1: а композитор эгаб
2: Но композитор для меня выгнать, у нас жила сидишень.
1: Вещи день. Терес.
2: Композитор мне тоже не забасула.
1: Юра, тебе приколар брак, калады попла, халибад, ики Юру, хотя бы рынча пельдербелли табак сыре.
2: Эп, ханда сыре, хам, иститы хвала погибла.
1: Юрай тавах сирешин гравшид, а мне хале салам ансамбле шурет пердерер, онда сирень ушкан, где онда зергали юрлаттар.
0: Борис Ахтемиров, он да ерте брать кушкана, и биркашни праздник сенде, концерт сен барапыр, хальшак шидес уявра, тахан маш майвалиде, и этот концерт сен бур, он да духапыр.
1: Эзир был творчество малдан кишлене был шав дерес авандарать, радио игензене де калам, тебер шмат кунга шинере де, перен эфир абер тугатпар. Эзир де салам зэм хадерлер пырбірне, увалга шиндерю куни ядебе чун жерере саламлар пурне де, жав бадан жер савозем де ширадыр, хадерлезе хурры, шынгравлар, тюре эфирдак, сиринбе шогыл, шогыл калашабар. Мені Василий Васильевич Сиреп, табзымахи галаскей, паинхи гач пирм бадай кельнижин, вахы тупса кельнижин, хали бара эбир эфира, эзам Манын юроба вишлешне мәҗдезесе волшение юрозенген тебер шене юровитха янышмасты пузан каскенча юро бирги тада радио игезе мен сунны бултын
0: каларым кингене каларым те сылхлы булчер яланах юроземетлесе саванчер пере безем булмазан юро е бер булмас бер артистем шаплаветха сиреде тавсмага калашын шамбек ченнежен ханана Пан Хигаш Каша Маначин Джин.
1: Ибир ялнах хабас, пиримбадай кельзек шурер, ялнах пиримбе барле был нивал, радио игензине дегерле, переде шавдере герле. Мне хтебр гуд сире сывласуна адаптадахта анажу тадахта шене юрозым сирен шурал захтачер, халивара шене юра эзе манан дить кама калачи, кажай хиреш, Василий Васильевич, паян хикун. Мне х...
0: Эзе манан чунуши.
1: Чудущи, эх, чудущи не шир. Бада как вот, да, если бада не здесь шир, то я бада галам. Чудущи, халь вот тва тоже пул загарил. А я пыль, я прибежаю роду пол дня. В этих землях и генцем, сире шагом бада. И бир урагаш сунат пар, эфир дать, я приятель был учень, дизе калас клеть.
0: Ти приятель был учень.

0: Чувашии 21 час.
1: Манзакая жизни.
2: Ларис, радио же мне. Кашхи микс.
1: Кашхи микс.

0: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
2: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
3: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше нуля.

билек, двата, више, ике, пере, пушлармар.

По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный, от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше 0.

0: Юхшудыбе, всем детям леге зиреть.
1: Химикс юризинбе, турнижа инем гюреть.
0: Кашхимикс.
1: Кашхимикс.
0: Кашхимикс.
1: Кашхимикс.

0: Чуваш ен, чуваш наци, радиови, радиоканала, в униги шулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Массовая информация хадерне, реестрда, регистрация ленине эфире предъегень выпискана, щихану, информация технологии зембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе, и гибенде вундохрому шилхи, ага уихен ширумултам жинче пана. Эл-сери, номере, ПС, щитмельджичи, щитмельбилек, улчер, щитмеликке.
2: Радиоканал «Национальное радио Чувашия», «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: В эфире Национальное радио Чувашии, Чувашьень.
4: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS 77-75-672.
5: Бохот. Черемики сихит.
6: Тори юрланыне кам малдан ильдеть, волтелейле.
7: Чаваш наци радиове,
6: пурнося пинза заба
7: терлеть. Шубашкарда,
6: тада сяне жубашкарда,
7: тохорвон билеке, тохор, ФМ, умжинчеля нарать.

0: Вахай куш кешетсень, савнын егураса.
1: Сылды ми кешетсень, авланаса, екача духаса.
0: Иккеште харас кешетсень, човаш наци радио вебе саламласа. Саламласа.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло.
0: Код города Чебоксары 8352.
2: Шержинчи кашны шиннан. Тюбере першелдер.
3: Чваш наци радиове. Кашни чваш чаринжеш.

0: Чуваш нации радиові. Чуваш
1: нації. Кенгелезик термезарит лезаларадов.
0: Шубашкарда. Тада щеня шубашкарда.
1: Тохар вон билеке. Тохар ФМ. Умзинче ямерать.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Чавас наци радио нейтлеме убада адалурлагашна деть.
2: Шубашкарда.
1: Тада сене Шубашкарда.
2: Тохыр вон билеке. Тохыр FM. Умзинче дамырать.

0: Наци радио Викалачаган Шемьере
1: Убышкебе арами тадулла Хернега Чабанаджу Херду пример радио Чиксегур

0: Ваш наци радиовец.
1: Чулан на чаренеде чунгердеть.
2: В Чувашии 23 часа.
1: Сова плачин на челдаре. Чудо.
0: Чаваш наци радиове.
1: Ирощин земитлеще.
3: Ирощин земитлеще.

По данным сайта «Погода» в Чувашии, в воскресенье сохранится переменная облачность без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 1 до 6, в Чебоксарах 4-6 градусов тепла. Ветер западный, умеренный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов выше 0.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Улма жизнь, улма. Чеваш нации радио и клизень.

Токезенле, Чаваш Наци Радио Итледи, Пул Ирлых Пасы Кенле. Торван Билликте Тохо, Тада Шар Билликте 0 FM Хумзем Жинже.

0: Эс хаярмар.
1: Эс чеемар.
0: Аятусла буранар. Тенеде чаваш нации радио не итлегень.
1: Кашкарбатиле барбарне. Кашкарбатиле барбарне. Кавармон билле пьетахон. Тада шарбилле пьеноль.

0: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: В эфире «Национальное радио Чувашии» «Чувашьень».
2: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS-77-75-672.
3: Эфирда Чувашьень, Чуваш нацирадиве. Массовая информация хадерне, реестр да регистрация ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вандохрам шилхи, ага уехен ширумултам жинджепана. Эл серии, номере, ПС, щитмельджичи, щитмельбилек, улчер, щитмельике.

0: Шопчика юринчин палла. Чагеш чалихинчин.
1: Чаваш наци радиови. Пирен хамар юра. Хамар джельги. Хамар джельги. Тавар вон биллек те тапфор. Тада шар биллек те ноль FM пунзем жинчин.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жылдан асларах радио легензен валли.
2: Шекленеть шурумбуш илем тилем. Сархевель шубырлат тенжене. Ваттызен манышми ожы пиле. Вай хужать яш сембе херзене. Шамрыксем аслызем явыр пулеш. Иррине врензе взенжень. Тарашсан, оножать алри пуреш, шуром буш илер дюллен кильзень.
3: Чуваш нация радио мира, сайт легендзене пысык салам, кучерзахите манда бірле буласа шанза, и бе Екатерина Лапчеева шамрыцу мали хатерлене шуром буш каларам абышладып. Радио приемник шевых нерех, хаварба бірле тузыр зенеде ченят. Игибинде ширинбилигимиз шулхир аштабы ихинчи перинтаван культурара чилай жулгетне саман пулзаиртра. Чаваш академия драма театрын сценичине нарспи спектакле щене цегаларчиш. Тепсы нарзыне Евгений Рудюков па Антонина Казеева калыпларыш. Паянхигаларым тибелне бершабах нарспи сынарне вилаган шамрак артиста ихравларымар. Антонина Казеева падрельдер ихинчи ишлишетме ялинчи журалзаюсне. Ул деклас хыщен шубашкарды Герман Лебедев яжили лицея бр Мегеня. Палыртмала Тоне пиде юрлама юратна. Шак пулдарулығына Мигель конкурса илзе жидерне. Кайрах пиген жүлізем тада да ушыл забына. Педагогика университетінші эстрада уйрымне врен Мегенеде уншан пызык шидиню болна. Алла диплом илзен Антонина Чернова унын хирчухнеге хужамаджа. Дуня шастайл ушкынра юрлама бушлад. Кайрах волчываш патшалық шамрыксен театрынче вайхурад. Паянхигуна илзенінде волкураганзыне хэйн пулдарулығы бе чываш академия драма, театр, сцены, жінчен савандарать. Нарспи манжынь, пиде пэльдерышле сонар. Теть Антонина Казеева.
4: Шамрыксэнь тебеле.
5: Чималдана гэнде калас келеть ку сонар. Манын пурнышра шамбек пиде пызык потрясение эмитлемень. Шутламанда анжахта хыжан кастинг туреш нарспи сонарне калыпламалы берги. Кайранынде шам кастинга тухсан. Перенхе театрда час-часах шамбек пулати терли спектаклезем пар самантра эжи бушланать. Шамбада режиссер зэм хызэм вали шамбек пайлаши. Эбрэнге параллельно дей бар эшлеме бушлат пар. Эбэ чав нарспи роль не лик меньше, ибо кама же завмала. Режиссер Вася Иванов, сейчас бы не лик ничем. Ну, шабажан бег тезенди. Карен вара спектакль нарспи премьере иги у их юльче. Варанде мана каларище, сейчас бег перза санда калплаза пахмала дезе. Сейчас дан пошлан за гаренди манаш. Рашта воинхин пилек муженьче, сцена же не дед ухря.
6: Блять, пар кунди республика бушла, я не грант полушный белатный спектакль. Чаваш халы и женпиде кетня дада пальдерышки спектакль, где заголоски лет наш спине. Еще нет мень, ну май, щул. Нина Григорьева бирень, парэмыш наш спибул на был засун, чаваш халы и женкаль, Антонина Казеева, и кемыш наш спибул за дадженде. Чам бадай, да сюжет пахсай лет пар. Меньше нет не унда, и ты зэм мень жутлаще наш спиберге.
7: Пасхиаленге Юрий Ильцева сказал.
8: Константин Иванован билим дзер поэми кураганзем батнещене формат падухря. Унда режиссерзем авалхибе перле хальхи пурныжа гадардаща. Пола сетнер паники щин сценарий булзам музей ябалы зебе сану герджик тавать. Анжах шага пер самантра черелеть. Шага аржина шав саманана ильзе жидеретте.
9: Ебир лихи чаваш музей изне чурет перде. Унда экспонациям тараща. Ебир вазембе кулза фото юге пер. Тыт калазабга пер анжахта тыт мой рамасть. Вазенчин кул мою рамасть. Малдан я бы спектакле дугап хальги пурнышри тумба дугапта кадардап хальги шамрык сене. Анжахта вазен кадардашын режиссер элихи арва Элихи пурнажа, чаваш сен не залезине, мандагай малар.
8: Нарспи поэма чаваш драма театрин сцены щенеч, чилай щул духман. Анжах манджухля богат иртенде, унан тяпшуху же парех. Хальги режиссер зем трагидень кашнин самант не шудельня. Кунда чаваш дилы иргидия, туми земдия, кала плаганца на реземдия, унды пурнажа тулынга дардаща. Байладаша вогатрах байла чаваш херень санарне Антонина Казиева калапларя. Волнар спиру ле хай чуни видер каларны не балардать.
4: Поместе где? Монаха видела их.
8: Чудо да таза юраду, анжах прызамантра херень пурныша тебр мажа вранзаю геть. Аша амжа юрада вамар, мула малаху нуран нарспинь кунжулиде, тызень шибиде арбаш сагаять, шага пызак ингек патне ильзе жидереть.
10: Мана шанза барзасын тықтаман сынарне палахын дейбі савындым. Шабығытрақ тен шеклендім де бөлі. Абла бөлін де чунри вайхавада ебі қамынде туйзақтадым шақ сынара. Унан лайхен не де, қырайен не де, кураган батты елзе жидерес тезек тұрышым, ішлерім. Кунин жерен ішлерім. Театрда ғана артист ішлемес ол. Театрда ғана мар. Бұл келде де ішле, чул жинде де ішле, шивырма бұрда зумінде ішле. Шауын бада манжын чибызык хат параган бұл кураган.
8: Спектакльді сынар зімбе пұлымзым шабығы три саманана тада шин шыбебе унын чүн жеренжі ұлжын ұзыне тарының ғарса бараща. Бізін шыбе ұрлы режиссер өмірге ұдузын ешіклейді. Бізін жүрінжі ерекпе чишын крешісі. Қалықра шереплене хышпыр ела ерген теріс марлы ебесі ене. Чүн жерене тивеген поэма паэнге рабатчын юрадыван хакне туйза әлме болжать. Шага халье хайлаван теп шуғы жеде.
11: Премьер был он дивил, а же символи кирли, шамрак символи кирли. И первый халам рад нам парза бы мазан, пирни нарспеди еще халат традиц, здесь еще халат чили, здесь еще халат. Ща в над, ща к теле вешу да ильзе, и бир ща поемна или стеремер. Тогда пирища ща в дери, чеваш республикин пушла не гранче больше. И бир и гибин дечи ребелик мешал да ща к гранда черза, кашал вали, тут мабул дардамар. Маншут пала спектакль пуза дух ребек то инать.
8: Константин Иванован, Вильям Зерпайми, сцена жене духны чуваш халы евали пызык пулам. Театр истории ширын заю лаганщине тапхар.
5: Палахали в это экран жене пахсан, шак сюжета курзан, шутлап. Менчухлевича евар саман цем был на шак спектакль выходинче, репетицию зем выходинче. Анчахта шак сюжетра, паржав евар лахта курдмасть, малилаях. Зритель курать. Хадер спектакль.
6: Блять, парень, дячинах, ты зермуска вода, че цигильни шак спектакль. Где калазак дар таргаш?
5: Да, Никита Михалкова на премаш фестивале был на. Театральный атлас России. И Барвара, чуваш республики, шаг фестивале уже ганны был на.
6: Нас пивал трагедия сценарий сыграл. Прошла платька. Пурнуш раз за Антонина, он бег мар. Сейчас он бада, мы не галаскили, кум бег сценарий за мечеч мар. Санан опыт пиди бызок. Пошла на из палахнди пызок сцена жинчих он был дарулых на филармонии где. Он дан из чуваш почал, сейчас Марксен театр где ишление. Халис чуваш академия драмы театр где. Константин Иванов он палаги умнде. Байху радан, вот и все, что ранжил, что я бы хован полдарул, надо ландар забрать не за. А же инвалиды шли за горна, а с нарахи инвалиды, пурин инвалиды.
5: Ой, мигалский лет, и б манчухле пурнаты, и вся манчухле теле не дев хаман пурнышра. Ялда варенье чухне, и мне гжен да шутламан Герман Степанович Лебедев, я жили интернат лицей ра варенье дев тезе. Не гжен да ман эмитти булман. Анчахта вот мана анне, шаун да варенье яна. Кайран вар
6: Да паня на батне жюремене. Нина Трифоновна?
5: Щуренья. Верине вунна мышка срабу мала. Актерское мастерство шаван век занятия зем. Кайран вара чуваш подшалых педагогику в университет не время гоня. Пидик лежит, чем она он да. Ман уйрзах варски лет, ща в университет работали. Ибо хама туп мабушларом. Хама мэнкилишни не онлайн мабушларом. Анчахта театр берге он чухне шутламанха. Он чухне мана пиде юрлама гележе. Ибо хама курман урах еньбе каяс щула да курман. Варашава университет хищен и бы филармония шлемикедим дуня шестая лучше. Мы надо педикили жечь, херачи замбечли, тимурче варит вата херача тусла. Кайраны в телевидении чувашла, учим чувашский проект порчаван да ерца братом чекаран варамана шаму ксен театр не. Чендеш кильдим где? А вону ей вону бежинче и филармония шлене вон бармажинче вара шаму ксен театр не врнашна. Ходи оставався в саманда. Мы же не засымаща в Роксен театре нже. Ман кунакала захвара скелеть. Мы ура яр запустрам, ща в кермене дейбер. Мана тюрех пиди келешниче. Ман чуна вырнашривал, ща в щурт. Театр. Халиде был манчеререть, языкала скелеть. Мана ща в Роксен театре пиди нумай опыт пача. Ибо ща мбада кем бы загаш тавда вашин, ща в саманда. Таран вара манан выдарай Миша ба сидерчи мана чеваш академии драма театрне унда уйрмах вещь урхла керменде и ма керменде сагала пирен директор Елена Васильевна керменде унда пиди пызык вещи и чи малдан лаца шугалза дагайтым че штан хамын гримерка начит мележи дезы кашне роле палах Ивар калплама, палах из кашниче шутладен, вала кашниче санан пущера, санан черере, из кашни щинра курадена, янчиндезер щав санарба, партнерба влядрбу за кашни щинра санаден, мле вля малажи дезе, хован вали мле уйрам, лохтуп малажи дезе, хован санарна калплама. Ку нарспиру ле уйрамах мле галас. Ман халге ененес келмес кивишле булдым, эбе Шагынбек пиде пызык шайра шутланза тараганы поэмара выляма. Анжақта тавда бұш, манашан, нашан. Уйрымағынде режиссера Борис Манжиева тавда вас келет. Инсценировка варатуна Дмитрий Миронов тавда вас келет. Вол шакна, шак поэмна тада шамрыксене современный лад шине кужар.
12: Паллах нас привергину майгалашра марку пальдерышли болу манде будем шли чеваш культуре жень тогда мы леса нарзем бургазанан хавна шагом бегенде тем буданчик лоза нарзем бург
5: ой ку театра вырнаш сасан манан пидину май драма сценарзем кареш ялда спектакль где елюк сценарне мана шанчеш мана ку спектакль пидище вахте загала скелет мы же не зэсэн ебана шаг театра вырнаш сас умень пилик щелкай лапахна пилик темар тени тогда маларах щелкай лапах ноче. У них не прям шли три вырнач ноче, пах салардом. Мал, и говорит я актер зем, и ты театр дан кильни чухни пахапа. Ну, пахасхам. Чем век грех кушпа? Обычный зритель бег пахай маспар. Анчах там мана мэнли пушланчи ща в спектакль, мэнли ща в чеваш юры зем кареч, мэнли холгана волман ту ема пырзащитре, все. И полностью ща век лардом. Ща вон чухни, ща в самандра и палах. Не хочу шутламанда, хыжанда бузан, шак сцены жинче, шак роли калыпладып тезе. Мен дезе са, шам чухне пахсаларны чухне, и пэдим спектакль хуши ерзалардым. Шав деривал черене бурзадивры, шав унда пиди еваршабавыть хаун. Ой, вот.
12: Школа дезем вали, шам рэксен театрын джейтларах спектакль зинче, вуляна был засан, унда ведь ха классика вулядан. Унда дэгална бульханде трагедия для сонарзэм.
5: Унда гроза Катерина. Да. Самый трагедий в сценарии, наверное, чем да, чем акцентиаторинче Катерина.
12: Анжахта урхларахи земли был на более. Куда тюрех сана вот Шагынбек амплуадищи газы Ерзавана.
5: Ага, политери, вот комедии были на чухне, и прям уж ход комедии валяром. Ой, чуха, суядом, и кем уж ход. Шаг театр, да, не академия драмы театринче, прям уж ход. Ах, камажа савмала. Ой, манжин, мен левал, пидителин миле. Манжин, непривычно. Бар артисем, актер за мле хамра ты дат пар сцены жинже, мле репетиции зенже уйрамах, мле ты дат пар хамра, мле бар хамра, шамбек, уща каларма булдарат пар, вещи режиссер дан гелет. Манан Вася Иванова, палах тавда вас келет, вол мле перембе шлера. Еще мал, шамбада, ща в комедии роль не калаплана чухниди, мана, еще мал, больше.
3: Драма, комедия, трагикомедия, кирек мэнле жанрды сонарада калыплама булдарать Антонина. Панги галачух ищен хама валищ аплат подемлю дюдором. Антонина Казеева, щенелек сынчень, хороман, щамрак, артист. Аплавулзаны бернат тадан у майрах теп сонарзем сонатпар. Пулдарулых ящул ранчул иссебыдар, чеваш культуры не адаландар забума яланах хавгалану булдар. Тосем, янченде сирень палаганзем хушинчиде, полдарула да мотор, чеваш щамрыгызембе пигизем бурбулзасан, пирин вазем жинченде каласа барас келет. Алло, талы твата номер бешен, граблаза бельдерер, е, алло, билихерх твата номер бешен, асьярер. Шагынба беренгаларым бешленже, Эве Екатерина Ракчеева, тада Юрий Филиппов, саза режиссер изерембе, тебе жмат кунчень, сыв була жатпар, унчень, чибер бурынар.
13: Журам пусь.
14: Наци радиове.
15: Итлегене ырлатпар.
14: Пирей кеменшин.
15: Хойлай хине сахал бле. Тогрбун милик тех тохар.
14: Тада шарбильнекте 0 FM гумзем жинже.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Юман, хурлах, курма, хурама, хураца, истер и месть. Чаваш, мать, радио. Чаваш,
2: чавака, истер и месть. Тарван биллекте тахар, тада шар биллекте ноль, эфэм, унзэм жинжэ.

0: волевой ладезе, пермай мой ржине.
1: За ваш нации радиове, шел зардан и длине булат.
2: Товар вон билет, кетохор, тогда шар билет, ноль, ФМ.

0: Аниди дигис, аги дюшома,
1: Пурмашкан пуркамал.
0: Ваш нация радио вебе.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунигежулдан Асларах, радио Легензен Валли.

0: Палах, яндешка, конечно, унан ердюжинчен, ну май гилеть. Ага баян каларм, где шербюзембе ельчик сэм пуганна, ялдан яла каларм микрофоне у меня. Манба, юножар, шабах, кунда, Чуваш республикин. Тавадивичный предприниматель, вол Сергей Порфирьев. Республикари, алак тваганзэн кластерен ердюжи. Чанбеге, где вол шербюдораганджи предприниматель зэн прилеживан ердюжиде. Саламар, общественным тут собирает лавы вызык, вот ендешлы хреде, хастарынде. Шанбегех, ельчик сен, ердюжи Юрий Карпов, у на племенжин Шуктабулю, кам войхаватпа, эшлет, войхават тезенде Кире Буганди даганзне галабол, Чуваши республикинчи Кире Буганди даганзен, спортсмензен, ассоциациен ердюжи, Чуваши республикин физкультуру ба спортан тавадивичле эштене, тянче жаинджи спортмастера, вол кинес княгинь рекорд жезен кушине кене спортсмен киребугандида себе пибузык шайра палла спортсмен вол ельчиксен ендешлы хламне турца бурагане. Вот Сергей Дмитриевич, палагынде эс гармонии ятлы алып туганзен предприятиен ердюжи кунда падем туанмах пайзер учна шагеже палынде алык Пырзагыреген жинна, ол тюрех калза барайт. Менле жин бурна чагал кебриенже. Енжен жалык, шуғырайт, қылдыр-қалдыр бұлзагайны, чалышны, шынны иде, шапларақ бұлныне туйза илме бұлайт. Таза, хитре, шыне цел артны, алык кебриенже, палақ, бұлдаруллы, маламетпе бұрнаган шын. Вот Чанбек алықсем туза барадында ес шын земвалли. Тыца бұрасы ендешлігенде, вот Халил Хигун ғыдақта, пұлдарулық керлі, шәк ядарлы жар операциян жән, айкен жетірзай ұмаламар, мүшілезен халықпа бірлі перен шындерюде. Шәк шындерюе ергелеме халық биде пұлжайды. Салдаксине. Бул жутра эндештик семде. Сахалмар каларынде ыргымлык концерт жезем жергелерин. Вот пирле эшлегензем камзем. Камзем утларак булса бурасына чагеше жергелеме курал кагында. Ебир эндештик хажи шербидорган жен.
1: Шамбеге эндештик репеченчлей масан. Шаг эндештик эшне туза бума мана булжат эндештик пушлыгын шумя. Роза Беляева, Шамбеге Юрий Николаевич. Пачык канашран. Нумайн шаг эндештик эшлезе бурача. Шамбегех Лариса Васильева тоже хочется пролеп получится брать. Кумбек первых еще Юрич сэм, Мартис сэм, творчество лежинзам. Тогда предприниматель шлеген чинзам, то нумай же хочется брать еще шерби индешлих жинча. В Шамбегех индешлих жинча Валерий Витальевич Андреев, кооперас институтин профессора Пиди получится брать.
0: Палахынде бурнеде кунда ят пагаламада жук мунзун дезен индешлих вол пердидым ба шлеген немелих кунда шержинутлада боля.
1: Пирне индешли хушканье, в этом прям шел шлеть. Я дарла шар операции инже салдаксине полужал стезе, пирен шербы индешли кепиде хастар шлезе брать.
0: Вот Юрий Михайлович Карпов, не вол палла, лара дарабель мень, ердюйся, мы же не зень спорт, еденьче, дешинан таврабель юлля, шаурн жулла, ергелюйся булмалла, шау ты дамра, туптанны, зана баян ендешли хре, пидебузык полужу барадес, щитмен юрлокачна булинде, баян шамрак качи бегишлен.
2: Чынақтанды, ебі от қамыр ендешлікре полуш сабыраған елдарсыне пұрне де беде бұзықтан замағалашын. Мәжіндезен қатмәнре әшіреде пәттен немде даймасын. Ебер пәттен шук. Чынақтанды ебер ендешлікре тұғыр комитет тұза құдымыр. Одынды онда ватты зейін қанашы, спорт баш деген, администрация беш деген қанашсем, ондан педагог сен бе, тәрлерен және тұғыр комитет. Вот берін ақсақалзем. Оландар забыраган юдаш сен, водынде Шадырка Василия Акарча. На республикара пурде блеся. Серафима Александровна Терентьева пурде блеся. Тадахтанде вот подшалых канашен депутаде зем, вот Попов Юрий Алексеевич, Федорова Алина Николаевна Калазахварашен. Хамр главанах, пиде бузыктав замаглаш, Леонид Васильевича, земле перле, таджа шлезе, таджа перле шлезе и бирсамбик, ширин зенду забарапар. Вот чынахтанде, ядарлы шар операции не бир. Пәдім чүнжіререйін пұлышма торжап бар. Анжақ қаларымыр майын тұваттымы жынде, ебір алының концерт, ерттерме палартына трактор тұваған зейін культуры керменде. Вұнзағыр сеге чүрра.
0: Пұрне де кедедір бөл?
2: Пұрне де кедед бір. Майын тұваттымы жынде, пұрне де кедед бір.
0: Вот тез қаламарын спорт сана мүлерек пұлышса бұрат паян, ендешлеге тұртса
2: бұл? Ну, вот спорт мүлек аламалы. Вол, наверное, характер етіп тұтады. Манныч со спорт федерации Ирцевгана бар, манхам предприятие частное, СК, Волгоремстрой, перененде Пурдевасовна Плеща, и беренде Бардюрзем, Паребриксем, тогда Терлерин, Педю, Нумай, номенклатуру бы изделий земкора пары. Села Жюда, Шлепер.
0: Ну, хован предприятие.
2: Хам предприятие частное, предприятие.
0: Ну, Зендешта Хрея, Шанбек, Ердюжи Зембулны, Пагавал, Каман, Укши деньги, Ксерен.
2: Ну, он да ведь, вот Каламандях, вот Индешта Хирцевна, он да ведь, Перудум Дван, он да Укшагирля. Те Перудум Дван, Калле Укшагирля. Я наш синдрами дали масный вид. Первый бараться на тепре, но сам вода, вот сам бихамр предприятий полны, вот Сергей Дмитриевич, да, Мананда, Пиринда, тогда ты, район, где индешных семь, вот знак-то хамр предприятий
0: полны. Вот хаван укшену ахерген местен, где санагура итизм, где ахерген местен.
2: Вол акумбегенде, и бир акумбекалапар, вол тура барат. Есть менчухле Пулужан, сейчас уже хотят на туру полужать, туру брать. И бир вот кумнага намарен, и бир галяк. Там заглашен мар, чинахтан, и бир мелле хамар районда чиргизем тваща, сене чиргизем. Мелле онда благоустройство думала чиргизине, урайзине, территорине жергелю мелле. И бир ондан, вот хамар продукциине парап, бардюрзем, паребриксем, плитазем парап парот. Сейчас бада, вол каплагна булмас, халашын дарышмала, синжын дарышмала.
0: Сергей Дмитриевич, Терскалади, из тех он укшен на захал марглар загуран, индешлик енне.
1: Юрий Михайлович, Терскалади, кунда черерен духаган булужувал, шан бада укши деньги не киргиздеда маламар, мунчал укша тагадан, шан жил турри пере полшса бурать.
0: Укшан булушмаш, рыбе булужать.
1: Рыбе булужать.
0: Вот если спорт гене беле, захал мар, укша деньги хыват, на бледе, в шербюре, иртереден, ядарлых, хоу, парнезем парасыжен, бокс, Амурдаве, Ельдербечу бу Ергелен.
1: Шамбегех Иртерепер бокс турнирне, кажал пилик мешил булать. Шамбегех вон ажил итла, Ельдербечу басы Амурдузем. Районда мэнчал спорт мероприятий земердеща, вазене еп айкра юлашын мар, ялнах пулшса дума таржат, пары-парен дешлих шинны зем.
0: Вот я спасиргаларын ханде, санбабарлэгунда, печек канэшан гильне Юрий Николаевич ларэхкэгунда.
1: Юрий Николаевич Лаврентьев, Пёчек Канашан, пирный индешлихпе, тащих зашлеть.
0: Юрий Николаевич, вот шерби дорогенче патвара дезем пуры пидяван, мы же дезем, куда ельдиксем ларас, ельдиксем зем ялнах, пиди хастар дарах пуны, зем тыр вырмада, тыр акмада, игерне маларах туваще. Унда мы же дезем чучандалы кашапларах, тудар зембе, шилхан бурнаще, унда мордуларах бурнаще. А вот шерби зем, езир ендешлихе булышнинде, ол хастарлық бұл неге дарды. Баға, мүжіндесен шай ғыркымылық, концерт жезіне құтшынадыр. Біленіп қазірінде әліхи, саманпа, тепчеве жезе, миртерзе, янгор чыны тарғын жи, ялзіне бұқса, общины да ергелені. Немелле бұрынма. Паянхигун шурадашын дезір.
3: Үрі вағыттыл не бұлдыр, кезелді радио тілеген зем, тавақ сире, пере эфиракларны жын. Ебір, шырбю тарғын жи, Ялзем, чанахынде, шербю индешлихи бе тачы шығынынды датпыр, бірне бірі пулу жатпыр, ыннан атпыр. Чанахынде, шакнағала зағварас келед, бірін рашей шырешінде, мен авалдан, темілі хыружы патырмақрада, вірші вғадынде де, халық башар, пір бұлза, бір-бірне бұлса бұрынды. Яланақ, евро заман сене шындерзе, шындеру күнне шидерне. Шағанбада халеде шағанбекек бүлдезі жұтладып, халгі заман арада, менішінде зесін, бірін Янгорчыны общиніне кіреген Ялзем, Картрза, ялди ищензем, шак ялди ищензем, шит чралбин, кша, пуса, памамай килдержиш. Вол пиде, камылла хизепле тивишле, шанбада, пурнеде, таузы магазем каласах варас келет. Тада тірлерет емелзем, суран, шихмалли материалзем, майлазда пыштардымыр. Чынахынде пирен, шырбютырыхынжи, солдатзем, Донецк, Луганск, шырыжынже, пиде патрлы кырдардашы, хыюллы кырдардашы, шанбада, Ибір өзенбе мұқтан атпыр, яланақ өзене бұлшыса бұрас тезе тұрыш атпыр. Шақ саманпа ұзы күрза, Янгорчыны общиніне кіреген, ял зенчі ішчен зене, биде бізік таузыма қызем қалазақ барас келеді.
0: Юрий Николаевич, қала жүрі бірмай, общин да, общин ден, мүнне общин ден, біле бірлізді.
3: Общины кү истори, истори не кірзе, юлны ұрыныш тіпчезем туза, әліхендезелзем, Мон азаттезем бе азаннезем пызыктер хаварны вырна тупса, малданхи элегавал, вакадинжек пыр общинара бұрында ялзем, халы пірлесе шынерен шак вайба, ша общинына халықшыне клардымыр.
0: Ну, ку общинынде худшынже мар, кумыл жайынже?
3: Кумыл жайынже, туслық жайынже.
0: Име,
3: име. Име, вот чанахынде халхи ғытра, смақсем элихи
4: ак Юрий Михайлович каларан жаханде неме пірлік пірлі сымақсым қал шиелі дұқса бірашшы чынағынде.
0: Бұл кішек ядарлы шар операциян пұлжас тезе концерт сәм, үргімілік концерт жізе меркересі де неме ол?
4: Шапла, шапла, шапла, шақ самандыра, шақ евро самандыра салдақ сене пұлжас ела, үргімілік концерт жіземізем паллақ тевішлі хизепілі шар кевігітра. Менішін тезе сен ұмба мұқтанмалла, хамырдан тұқыны ошы кімбіла, пұлышыва салдақсен батнешідеріне ол паян хекун сваплы пысы кештезе шутладып.
0: А вот общины денде, ол пірлежуінде?
4: Балак пірлежу.
0: А историяре хош оқытыра бұл нарумбек сирен пірлежу?
4: Шала кірзеге аспузан вуник кіміш әмірденек.
0: Шау деле житсе хизер сарықны истории страницыне ұшса бұқрары.
4: Шабла. Вол калашуінде перен дянкошын общины бірге тевір пирадыра чыра болдыр. Шала кірзеге аспузасынында педенумай факт, педенумай историйлі саманцем.
0: Паянхи калашуділде в рухларах. Общины да общины денеренгана сана итрымга. Юрай, тогда будешь?
4: Ирик парзабр чешак саманпаусы курза. Ял яча сене азынза, дзене тавзымақ зем калама. Шап ял земінде зем тударла гынаш, пешек гынаш, шавалкыргы гынаш, лапра тада тимышкасы яле. Мен галазақ варашының ханде бізене. Ялан кебегек маттурда ширып пулмасу надып.
0: Ну, ол ялзынче маскировок кызейчі земде шығаш бұл?
4: Вот хали бір хамыр пычык кынаша шығашы, чилай алда шығашы. Пычык кынаша шене культуры шүрже, тузалар тұрмыр ширин білігім шулда, халінде швед кірдемян бірге худай раймарымыр. Вот кышал типсес сенінде шулла шауында ибір кірзе майлажынза хамын культуры жезіне малалла тыса пыма шуғыш кымылзен биде пызык.
0: Хай клубы шлемес,
4: пачаш? Хай шлемес. Алғы хубы. Вот шанбада пирын Пуркин Надий Иванович, Михайловский сельский поселение бешлеген руководитель территории пай шауынай бір пейді ғыды ұйтса калашын паянки гун шаке фюрда тархашын ховыртрақ шакесіне туза пыма. Нихыжан да үрестем тума ұын маллан бұлдыр. Пірлікле шындерю шапла бұлдыр. Ебірінде шак общынар атраган ялзенчі шынзем хамырын шырбю ендешлеген ердешіне Порфирев Сергей Дмитриевича пиде табызымағызем калаппыр. Бол халық хушынже пулны, халық па пірлешлезе үрісім туны хизепре.
0: Ну, Роза Владимировна, каларым бұшлам жынже калашын скер, шылзыпныбек таразымақчын мезірларжы, тем жуышлары, тем калашын бүлже.
5: Чыныбекте калазасын пірлехре вэдізе ғалден каламан шаплавет. Пұрді бірле пірлешсе, торышса үшлезен, бұлыш сабырзасын. Ебір шындері бәтіне шав жавақ шедет бір. Шав шындері бірін бада құртырақ шеттер.
0: Отыр Роза Владимировна, ұтларақ бұғытына ялдай үтерен бөлі шаплай?
5: Шаплам. Ял вылман жын, чи паға вырын. Чун келені жа.
0: Вот шау ғужырағынде, она бұдарма керламарынде, еңгек ол вырыша бірін жын. Хошпыр шемезіне шау еңгек күші өлі елізе келеді. Мүшінде зен паян бірін Туан жыржыл пуласлығы жын, салдақсын пүші зіне құраш. Балақ бізен шем езіне сымақпада бөлін дебір жүхіне пүшіне келді.
5: Чынақты ол шамдері евір заманд. Тавдурра берін тударлығын аш жәлінде, бұрде жүрі сывы таврынна. Халлеге ядарлы шар операцинчі болаған жензімде сывақ жіберек бізін бәле жүхіні тұтатпыр. Шербю муниципалі өкірігінде вара, онбек пүжізіне хуны шінзім бор. Ебір үргімылық концерт жүнде ертеріне жоқ де, бізіне азын зақы варат бір. Тіслі хрен, беріне концертра Мария Александрова юрлайд. Оның бітші жа, ядарла шар операцинчі пүшіне хуны. Вол Раши герой ятне дейвеш болна. Ебір балақ, ядарлы шар операцинчі шабы жаған салдақсын шем езіне, күшта хавғаландарма, візіне пұлышма дара жатпыр, візім бәтіне шедейт бір, візім бек қала жатпыр, чуын езіне лыпландарма дара жатпыр. Үрізі мақпада бөлейін, күшта бөлейін, візін чуын хавал нешік лес келеді.
0: Балақ, әнде бір-бірін бе жабыла пірлі бұлмазыр, ғыржын сенгерліғі, ол ерцег аймашын чуын жын, жынбада бір-біріне пұлышны, бір-бірін бе бір құтлы қыра бұлмадырышны, чуын хавал нешік лемедірышны шынзен, Инге келек нечин зен, чем я зен, инге клигенче. Пушный герла.
2: Анжах, игер не гаяла, иге субакри, те день не волне бударда Вот хамар тип тимеше, алюш тимбело. Пиде, ял галах не пиде полужать, пиде вот чамбик, вот шель, вот нендегаль, зинге дет пер. Шухушпа, умба, перлебулни, тадахта она, ир, сумахпа каланы менбе шамбаганча пулушма булдара принди бирде вот шак живыр саматра ну волда пиде епшутла пиде белдерешле пиде бузык белдереш
0: куна бала халык перле булны кирле
2: чынакта шамбек вот хамыр
0: на инге кире бракса гарманы
2: бракса гарманы вот чынакта хамыр ялба елди краюнде тип тимеш ялне хаза илдесин вот инде пыдарны же мен жок пайдам халык перле пиде нумай халык пуштарынча сумахпа вот ыдалаза перле он хуйгине перле иритерни палахынде пиде бызык ол мен барат полужу барат тершинде вот тадахта вот святой аттезем падешка зем вот возем пиринде пирин благочинный Василий атте ыры сумахпа ырымбе каласа горат
1: палах шагынбек еурлыхра перле булза эндешлик сембе халык па перле пробурне онланза ыры сумахпа ыр сембе еурлыга жиндермеле ялан перле булмала
0: хизепле ради деген зем палах пирин кларым вогача вишлензе бурат шавнама инде чакнагана галас килет Через калаше баян ендешлиг не хастара зем хальхи саматрай бир чилай же чак вороже буныне туймас продать тень кашне хое не жебе кашне килди Сембе торможапыр, ядарлы жар операцинже вара пирин пулдарулы матура жазем, зем пирин шак ыры бурнышын тұражаше, шабыжаше, кирлы жух пушне де хураш, чилай же аманза таврынаше. Чем бада пірберинбе хальге оқытпада, үлімченде, бидехте пірберинбе биде чун килдері жібе бурнмалла, пірберне кезеплезе ожасы мақсым каланы де баян вайхават күрет. Аза елдері де баянхи ялдан яла каларымра ендешлих Хастары зэм бульджэш, пэр ендэштэх ол шэрбюдарган жэн, Сергей Порфирьев шак ендэштэхэн ердюжі, унба бэрлэ ун хастары зэм, шанбэгэх, ельчэк сэн, ендэштэхэ, бульджэ баянхэ калачура, унан ердюжі Юрий Михайлович Карпов. Юрий Михайлович, вот каларма вишлэнэ май, калазахварга, сэрэн шак кунзэнчэ, ыргамулых консэрджэ булмала.
2: Ельчэк торхэбе, шубашкарды, ельчэк сэн, ендэштэхэ, ыргамулых консэрджэ, вот иртерепэр. Вол булат майын 20-мынжинде бун загырзыге чурура трактор тваганзин культуры керменде пур неде ихравлапар
0: очаблара хизепра легензем панхикларма варай бир Алексей Шадриков Юрий Бевичли бир Алексей Мале Юруба
6: шагынде ялдан яла кларма и бир Светлана Замат Ширза кевелине Юруба ширма югат ятлы Юруба башлешин
0: ну мене хизепра легензем пирен кларым декларым гожемштенже хали ради гумзем жине Алексей Шадриков Шурандараган Юра Духа, Ебора Владимир Егоров, Сирин Бес, Сыбула Жадов, Сирин Ялда, Тельбулычен.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Ургамах бегудам аутландам.
2: Чунаган вуталткандам.
1: Кундаллазю тардам. Кундаллазик тардам.
2: Терес чулама тиндухрам.
1: Чуваш на все радио. Шербилек ФМ хумзенчин ек.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
2: Эшне гура хизебе.
3: Эшне гура хизебе.
4: Вахат тилне булдар хизепле радио тегене мерсе, Чувашия нации радионе ферентче, ишне кура хизебе ярман, черетлик ларме. Микрофону менче на хадерлезе ерцы бараган Алина Герасимова, редактор, пульту менче Юрий Филиппов, саз режиссёре. Чуваш терин илеми бивал, пече крен килинзе юсне. Взин килинче алжылы зимбе вырндаврашне елдах терлезе капрлатны. Амыши куенебе педео стабымны. Онын алынче еппеже пуляныне, шуру бусмажине илемле ерешшеве юлныне, пючек надеда омызанца сынаны. Онын да чембегех терлес келне. Анчахна изе пючек хадене. Школ шулне дешетмен хирача пурберлы планман. Иметне бурны шакыртестесе, кюршере аслы хреснамыши патне шултытны. Йылынца денебек терлеме врентмешкен уйтны. Хаймеренче премешишне пите тарышса дуныне, тереше ви илемле, шибышулы пулса дохныне надежда паянда ставать. Шапла пачекрен терлеме юратна Надежда Юрьевна Давыдова хали республикри палла тересты. Палах вол паян хайжурал заюсне херли чудай тарихинчибек тулдарса терлемест. Чаваш тереше вине машин ба. Пельсе тесембе килешу лиусу горса пахада капрессем ябала сем хатерлеть. В зене пур жердейде курма булать. Республика тулашын жеде, Тударстанба Бушкарстанрада, Мускаврада, Юд шыршы зенчеде. Хыдерлене ябала зене, аржин, хирарын кебе зене, Тударзембе мыши хезене, салфетка зене, сымза тутрезене шинзем кымыллазық туянны тада хавғаландарадь. Шагынбек пулдарулы чере ысты. Чуваш республикин халы хюнер промыслин маштыры, алы жыстызен гильдейн байдажы Надежда Юрьевна Давыдова паян перен кыларым чебелінче. Унбай бір чуваш черешевен вұртылы кезем шинченде калашас тетпір. Хыне черетінші мүлле майбаш шалдан шала турса кенене де аса илмейді бір.
5: Пхерлі жүдай районинчі, кивадыгасиялінчі жүралзе үсіне. Фиірінчін бері Вижача, Пичі, Апа, Ебікі жіннінде. Ате Белов Юрий Петрович. Пиде Палло Остап Платник болна, Сидел Буган, Катка Бичке, Урабашуна, Тадалы тезенеді биде Нумай сталана. Пиірін келде, Чечек семде, Юманран сталана, Чүлмек семшінчі үсіне. Ане Белова Юлия Алексеевна, пиде Терести болна, Шихна, Джиндерде Шихна, Арлана, да темде Ларах терлене.
4: Шанбек илемезер пичкрен курса юсне.
5: Шавьене ле турден мадарышна.
4: Или крен чваш хильчуртне дешав черебе илемлетме дарышна. Хирли чудайсемцем тулдар за терлене ханде.
5: Тулдар за терлене. Пирнятте сыну герджиге зене рамка лаза шакна стена жумне. Рамки зене атте дуна. Ане вара кашны рамки жене алжыл идерлезе жакна. Килде бирин еридавра тереженже бурны бер. Вырындавра женже миндерзем, подзорзем, педембек терлене болна. Манын пидедерлес килне. Аза не бирин Вера Арсентьевна тертне гилде. Пир дертне кирли Мария Балазенчен урайне сармал изем дертне. Шихны шаврашка зем. Пирин гилде бурде алы еже дума юратна. Лармана жюрене вылвыхат сенче. Телевизор болна да бирин. Пирин бада пиеден умайын бурачеш лармана. Кашны мен дума булдара шавзене дуачеш.
4: А халькына телевизор негам допқысы ларман.
5: Ал изем чын лазах ешлене. Кам арлай, кам шихать, кам терлей. Пиде интересли болна.
4: Чавна курса сына заюсне.
5: Сына заюсне. Ебі кеженні болны белі, мана не каланы. Терлемешке незе пичыка, манын пиде дірлес келіне. Манын хриснан не болны, хриснан не нямыш не бе, вады хриснан не дезе жіне. Візем шулурлы чалашлагына бұрынна. Пір гілдебек бұрынны, он батне пір май жопна. Мулине жіппізем, выл вғытра дупса елме евір болны. Мана ирик паман жав жіпсен бе узу гурма, терле термен. Пір рене шаплагала бінде. Хриснан не, ват хриснан не, манын пиде дірлес келет, мен думала. Мана пичик кидезе калаше килде. Он жохне беш куладагайман. А падерлене. Веземле дерлене сене апсана сабына.
6: Син шкулага ичних терлес килне.
5: Шкулага ичних терлес килне. Вренес килне меншене. Языки жене дене жене вренес. Сиднес килне боленде. Бузы крах пулас килне бол. Краснане вара каларе. Шава мулине жиппизене шивитлезе. Тегерайне жаксаянане. Терлерен жипсен болны. Шавындан жипсен мезене каларза илде. Хамбада кил. Тадык не барады бюгерзе барадып тере. Кайрым хрисна не батне шипсенбе, епне илленде баллах, югерзе бадже, каш снегон жубаттым чуын батнек. Шавна биде хитредерлерім, вара анне негелзе гдартрымда, ой анне салын загаре, мана вара шипсем илме ирек бадже, хай югерзе бама бушларе терезене. Шавындан ебе тере терлеме вренне. Хрисле терлеме шкулда вренне, жүрүгүзенче хрисле терлеме вренне. Терлес килне пите, асыл классенче бир колхоза жүрене, пөдеме жоғудшын. Чи савынышла заман пире апаба иксимире болны, шулаги вахатра шумыр жузан. Верандарая бир, чердерлезе. Шумыр жывать, уже уразене уделба витне, шавынбек терлезе ларна.
6: Шумырлы гунзене кетнезе.
5: Кетне шумырлы гунзене, чердерлемешкен кетне бир шавын жохне.
6: Ачарам, бұл нөтха шав турдым.
5: Ане жизене курза вол, пиде верентне, алы жизене де, поры жеде, тирбелихе де, пиде бузыкталане.
6: Ане вара камрам верене.
5: Ане вол бирин улду юхрахтылыға юлны. Ама жүрямыш пеусіне, вол варентіне болынде. Пөджікрені же ұқынық сәйісіне вол. Шымыл бұлман оның бұрны же тілінмелі. Аттеде ұрық ане беусіне. Екі жеде візім шауан бек пірлешіне. Ане сөмтілік бұлны. Аттенде шүрмадылық. Азатте варжына ғайзасын. Тыва намы жән, тыва дажа бұлны берлі. Ұрық шынна баны. Усырамашқын евір бұлны берлі візім шауан бек екі же пірлешіне. Паян хигун маннане сагрун улды жола гайре, пиде буянжин. Шулзем гайнамайынде был шулзембе буянжин. Паян хигуната шумарлать, алзышнуски жигать, юлны тадык сенжен шаврашказем жигать. Манн кильде балкон жинже, выл шихны шаврашказем хайде вырташы. Савнадып, мухтанадып анне веде. Ондан деслі хелзе бұрап, кирбейліхе, эже, ялана, врентзе бұрай.
6: Пыдик чухни кам болмаймет ленни хайсыр, шкулғышын шталла гаймах ушланы.
5: Пиден тересл Пирин школа аслагласенже учительница вырастилихебе литературна врентмегилче Некрасова Светлана Назаровна кешкево хатрахеберумба пиди дуслашса чижевых юлдашсен булса дадымар
6: врендегенбе
5: врендегенбе палахынде порне де систер мене бирина хамр юлдашсен булныня школ хышын темле уйду да жүтсе ватымар чеберунба школ врензе вишлензе бурат профессия бирге де галашна суйлаза елне камы пуласине вуннымыш класс подерезумын Келес өчінені жерма бачы. Манын булас профессия. Хамын кам булас сене білдерес келмережі. Е, аннен шыве машинеларынса каллех пэчектезе, пасабрахаттырдезе, тытарман жанши. Е, біз уйлаз елдім, шывеш булап тезе. Хамын булас профессия пирги өчінені жермарым. Шавында ебе жердімінде. Хам жылені ши буш сене, шинзем шинже курзасын, маншын вол пиде бұзық савыныш булат тезе. Чынлазақ, шавын бек бұлжыманын.
6: Пурмыш
5: мар, чырыш бұлзададым. Палақ Светлана Назаровна мана уроксем хышын пиде хыда варшыре. Эзі дед шүле баны, кам буладын дезе, халшевеш буладын дед мана. Кул хышын, ебе гарым Омск хулыне. Пернюнда, аннен денжен, тыван земнумай. Вренме хам шутланы жире чынлазақ креймер. Вара тыван земсен небелі, еп кайрым Омский химико-механический техникум. Пір жол врене деп дедерім, тада дебір хуткере деп шавында дезоршларым. Шутлана профессия негіліп дезор. Пір вренме генескер, врензех падерестерім. Тада онда спорт тенебе, еп школ выходен жете, врене заман цен жете, спорт подушлы болна. Интереста полджиманын онда гаймашкан. Вол выходцен жете, спор деші. Кану журджизинчи, пионер лагерзинчи бурнаттымырчы.
6: Спортсмен зене пухса хадерлене.
5: Хадерлене саманцинчи. Тренировка үшін пужы вағыт сен, тередерлене. Хамба бірлеп, чиксек шүрене. Мен дербейчі, пудзорзем, салфетка деші, шавзене, темде дерлене. Врензеп дерзесен ішлерім Омск шыны заводра. Кужым зырмайба институтта вренме кетем. Вара отпуска келзесен, шыне жула келдімде. Кача духма дебір.
6: Яман зире кайала.
5: Яман кайала. Кайла чыважа келме түркелжен.
6: Хамыр ялгачы ек бұлны ғанде?
5: Хамыр ялгачы бір класыра веренне. Ишта ішлеме кемелі. Келдім Шубашкара. Эртейне. Онда мана ежінчеш технологым. Вырын баджыш бұрын машкын. Анжақта епкалар манын обышқа бұр. Ай, убышка бай ебір ежінай маспар дереш. Жда гаймала. Убышкан бичі жегаларе. Кугешре паха дере бор, шанда кайза пахас кымыл жуккэ дере. Тере ятни ильцэнь, манын чун саун загаре, каймала, мэншэн дезэссэнь, Омска гайны жухне, шымырлэ хулэнче, анне не эбэ ильдер тердем, терлэнэ кэбе, анне ильзэбачэ мана чываш терэлли паха дере кэбэне. Кувыл па джурыхла дере, чудай дерримар, чываш дер, она ведь ха машин ба терлэнэ, па джурыхла мана пидигилэшрэ, ча паха дерене ильцэсэнь, кай адап терем, шулдалак терем, шлепте, Врене птерлиме, кайран хамын профессиве гая бишлиме дезе жутларым. Шук, пагадере дурца гэджи.
6: Юратны шрим прынца гая имар.
5: Кирыши терлиме, онда мана наставница баджеш, Оля атлычы, мастер зембиде болышы иш терлиме вренемешкен. Эбе вара, шене дере, шене иш парасагна кэцелар атымчы. Шене дере, тада интересли, тезе зем, мэлле горынат, вишне жицесен. Шавын беге, толдынца герзе гарым.
6: Ишне бишлан жухне, мэлле буласы Кетни вот хавгаландарцы брать будут.
5: Пушланы же везде жидерескили. Пойдем же терегномар. Пушланы же везде жидерзесен курнател.
6: Паха терлизер чеваш терлизине терлиме врине.
5: Чеваш терлине терлиме врине. Алла бадерлиме небе. Мананта нуйтреш. Алла бадерлиме каятан е машин ба. Епшутлана. Алла бадерлиме блепите ведьхай. А машин ба пачурхла я была и кинвил. Шавенбек кирзигарм палахинде ябах шлемин. Ебунда пинде тогоржер сагрунжичим шудан ба. Вон вода жилищлені. Опыт пуханна, стала хюсебана, хізеб худжезем дезе галмарильня.
6: Чуна барзах шлені?
5: Чуна барзах шлені.
6: Ішне гура хізебе?
5: Ішне гура хізебе. Садік ревырында бана. Манан порбер чун тортатьом сколынех. Мана бачыш пюлім, пюлім бур, каяймастын. Борынзан, борынзан. Шавахом сколыне ман-ман пельмістеп мэнжэн. Их пюлім лігу аттер бачыш. Ундан индяшта гаян ништада каймастып. Фабрикана тавзымахи биде галадап. Ончухне ишлечи Иванов. Геннадий Иванович, Кайран Купташкин Алексей Шлеревыл, зенеде профком, профсоюз, мастер зене, биде бызыктав замахи.
6: Пахадере сели уражие тама булышны?
5: Ща была пахадере уражие тама булышны, бурим беде дусыл болны, бурде булыш сабыны. Фабрика салану бушла за сынвара. Ишта гайма?
6: Мен думала.
5: Фабрика ра шин зене, ишлеген зене, шуч зене сағалатны май, машин зем юлдеш, тере машине зем, шеве машине зем, шав зене вара бире, ежук шу шучи бебадеш. Пиди вызык савныш полна. Пергон терлеме лармазан, шивра зумен, шапла машин хушине ларза, машина дыдаттым чеде, шиврма урдаттым че, шавдаран терлес келне. Кандарла урых же жюрене. Паха дере хыщен урых жсене дегай галаза бахырым. Шервендере мана хоенжен уирмаре.
6: Шавдаран чун дурдать.
5: Чун дуртна терлеме паян хигуна да дурдать чун.
6: Шан бабурнада.
5: Шаван бабурнада терлене жем терлес келет.
6: Дилеме юрадаган шинбек туйнадыр. Илеме курма, туйма, плеген шин. Унжан бегилемли терезем тухмаш пульвезем.
5: Шапла буле. Халебе чынла захшав сочинене ширны торых, хамын терлене дерезене. Сияны жинже курадып, телевизор жинже курадып, урамрап, ну май жерде курадып. Чун завынать.
6: Унзыр тран дене бегезер шанбек ширзен, а вот пурныша немде унзыр тран булмаш. Каланы сымақта тебір чухне шанбек шаврынза гелет, пшул земирцен.
5: Мана шавы Светлана Назаровна калари, эзі шулебаны халі дере. Халькам буладын эзі, вот Чынлазах шапла бульче. Каль манын тереземін деузем. Чывашрада, чываш тулажынче де. Манын терезем францинче, турцинче, грецинче, тада тижер жылзенче.
6: Унда бурнаган земде туянзагайшы.
5: Туянзагайшы. Интересли замант. Турцине гайзасын, хамын терезене пляша гурдым. Кан мабыны зем шавында да гептерлен терезембе гурдым.
2: Ишне гура хисиеде.
3: Эш не дура, хизебе.
6: Кевелле ширулы чываш черенче, халых истории кунжули ширын заюлна. Надежда Юрьевна Давыдова илемле, шибыжылы ябалызей пыхадында. Кашни шевебе пілзе узы курны сезінет. Кашни еже хыын пуян чунне, шалдыгы мылне тенже курымне ушса банын дуйнат. В Зимбевыл республик реун дулажынче терле курава конкурса агаду зене худшынат. Терле сталых сихеде земер терет.
5: Халь малдан хибек мар, ебер бечекрех чухне чавашла калаш мадавы даначеш, чебушне дыхан мадавы даначеш.
6: Халь шамрык семте мунашланза дыхан зажуреш, чаваш тумне чаваш ерешсене.
5: Мунашлан аще чанлаза, тере турдать.
6: Юнра, чунрайвыл, терлене чаваш ябалне курсан, илеми куча илерде.
5: Чунзавынать, савыныш, кумалгерзыгая чаваш терлене курсасын.
6: Вот кубысас нельцин дебен уризем хазимех ташераш, вот чаваш терлене курсан да чун хибердесетра.
5: Всем перле бураще.
6: Азатте зенчень, азанне зенчень, кугамай зенчень кушну пуянлых хылберин.
5: Пуянлых, пиди бузык пуянлых.
6: Пиди илемлевить ха, пиди шибы жулы да чаваш черривыл. Чиптерлих, евренде, тюземлих, ей устереть пек туйнать. Лыпланма болжать тесе.
5: Лыпланма болжать кубиди дерес я бала. Чыннахта савын ашрада савындарать, тонзықланы заман сен деде, чуна уш сайрать. Ман заман сен пулны, еб шамрыклах выдар вечере хубышка зарьюлна, ман перхер, он жылда булны, шав заман сен де, мана шел уш сабыны тере.
6: Шылыны шпек пулны ол зерин.
5: Шылыны шпек, шаван бады, чи бірреміш, Улдашта демели, мен демели она. Саспада галашна, евр заман сенче терлене выхатра теребеде галашна, тенгу итлеген сене теленмеле заман поле. Мана болушса бына тере. Евр заман сенче еп тюрех машин хушенеларна, терлемеларна.
6: Пусть евр жухурсе сельме болушать.
5: Итлеген бур. Тере. Терлескелне, халде терлескеледенде.
6: Бұлхал сен ишмар, пурныш ерге болсадыны.
5: Пурныш ерге болсадыны.
6: Увын адарда, ведь как пурды машин хушелар мазыр.
5: Машин Гушине лармазар чунканман.
6: Паянда шан беге?
5: Шавын беге. Халинде аплах терлеместе. Шулзен бұрашы. Гушлықта дыхан мабышлана. Кымыл бұры терледе. Кымыл жүк чухне. Терлеме машин гушине он беге лармазтар. Ман хер хой бұрнат. Манын пулыжас шу хой бұлыжат. Мускавра бұрнашы. Мынук бір мынук бұрмана. Шавын ба хама валли. Бұрынмалық чуна завындармалық. Шинзене завындармалық.
6: Чере илем не туйма, хаклама білеген земде үстсе бұрашпек. Унчен терлеме пілмен земде хал терлеме тарыжа. Пинхал через школе земли ужильдеш. Терлеме турду наганзим утларахал.
5: Все плах, савандаратвел. И терлене я была зене туя наганзин зем савана шевулзан. Мажен хамжен там или бы зак савана шевулзан. Зене савандара скелет.
6: Кашни я была вол хун ачубек пулать поле. И знать ха юра отца даван, чуна баран. Он знает ха тебе шин туян машелна.
5: Все плах, все плах. Хали ведь ха терлеще савандаратвел. Алла бада ну мая же терлеме веренеще. Машин бада терлеще. Но хали тлара компьютер. Тұрба автомат па жуаштер резене дерлеші хитре болад.
6: Езер пахадері машині бе?
5: Ебе пахадері машині бе. Чудай дерлі, онайу гермелі. Чываштер рине чертит тумала. Манын меслетпенде, пахадері малданхи меслетпелі. Хучине югермелі. Калька жіне еппешу дарзадух мала. Ундан керу син вала. Синка худыштар мала. Вара сірзе шаушудық сенжен кусма жіне югермелі. Ундан дин кожолдығындарца алаба дыца бұрза терлемелі.
6: Еші беде кыт кыз.
5: Кыт кыз еш.
6: Пахмагына илемлі.
5: Пахма илемлі. Твас келет, югерес келет. Югерних ішін терлес келет, вішіне гурас келет.
6: Шинзем дуянны курсанда да чунхи бірдеш.
5: Шхам терлені. Я балазем. Вырнаш сасын, дуян сасын, пиде кымылы. Тада малалла ішлес келет.
6: Надежда Юрьевна, езірік ұсталық не емірдір шебе туп таза бірад, ропу жеде пызық сирет. Терлі курав зейне, хучынадыр, мускавады, терлі шеред ұқса, хывырешсен бе палаштарадыр езір жинзіне. Мастер-класс сендер тередір.
5: Ебе терлі конкурс сенче, выставка сенче, хучынады, мускава, гадуйра, дударстана, уяв зейне, хулагуни зейне, район сенче, тада, ну, мажере хучынады. Мастер-класс сенде булашым. Самохранага ага ойхен ширин ваттымы женче, терем узенче, Гильдинджи, Улден Алла, Маштер Зень Курави ужилджи. Да вара манныш семди бур. Кам кымылдывайте палах, шитсе гурма дырышар.
6: Унда республикари терли алы шисты зень, я балызем, ишизем.
5: Шапла.
6: Пурембеде курса палашма майбур.
5: Палашма майбур. Чваш терливыл хойни евер, кашны шинран гилет боль. Кашны шинан чонь ошта дурдать, шамандан гилет боль дезе шутладып. Чываш лыха, чываш культурине чон дурдать пулзасын, еп шутладып, кашны шин, чываш тумне тухынма кележет дезе.
6: Хальма жутпа, кашны гильдех, чываш черрилле пір-бір ябала бурбек тюнет. Мышн дезе бір чываш черригун неде балдыват пір. Вот он чухне бір жейде, чываш черрилле ябалзым бегілме даржат пір. Шағынбек улжынусын пулза быны, палах пулсири. Ещё мы хавхаландарать мало.
5: Чеваш терлине ела на кертнебеле. Чуваш тірлі гүнне балардың ебелі, тірлі гүн күрсемде ердеші, ұстывқы земде ердеші, көбейді завындарад. Күрмалы еверенмелі де бір бірінжен сағалмар. Кашны остажы был, хой не майды вад. Кашны остажын хойын бочыр гөзен. Уйырзелме болад, бочыр кашнын хойын. Кашнын ұлдын алдыне дуят бір, пілет бір. Ұлдыны жізене бұра.
6: Хорында ұлдын алызем. Вот мен ренгеле чав ол, е тұрышса пүрінде бұлад ол.
5: Манран тірлісі бұлмаш хадезе лармаламар. Тытсасын тір. Пулатвал, паян берудам, иран де берудам, шаван бегех, терлеме керзе гаядар, он бекшинзем, пулмаш тезе галаган жинзем, ну май болна, пала маш терзем, бул задраще, терешку люди бур, вренде гензем де ну май.
6: Интернет ушла кенче, детям де пельме булат.
5: Он да да пельме булат, терлер, саванар, савандарар. Теревал саванашла я бала, и лемли я бала, пурниде савандара, чу науш саярать, пурун махистеть, мала латалван ма хужать. Ан юргенер бушлан ма Хоразандар, тыца бұғыр.
6: Херлі жудайзен бір ире, херюрек теші сирінзе бұғат пардедір. Биде сабайлы, лыпка, кашны сымаға шутласа ағала жадыр.
5: Ебі биде юратмасты, вұржын ма, ятлашма юратмасты, келде де, боржыры де де лыпкалыға юрадады. Пәлзе, онланза ағалашма юрадады. Шин зене манан, ұрыгын аз унас келед. Узалды вас келмеш, узалзы нес келмеш. Мен бе болышма май бор, шавын бек пулышсадырас келед. Пулышсла заман сем де херлі жудай бірге. Биде, ну, мая полна. Пер самотне самохран каласа гора бенди, читай мастап. Шабла шимарлене автобус пагаяб, ики херарам калаш сабураще. Пер херарам иде принегалать. Каларам ведь, каларам деть. Херли джудайран хераниль. Канашан зусна журианиль дезе. Итли мериш мана, итли мериш деть. Челензе гарам, меншинка плагалаш шежи дезе жутларам. Порунзан, порунзан, ману халгана кеченде. Херли джудай херезем, херюли деще джинлазах. Шаванбек полна. Канашан сысна жүремін жүнелмен. Канаш сен сысна жүрене судытма кая зумен соды. Абат сотты ештеріне дед. Абат сотты ештеріне берле сысна жүрезем пынкт. Туллы болны. Шавдолы сысна жүрезене илме юраман. Она ебе вара шав. Нумай жол ерцен гына анланза елдем. Шинзем каланы дырых.
6: Ебір хамыр ыры болсам, пирін даврады ыры жинзем болашы.
5: Вол терес. Ман даврачы нақта ыры жинзем. Полышса бума. Терес канашсем барза бума. Полышаган жинзем гына.
6: Радио тілеген зене кларыма біштені май. Мен каласа хорма бұлдарадыр.
5: Шамрык сене юраду зунадып. Сывлық болмашкан. Аслизене сывлық сунадып, юраду болмашкан. Квак тюбе, сары хевел тарыжыв, хизеплер бір-біріне делейлі болар.
6: Чын чываш терин илемебе пуянлыхе. Шагысталыға алла илни, Надежда Юрьевна Давыдова жын хайвығы денче шылыныш еверде болны. Евір заман сенче ура жінеті ма болышны, пурны шүліне ұшсабыны. Паян вара унын күжайлердеген, чун хелекезене хускадаган илемлі ябалызем, өттізіне де савыныш күреші, ұры кымыл тойын барнелеші. Чываш тіріне, халы хүнерін авалдан адаланса бұнна шүлі бұзыма жетіне пуянлық не, келес ұрузен валиде, ұпрама пулжащы. Шагынбек пулдаролла ішченде тұржолы алыстын теслекебе хавғаланса, ибірде кларыма қадерлезе ерцебіні Алина Герасимова редактор ба Юрий Филиппов саз режиссері сирінбе сыл бұлашат бір. Чываш ей нации радионе ферінче тепледел бұл ічен.
2: Ишне гура хизебе.
3: Ишне гура хизебе.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
7: Бордюган бег пигенеш.
8: Пинхалха пуштаран.
9: Чуваш нации радиовес.

0: Кильварринже лартрымда
1: Ик щунадам старойче
0: Ваш нацир радио.